лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома.

0: Лучшая музыка.
1: Помнишь, как в школе танцевал медляк соли? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

избавленных лет. Сжатые нервно колени, губы твои, словно карточный блеф.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Музыка для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна, нежно напоет она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай, между чувствами
0: только твоя музыка.
3: И лететь по белому свету.

0: для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говорит... Только хиты. Только твоя музыка.
1: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду, даже в облаках.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.

0: рядом.
1: Мы точим песок босиком. Посмотри, как мы чилим.
0: СВХ плюс.
2: Да.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Дзелзова 72 или на MN Мебелес LV. Мебель Унамс, цены падают.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
2: Свежий, без добавок. Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins.
5: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
2: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
6: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Брединам. Айзнемшанас макса науду.
7: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не сопнару.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: Пенгер.
1: Радио СВХ плюс.
2: Сегодня в Латвии облачно. На большей части территории страны ожидаются дожди. Ветер южный, умеренный. На побережье порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по стране плюс 9, плюс 13 градусов. Лепая Вентспилс. 12-13 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне до плюс 10. В Риге плюс 9, плюс 10. Облачно. Во второй половине дня ожидается дождь.
1: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Премьер Латвии Кулбрадзе признал, что Латвия сейчас не может остановить транзит зерновых из России. Конституционный суд сегодня огласит решение по коррупционному делу, известному как «Дело лесопромышленников». В правительстве решили, что принадлежащие государству примерно наполовину компании ТЭТ и ЛМТ должны сами придумать, как выкупить свои доли капитала у шведов.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбрадзе признал, что Латвия сейчас не может остановить транзит зерновых из России или сделать его невыгодным для отправителей и получателей грузов, подняв плату за перевозку. Кулбрадзе объяснил это не только правилами Евросоюза, но и риском судебных исков от компаний из США, Швейцарии, Японии, которые купили российское зерно и заключили договоры на транзит через Латвию. Суммы этих судебных исков, по словам Кулбрадзе, могут быть от 200 до 800 миллионов евро. Премьер сообщил об уже заключенных контрактах на перевозку через Латвию зерновых 300 тысяч тонн. Кто и с кем заключил контракты, политик не уточнил. Со вчерашнего дня плата за использование латвийской железнодорожной инфраструктуры при перевозке российского зерна выросла в среднем на 25%. Правительство предлагало поднять расценки в 3 раза. Однако отвечающая за тарифы компания «Латрейлнет», дочернее предприятие «Латвиасдзелсельш», заявила, что действующие законы не позволяют этого сделать, то есть поднять тарифы так сильно. Новый тариф на 25% выше прежнего будет действовать до конца года. Национальный запрет на транзит российского зерна без отмашки Евросоюза Латвия принять не может. Власти стран Балтии просят руководство ЕС ввести такой запрет на территории всего Альянса. Обсуждение продолжат на этой неделе в Брюсселе. Сегодня Конституционный суд Латвии сообщит решение по коррупционному делу, известному как «Дело лесопромышленников». Генеральная прокуратура Латвии требует отменить решение прежнего правительства Эвики Силини, которое обязало государственную компанию «Латвиасвалсмеры» снизить цены в долгосрочных контрактах на поставку древесины. Следствие пришло к выводу, что для такого вмешательства не было никаких оснований. И ущерб государству в результате составил примерно 50 миллионов евро. Уголовный процесс был начат против 10 человек, среди них бывший министр земледелия Арманс Краузе и экс-директор госканцелярии Райвис Кронбергс. В правительстве решили, что принадлежащие государству примерно наполовину телекоммуникационной компании ТЭТ и ЛМТ должны сами придумать, как выкупить свои доли капитала у шведской компании Телия. Если предприятия не смогут провести сделку, их обещают объединить без промедления. Прежняя схема с участием в сделке госкомпании «Латвэнерго» и латвийского гостелерадиоцентра отменена. Новые предложения самих ТЭТ и ЛМТ должны быть готовы к 17 ноября, а окончательный доклад Минэкономики по этому вопросу – к 1 декабря. При этом члены правительства противоречат друг другу. Премьер Кулбрадзе говорит, что внешние консультанты из банка JP Morgan, которым до конца августа было заплачено почти 4,5 миллиона евро, уже не нужны, потому что никакой сделки по выкупу ТЭТ и ЛМТ у шведов нет, как и нового инвестора. Однако министр экономики Виктор Сваленис утверждает, что правительство не принимало решение прекратить сотрудничество с консультантами. Те якобы продолжат участвовать в подготовке каких-то других вариантов сделки до декабря и платить им будут по действующему договору. Сколько это, министр не сообщил. До этого услуги JP Morgan обходились Латвии примерно в 300 тысяч евро в месяц. В Латвии повышают зарплаты военных, которые не менялись с 2023 года. С января 2027 основная зарплата военнослужащего вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. В 2028 году ее планируют повысить еще примерно на 147 евро. Сейчас минималка у латвийского солдата 835 евро в месяц до уплаты налогов. Конкретная прибавка будет зависеть от звания и выслуги лет. Деньги правительство собирается найти внутри оборонного бюджета, сократив часть доплат и расходов на содержание. Правительство одобрило предложение Министерства финансов до конца этого года ограничить новые расходы государственной канцелярии, латвийских министерств и других госучреждений. Сокращать не будут зарплаты чиновников и остальных сотрудников. Также не тронут социальные услуги, здравоохранение, безопасность и другие критически важные функции. На остальном планируют экономить. Так предстоит ограничить затраты на семинары, конференции, представительские мероприятия, консультантов, исследования, реновацию офисов и новое оборудование, а также отказаться от несрочных проектов в сфере IT. В частности, любые новые контракты на поставку товаров и оказание услуг, если их сумма превышает 50 тысяч евро, можно будет заключать только с разрешения министра или уполномоченного им должностного лица. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: СВХ плюс.
1: Так, ну все, в принципе, больше держаться больше нету сил, надо начинаться.
2: Заеду-то.
1: Надо начинаться, да, так, надо, так, надо. Так не хотелось. Вот сегодня вот, бывает такое, когда встал, ну, как бы пораньше, да, значит, у меня же сейчас не то, что, блин, эксперимент, я не знаю, надо, не надо, но расскажу. Всю жизнь свою я сплю на животе. Но желательно, чтобы была подушка, вот подушка, чтобы обнять ее, вот эту подушку, вот так вот. Короче, я не знаю, с чем связано. Возможно, это возрастное. Как-то что-то шея как-то, ну, неудобно. Возможно, я перепробовал. Ну, у нас там 200 подушек. Все перепробовал. Не, короче, не получается. Вот, ну, так себе. Что-то шеей, знаешь, ну, не очень. Короче, и я понимаю, что нужно каким-то образом попытаться поменять привычку, потому что, ну, любой эксперт, ну, все, я сколько не читал, все говорят, что на этом самом, на животе самый дурной сон. Ну, то есть неправильный. Вообще, с точки зрения эргономики вообще твоего тела, всего. Вот, ну,
2: так,
1: не,
2: и ты решил.
1: Не ахти. Вот, и решил я, нет, не на бочок. На бочке тоже так, ну, долго не поспишь. Как-то бок залеживается. Короче, на спине. Ну, это то, что я, ну, вообще это и считается идеальное, вот если спать на спине, это идеальная схема. Посмотри на всех этих космонавтов, которые ложатся, значит, в любом фильме, посмотри. Я во всех фильмах смотрел, они ложатся на спину, вот их, значит, усыпляют, и потом они через 30 тысяч лет просыпаются на другой планете, и там все начинается. Либо хорошее, либо не очень хорошее, в основном не очень хорошее. Вот, но тем не менее, они все лежат на спине. И слушай, ну, первые потуги были мои, это когда я начал выходить в лес, да, ну, в качестве туриста, на тропу, так называемую, да, и использовать для ночевки не палатку, а гамак. Вот. А в гамаке, как известно, можно спать спокойно на боку, можно спать вот, на спине.
2: Но, как хочешь.
1: Но, как, ну, кайфуй все на спине. Ну вот, можно так и скорячиться, можно и на бочку, но на животе вообще невозможно. Это факт. И я там попробовал, и ты знаешь, заснуть было сложно, потому что, ну, непривычно.
2: На спине.
1: Да, да. Но высыпание было великолепным просто. И я так еще отметил для себя. Ну и потом оставил. Вот, короче, вот сейчас постепенно я приучаюсь. Да? И вот сегодня был тот самый день, та самая ночь, когда я, ну, не проснулся ночью. Ну, для того, чтобы меня, ну, на бочок лечь там хотя бы.
2: Обычно лежа на спине, просто обычно не просыпаются. Я про это сразу подумал.
1: Да нет, это...
2: Извините.
1: Это рановато. Ну, привыкать начинать. Надо,
2: Возраст все-таки.
1: Возраст такой, что надо привыкать. В общем, так или иначе. И сегодня я

0: Нет. Соответственно, ну, для, ты имеешь в виду вот так на животе лежишь и это самое? Ну, нет, когда ты уже давно женат, у тебя там место у тебя другое.
1: На коврике.
0: Вот, а там еще, глядишь, и на тебя ножку закинут. А карачок, а? Хорошо, хорошо. А было бы здорово даже, понимаешь? Даже я сейчас даже готов и стоя спать. А приходится работать. Ну, добро пожаловать. Бодренькая утрица. Александр, вы выспались, скажите, пожалуйста.
1: Выспались?
0: Хорошо, да? Все, готовы?
1: Готовы.
0: Не спать теперь долго.
1: 4 часа.
0: Ну, давайте вместе вот с этими замечательными людьми, которые сегодня уже показали, что, я азм есть на планете Земля, и это хорошо. С самого раннего утра давайте директора школы. Ну, ему на работу надо. Давай, поаплодируем. Доброго утра вашей школе от нашей школы. Да, хорошо. Всадник сегодня замечательную фотографию сделал из кокпита своего болида. Много слов новых, да? Да-да. Значит, предрассветный час он едет. Дорога освещена желтыми фарами. Сверху уже начинается небосвод, потихонечку восход, да? И там есть и голубые, и голубые места, значит, и розовым окрашенные облачка сверху, такие перистые, да? Вот, и это вот разное освещение, понимаешь? Там сверху натуральная, значит, дорога искусственная, а внутри, значит, еще и панель приборов высвечена, понимаешь, друга? И это такое, это три разных совершенно источника света, тут ледовые вообще это самое освещение. И замечательная атмосферная фотография.
1: Спасибо.
0: За что огромное спасибо тебе, дорогой, мы очень-очень-очень-очень-очень рады, вот, потому что, ну, глазкам хорошо.
2: На СВХ+.

0: совершенно не подходит для обитания среда. Мы по субботам-воскресеньям предпочитаем обитать. Согласен.
1: Есть такое дело.
0: Бодренькая утрица, конечно же, конечно же. Так, кто это написал? Ой, вы же, Раймуха написал: «Привет вам, капец, как стать». Ну, я дословно прочитал, там ни одного знака препинания нет.
1: Ну, можно понять по-разному.
0: Конечно, нет. Самое главное, каждый понимает по-своему. Ну, это такое, знаешь, универсальное письмо для всех и каждого. Ладно, будем начинать. Ребятушки, сегодня у нас 14 октября. 14 октября наступила наш Митвох, наша среда. И в ней мы все будем обитать. Хотя, конечно, как сказал автор,

0: SVH Plus. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепае.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Реклама для предпринимателей.
7: Почему такая грустная?
8: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
9: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
8: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
9: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Сауне Арена. Билеты в Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Давайте распечатаем сегодняшний 14 октябрьская денечка. Вильгельмина сегодня у нас и девочка по имени Минна. Две буковки
3: именинные.
2: Именинные, уминные. Проверочные слова. Угу. Значит, честно говоря, не встречалась никогда девочка Минна на злой буковке Н, но их 28 есть. Где-то ходят. Помню, Мина была, но она была, по-моему, с одной буквы Н. Значит, в... Как же? Произведение, которое написал про Дракулу. Брэм Стокер, вот, конечно же. Классика литературы, классика про Дракулу. Ох, помню, схватил книжку случайно. Да. Значит, и что-то начал читать, и остановиться не мог. Это тот самый момент, когда впервые прямо вот, это называется запоем читать.
3: Это интересно,
2: прямо
3: да.
2: Прямо вот остановиться прям не мог, и так вообще там съел ее буквально за два приседа. У него не отходя от кассы, как говорится. И вот там была Мина. Ну, по-моему, там она была с одной буковкой Н, а сегодня девочки, у которых сегодня две буковки Н в середине, именинные. Международный день Юлы. Поздравляю вас.
3: Поздравляю.
2: По-другому волчок, по большому счету. Да, но
3: это ближе к вам, наверное.
2: Ближе ко всем. Ты что, не смотрел Леонардо Ди Каприо? Не видел Леонардо Ди Каприо? Какой-нибудь фильм.
3: Видел что-то.
2: Inception, начало.
3: А, да, слышал, да.
2: Не помнишь?
3: Нет, не помню.
2: Это просто разные уровни сновидения.
3: Да, там Юла участвует.
2: Да, у него был волчок, как тотем такой, потому что он его закручивал. Как узнать, ты спишь или не спишь? Закручиваешь волчок, и если волчок крутится и не останавливается, значит, это сон. А если он, покрутился да упал, это значит, что это не сон, это реальность.
3: Если волчок китайский?
2: Волчок.
3: CSPC.
2: А если...
3: И пауэрбанк еще внутри.
2: Если волчок, значит, китайский, то он укусит тебя не за бочок, вот.
3: Так.
2: А укусит, например, я не знаю.
3: За токос?
2: Например, за токос. Ладно. За тухос. Так, Всемирный день за будущее без кариеса. Вот. Для того, чтобы не было кариеса, нужно убрать сахар. Вот. Сахар это самый главный
3: враг. Все, не нравится.
2: Враг. Вот, обрати внимание, не так давно слушал я какую-то лекцию на тему того, что раньше, кариес был только у знати. А все простолюдины имели хорошие зубы. В этот момент я, конечно, очень засмеялся, потому что, не существовало вообще понятия такого, как гигиена полости рта. Не было никаких зубных паст, никаких зубных щеток. Где-то там что-то, какую-то палочку находили археологи, да? А так вообще, там, если у тебя 25 лет не выпали все зубы, то ты вообще был впереди планеты всей. Вот. И поэтому было смешно слышать. Так или иначе, если убрать сахар из... тебе будет плохо.
3: Будет ломать.
2: Это, конечно, будет ломать. Вот. Но зато зубы, конечно... Потому что вот именно то, что находит, это именно сахара. Да, особенно вот почему... Значит, с утра это, конечно, хорошо зуб почистить. Обязательнее зубы чистить именно на ночь, чтобы убрать вот это вот все, где бактерии вот эти вот, которые сахаром питаются, они там
3: размножаются. А давайте два раза в день, а?
2: Вообще, конечно, два раза в день, но это для богачей. Да?
3: Понятно.
2: Так, вы, ребятушки, день медсестры и скорой медицинской помощи мы поздравляем, конечно же.
3: Поздравляем,
2: огромное спасибо говорим, естественно, это очень-очень тяжелый труд, дело очень-очень благое. Так, день рождения Винни-Пуха, поздравляю, если я чешу...
3: 100 лет ему.
2: Мотылки, 100 лет в обед.
3: 100
2: лет на обед, ровно. Значит, день Чак-Чака сегодня.
3: Вкусно.
2: Знаете? Забыл я уже вкус. Ай, как хорошо. Дорогие братья, все те, кто вот с Азии, я вот так скажу. Потому что, отовсюду, у каждого свой чак-чак. Естественно. Привозить, спасибо большое. Так, день «Будь лысым и свободным» в США происходит.
3: Поздравляем.
2: Лысый и свободный.
3: Но в США только.
2: Но в США. День «Возьмите с собой на работу или в школу плюшевого медведя» сегодня.
3: Возьмите.
2: Официально. Возьмите, конечно, да. Вот, если нету...
3: Если что, начальство объяснит. Возьмите.
2: Возьмите собаку, по большому счету.
3: Да,
2: конечно. И чувствуйте себя хорошо. Так, быстренько поздравим Роджера Мура, английского киноактера, продюсера и сценариста. Ну, во-первых, ну, конечно же, крутейший Джеймс Бонд. 7 фильмов подряд. Джеймс Бонд, Роджер Мур.
3: И так 7 раз.
2: Купер, Ланкастер, Коннери, да, но Роджер Мур, он чемпион в этом. 7 фильмов подряд Роджер Мур. Даже под себя переписал, ну, попросил переписать под себя немножечко. Говорит, после Шона Коннери, серьезного брутала, надо немножко юмора добавить. Ну, и стал таким вот, ну, Шоном. Кстати, ну, я про него расскажу. Да, и огламурил Джеймса Бонда.
3: Да.
2: Он говорит, надо, ну, как, чтобы такое богачество прямо вот это самое, чтобы все богачество. Говорит, я не буду курить сигареты, я буду курить сигару. Там, знаешь, вот это вот все. Значит, там, Дэн Маккаферти. Шотландский рок-певец, это вокалист Назарета. Ну вот, появился на свет Зигмар Лепич, латвийский и композитор, и музыкант, и первый руководитель радио СВХ, человек, с которого все началось. Вот, и мы, конечно же, поздравляем.
3: Поздравляем.
2: Ну и на празднике песни. Значит, очень много партитуры было написано именно им для хоров и так далее.
3: Ой, сколько сделал,
2: музыкант,
3: сколько сделал.
2: Молодец.
0: Люди бодрые. Владимир

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 7 часов 33 минуты.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Начинается новый день. Овны, все сюда, все сюда.
2: Овен.
1: Верите или нет в возможность подобного случая, но сегодня можете не затруднять себя какой-либо то ни было деятельностью от слова ваш П. К концу дня непременно выяснится, что это либо кто-то уже сделал, либо это потом просто в этом нет никакой необходимости. Вот это вот все. Поэтому можно сегодня особо-то и не вкалывать.
2: Телец.
3: Сегодня вам, тельцы, следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
1: О, мелочи.
2: Близнецы.
1: Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии, близнецы. Тем более, что приобретенный опыт может быть воистину бесценен.
2: Рак.
3: Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности. Отпразднуйте сегодня, раки.
1: Отпраздновать?
2: Лев.
1: Это завсегда. Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. Вот, не жалуйся сегодня. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы сами-то в этом это виноваты. Так что бессмысленно жаловаться. Даже если это правда, настроение-то все равно не улучшит. Правильно?
2: Правильно.
3: Дева. Сегодня вам, дева, весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.
1: Так.
2: Весы.
1: Весы. Если не можете позволить себе роскошь и провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часиков сменить обстановочку. Душа сегодня будет сгорать от жажды каких-то новых впечатлений. Но это, в принципе, не сложно.
2: Скорпион.
3: Позаботьтесь о парусах и руле. Ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы, скорпионы, осмелитесь взяться сегодня, обязательно увенчается успехом.
1: Очень хорошо. За что бы ни брался, все получается, скорпион. О,
2: стрелец.
1: Вы сегодня будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь, стрелец. Вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Хаотично, я бы даже сказал. Если вам удастся сделать что-либо толковое сегодня, вообще можете собой сегодня гордиться.
2: Козерог.
3: Начните этот день с тем, чье общество вам приятно, козероги. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления сегодня.
1: Во!
2: Водолей.
1: Если сегодня кто-то станет вам вешать на уши лапшу касательно какого-нибудь избыточного или недостаточного веса, внимание! Невнимание к собственному внешнему виду и прочее. Короче, не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь. Сегодня просто звезды так сложились, будут зудеть на этот счет.
2: Рыбы.
3: Сегодня ни у кого не будет от вас секретов, рыбы. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.
2: Хорошо. Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Ах, вы мои хорошенькие. Все чудо-чудо и чудес. Наблюдение за природой. Восход сегодня кое-где очень красивый. С нашей стороны не видно, а вы присылаете. Очень люблю я эти замечательные фотографии, которые сделаны, так сказать, в зеркало. Назад. Особенно зеркало заднего вида автомобиля. Левое, да. Очень хорошо. Только что Оксаночка прислала кровавый восход.

конечно же, вам огромное спасибо. О, сколько намусолили-то фотографий красивых восхода. Восход, который я не вижу. Со своей стороны. Класс, класс, класс. Спасибо.

0: интерьера на Кипселе. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипселе.
1: «Шкода Karoq» – не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь «Karoq» в богатой комплектации «Sportline» доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь! Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, «Karoq» создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. «Шкода».
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
5: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.
6: Люди бодрые на СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, когда-то давным-давно, значит, Металлика была, по-моему, первой, если не ошибаюсь, на своем концерте, ну, прилетая в какой-то ну, город, и, ну, какую-то страну, да, исполняла какой-то народный хит, прямо, который, знаете, вот они разучивали какой-то хит на языке оригинала, конечно же. Вот, и там попадались даже эти листики, на которых слова написаны, знаешь, когда для выступления на сцене.
3: На английском,
2: большими буквами, да, допустим, я видел слова Цоя.
3: Группа крови.
2: Группу крови они пили,
3: было,
2: да?
3: Было, да.
2: И там вот на латинице такая транскрипция написана на...
3: Крови.
2: На рукаве, там и так далее. Ну и самая главная идея просто, это в том, что ты исполняешь какой-то народный шлягер, который знают все, и причем это делаешь, ну, изначально-то в нежданку было, никто не знал. В какой момент Металлика, отойдя от своего репертуара, возьмет что-то такое, знаешь, народное, чтобы вот так вот... И это прям залетело. Это прям залетело, это был настоящий фурор. Вот, потому что
3: это же приятно.
2: А это же работа. Ты понимаешь, что ты летишь, у них концерт это не, как бы, не раз в год, понимаешь? У них гастрольный тур пошел. Ты должен еще все разучить. И музыку, и слова, конечно же, еще и спеть. Вот, так что, ну, большая работа. Да, да.
3: Ошибиться нельзя.
2: Ну, конечно. Вот.
3: И простят.
2: И потом, и многие посмотрели такие, блин, прикольно, по-моему. Можно брать что-то такое, народное, и вот, и выдавать. И очень порадовал, но это только на концерте. Это на концерте, я не знаю, что там по авторским правам, наверняка да, улажено, потому что...
3: Я думаю, им простят.
2: Ну, нет, я думаю, что у них-то юристы договорились, то есть, чтобы это было исполнено.
3: По глаза не простит.
2: И за это ничего не было. Поэтому на маленьком плато они пока не поют, между прочим. Да-да-да. Значит, и вот совсем недавно на своем концерте реинкарнированный Моргенштерн спел «Ничего на свете лучше нету». Да?
3: И хорошо получилось.
2: Мне получилось по-доброму, хорошо и замечательно. А тут вдруг, смотрите, значит, Артурка был на концерте Макса Коржа. И веселый, говорит, значит, Макс Корж взял, говорит, и на своем концерте тоже исполнил. Но не бременские музыканты.
3: Да вы что?
2: Вот это, смотрите. Вот, прямо с концерта, смотри. С утра!
4: По синему морю, к зеленой земле. Плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле.

0: не бывает на свете, что были потеряны дети.
1: Умка Корж, Умка Корж к отцу пришел. Катенька пишет, слушайте, ребятки, а нет, не Катя, сейчас, секундочку,
2: кто пишет?
1: Яночка пишет, слушайте, ребята, пожалуйста, пожалуйста, Круспилс, улица Круспилс, по дороге бегает собака с ошейничком, может быть, хозяин услышит, хозяин придет, так, и сразу же фотографию приложила.
2: Плюс.
1: Внимание.
2: Кто там?
1: Слушай, значит, так, это по расцветке, как Джек Рассел, трехцветный, по всему, как бы, это бигль,
2: вот,
1: но длиннолапый. Представляешь себе?
2: Нестандарт.
1: Вообще, нестандартный ошейник действительно есть, и я слышу про эту собаку уже не первый раз. И именно на Круспилс. Где-то там у нее ареал обитания, ребятушки. Вполне возможно, и бежит кормиться.
2: Боржует там.
1: Или наоборот, где-то там подкормилась и бежит домой отлеживаться. Ну, так или иначе, собака очень похожа на бигля, но только очень удлиненные лапы, довольно высокая. Да, и расцветка вот такая вот, там три цвета. Белый, черный, рыжий, очень аляпистый такой. Ну, красивая расцветка очень. Спасибо большое, наши дорогие сердоболы. Яночка, огромное спасибо, молодец. Плюсы тебе в карму гигантские просто.
3: Люди мудрые.
4: Владимир Вэл и
3: на СВХ плюс.
5: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
6: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы «Новослип». Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
7: Divas pasaules. Bagātie un nabagie. Vieniem komforts un vara. Otriem darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10,000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle. Līmenis. No 26. oktobra. 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi. TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
8: Внимание! Внимание!
9: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
10: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
9: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
10: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
9: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
10: Если получится, 100 евро твои!
9: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
10: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
11: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Владимир Белл.
4: Владимир Белл и его друзья.
3: Люди

0: сейчас в раздаче.
1: Будем раздавать. Знатный целовака открывает свои ворота для регистрации. Если есть желание, 8 часов и 10 минут выйти на связь и быстренько кого-нибудь перецеловать и заполучить 50-евровую подарочную карту от Хесбургер,
0: то... Пиши нам на WhatsApp.
1: Милости просим, свою заявку отправляй в виде буквок. Хочу целоваться, или что-нибудь из этого.
0: На WhatsApp. Мы выберем двоих.
1: 25-45-25-25. Давайте чуть-чуть Феникса, Вервольфа.
2: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, повсеместно ожидаются дожди, ветер южный, умеренный, на побережье порывистый до 14-15 метров в секунду. Днем по стране плюс 9, плюс 14 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 14, в Даугавпилсе Резекне 10-11 градусов, в Риге плюс 9, плюс 10, днем дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Премьер Латвии Кулбергс признал, что Латвия сейчас не может остановить транзит зерновых из России. В Латвии повысят зарплаты военных, которые не менялись с 2023 года. Правительство одобрило предложение Минфина до конца этого года ограничить новые расходы госканцелярии, министерств и других госучреждений.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер Латвии Андрис Кулбергс признал, что Латвия сейчас не может остановить транзит зерновых из России или сделать его невыгодным для отправителей и получателей грузов, подняв плату за перевозку. Кулбергс объяснил это не только правилами Евросоюза, но и риском судебных исков от компаний из США, Швейцарии, Японии, которые купили российское зерно и заключили договоры на транзит через Латвию. Суммы этих судебных исков могут быть от 200 до 800 миллионов евро. Премьер сообщил об уже заключенных контрактах на перевозку через Латвию 300 тысяч тонн зерновых. Кто и с кем заключил контракты, Кулбергс не уточнил. Со вчерашнего дня плата за использование латвийской железнодорожной инфраструктуры при перевозке российского зерна выросла в среднем на 25%. Правительство предлагало поднять расценки в 3 раза, однако отвечающая за тарифы компания LatRailNet, дочернее предприятие Latvia Dzelzceļš, заявила, что действующие законы сделать этого не позволяют. Новый тариф на 25% выше прежнего будет действовать до конца года. Национальный запрет на транзит российского зерна без отмашки Евросоюза Латвия принять не может. Власти стран Балтии поэтому просят руководство Евросоюза ввести такой запрет на территории всего Альянса. Обсуждение продолжат на этой неделе в Брюсселе. Сегодня Конституционный суд сообщит решение по коррупционному делу, известному как «Дело лесопромышленников». Генпрокуратура Латвии требует отменить решение прежнего правительства, правительства Эвики Силини, которое обязало государственную компанию «Latvijas Valsts Meži» снизить цены в долгосрочных контрактах на поставку древесины, объясняя это тем, что в отрасли кризис. Следствие пришло к выводу, что для такого вмешательства у правительства не было никаких оснований, и ущерб государству в результате составил примерно 50 миллионов евро. Уголовный процесс был начат против 10 человек, среди них бывший министр земледелия Латвии Арманс Краузе и экс-директор госканцелярии Райвис Кронбергс. В правительстве решили, что принадлежащие государству примерно наполовину телекоммуникационной компании ТЭТ и ЛМТ должны сами придумать, как выкупить свои доли капитала у шведской компании Телия. Если предприятия не смогут провести сделку, их обещают объединить без промедления. Прежняя схема с участием в сделке госкомпании «Латвэнерго» и латвийского гостелерадиоцентра отменена. Новые предложения самих ТЭТ и ЛМТ должны быть готовы к 17 ноября. Окончательный доклад Минэкономики по этому вопросу к 1 декабря. Члены правительства при этом противоречат друг другу. Премьер Андрис Кулбергс говорит, что внешние консультанты из банка JP Morgan, которым до конца августа было заплачено почти 4,5 миллиона евро, уже не нужны. Потому что никакой сделки по выкупу ТЭТ и ЛМТ у шведов нет, как и нового инвестора. Однако министр экономики Виктор Сваленис утверждает, что правительство не принимало решение прекратить сотрудничество с консультантами. Те якобы продолжат участвовать в подготовке других вариантов сделки до декабря и платить им будут по действующему договору. Сколько это еще, министр не сообщил. До этого услуги JP Morgan обходились Латвии примерно в 300 тысяч евро в месяц. В Латвии повысят зарплаты военных, которые не менялись с 2023 года. С января следующего года основная зарплата военнослужащего вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. В 2028 году ее планируют повысить еще примерно на 147 евро. Сейчас минимальная зарплата латвийского солдата 835 евро в месяц до уплаты налогов. Конкретная прибавка будет зависеть от звания и выслуги лет. Деньги правительство найдет внутри оборонного бюджета, сократив часть доплаты и расходов на содержание. Правительство урезает собственные расходы. Оно одобрило предложение Минфина до конца этого года ограничить новые затраты государственной канцелярии, латвийских министерств и других госучреждений. Сокращать не будут зарплаты чиновников и остальных сотрудников. Также не тронут социальные услуги, здравоохранение, безопасность и другие критически важные функции. На остальном планируют экономить. Так предстоит ограничить расходы на семинары, конференции, представительские мероприятия, консультантов, исследования, реновацию офисов и новое оборудование, а также отказаться от несрочных проектов в сфере IT. Любые новые контракты на поставку товаров и оказание услуг, если их сумма превышает 50 тысяч евро, можно будет заключать теперь только с разрешения министра или уполномоченного им должностного лица. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
1: СВХ плюс.

0: Внимание, внимание, внимание, внимание! Маришка сообщает всем тем, кто со стороны Румбульской пробивается в центр. Друзья, напоминаю, значит, Румбула, бездушная тренога, между прочим, запримечена, вот, цитирую, за Литагрой. Ну, что бы это ни значило, я не знаю.
1: Ну, местный в курсе.
0: А я не местный, я не в курсе. Так, еще одно сообщение только что пришло. Я, честно говоря, не могу понять, насколько это, ну, прям не верится глазам. Значит, Болдерай, да, вот вы, значит, едем в центр, и улица Даугавгрилл. Слютый затор об этом сообщил Андрюша. И пишет, уже час как стою, и это только начало.
1: Ой.
0: Ты примерно скажи, а где это, что это, как это час уже стою? Может быть, не час стоишь? Ну, дай подробности, потому что часовой затор, это вообще просто, ну...
1: Это ахтунг.
0: Здесь не стоит, знаешь, как это, гипертрофировать, конечно же. Сообщи примерно, это район где? Это район Кукушки, где Даугавгрилл. Она же...
1: Район Петуха.
0: Не знаю. Давай пиши. Так, да, дорогие друзья, у нас целовачество. Человечество превращается в целовачество, и мы приступаем к нашему раунду знатного целоваки, где разыгрываем 50-евровую подарочную карту от...
1: Хесбургер.
0: Хесбургер, товарищи.
2: Утро вместо булки с маком предлагаем...

0: Шиловака.
1: Ну как, конечно же, каждый день выбираем, значит, двух. Желательно, конечно же, те, кто еще не пробовали свои силы, а наконец-таки отважились. Для этого говорят, я как-то не могу, а потом говорят, я как-то могу.
2: Как я хочу.
1: И добро пожаловать. Всем напоминать не лишним будет. Кто сказал, что лимонадом Хесбургер можно наслаждаться только в определенное время года, например, летом? Ну, ребятушки, утверждение, если вкусно, значит вкусно. В любое время года.
2: Лимонад со вкусом клубники. Ароматный, сладкий и освежающий.
1: Со вкусом маракуйи. Экзотический, тропический характер, да.
2: Клубника или маракуйя? Не бывает неподходящего времени года. Есть только один вопрос. Какой выберешь сегодня?
1: Ребята, подарочная карта от Хесбургер на 50. Прямо сейчас
2: будем раздавать.
1: Будет искать своего хозяина. Скорее все-таки на данный момент в этот раз хозяйку будет искать. У нас сегодня так уже получилось две девочки.
2: Две девочки. Хорошо.
1: И растленные души. Так,
2: кому звоним?
1: Звоним Настасья. Настасья! Твой выход как раз-таки.
2: Отвечай.
1: А то этот мальчик еще больше будет.
2: Настя.
1: Настенька, раз. Я еще раз попробую тебе дозвониться, Настасья.
2: Давай.
1: Написала, что готова. Если нет, сейчас возьмем любого. Так. Все, Настенька подвела. Сегодня сказала, что готова, а сама не готова. Звоним дальше. Ой,

0: рано вставать. Никогда, внимание, слышите, никогда не допивает чай до конца. Есть такой загончик, да? Опа, и оставляет в кружечке. Вот, пожалуйста. Ой, у меня Лариска такая, тоже надо. Чай, большую кружку, но не допиваем. Так, и, внимание, люблю трогать дождевых червячков. О, такие они хорошие.
1: Они же такие мягонькие.
0: Хорошенькие.
1: Да.
0: Если их положить в карман и там поносить немножко, они еще и тепленькими станут.
1: Прикинь!
0: Ну что, Ксюка уже расставила свою защиту. Осталось дело за малым. Маринка, давай, начинай. Правая или левая? Начинаем чмокать.
2: Твоя
0: левая. Итак, левая. Хорошо. Выбираем, пробуем. Нет. Ксюшка закрыла левую щеку, была защищена. Поехали дальше.
2: Опять левую?
0: А Ксюша как в воду глядела, что ты попадешься на этого червячка.
1: 0-2.
0: Давай, дорогуша. Давай, Ксюша.
2: Влево.
0: Подожди, не Ксюша.
3: Арина.
0: Ариночка, у меня тут все перепутано. Ариночка, так, куда?
2: Опять в левую?
0: Давай попробуем. Это правильный ответ. 1-2. Так, поехали дальше. Уже смотрю. Так.
2: В правую
0: пробуем.
1: Сравняем.
0: 2-2. Умничка. Ну и...
1: Ну, давай.
0: Финализируй.
2: Сейчас. Право, лево. Влево, ладно.
0: Уверена?
2: Нет.
0: Я тоже нет. Ну, думай.
2: Тогда справа.
0: Хочешь справа? А вдруг я нажилил? Ну, давай, твоя финальная. Ты попробовал и правую, и левую, и там сомнения. А я еще подливаю масло в огонь. Вот.
1: Давай, куда?
2: Вправо.
0: Решила вправо.
2: Да.
0: И это твое заднее слово.
2: Да.
0: Да?
1: Проверяем.
0: Точно? Ну все.
2: Да.
0: Ну все, принято. Правая. Проверяем. Нет, Аринка, нет. Нельзя было верить моим сомнениям, которым я тебя подверг. Ну что ж, мы желаем тебе, чтобы в остальной остаток дня у тебя все складывалось. Целуем, пока, молодец.
4: Знатный целом, пока.
5: Очень хочется.
6: Очень-очень-очень хочется.
7: Ну, очень хочется.
8: Целоваться.
9: Целоваться.
10: Пой-пой-пой.
11: Алло.
10: Пой-пой-пой.
11: Алло.
12: Целоваться.
13: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu IKUS soļa.
14: Atvaino.
13: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
14: Varam.
13: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
14: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
13: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
15: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
16: Не хватает сил, чувствуешь усталость? Узнай причину. В центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код центральной лаборатории 01006830.
17: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
18: Paga, vai mēs runājam par sportu?
17: Protams, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
18: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
19: Privie!

0: 4.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгород.

Маша пишет, слушайте, доброе утро. Вот это парадокс. Из-за неработающего светофора на перекрестке Ладголас и Виштю впервые, вот наконец-то, нет пробки. Надеюсь, что в обе стороны. А то, знаю, будучи на главной, это легко говорить.

Андрюшка прислал пруф в виде скриншота своего Вейза. Да, слушайте, Даугавпилсская сегодня, конечно же, не очень радует. Часть по чайной ложке передвигаемся. Я так понимаю, с ремонтом связано, и загруженность выше, гораздо выше, чем средняя даже мощная загрузка. Встал возле порта Экстрон и не доехал даже до кольца пятого трамвая.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Сегодня день рождения у сэра Роджера Мура. Он англичанин и, конечно же, Джеймс Бонд. Импозантный красавчик, естественно. И стал сэром, между прочим. Да, да. Титул дарованный, да. Значит, удержал рекорд исполнения роли Джеймса Бонда в официальной серии. Значит, снялся в 7 фильмах подряд. Да, то есть, там же меняли. Все время меняли Джеймса Бонда. Вот он новый. Только привыкнешь, а уже, хоп, другой Джеймс Бонд.
3: Уже поменяли.
2: Каждый свой, естественно. Ну, говорить про Роджера Мура. Значит, он сделал 007 более светским, аристократичным, сентиментальным и даже ироничным.
3: Вот да.
2: Он говорит, да, значит, после Шона Коннери нельзя было делать еще брутального. Надо все это иронии, иначе не поняли бы. А тут, конечно же, чтобы все было красиво, надо, понимаешь? Давайте, какие сигареты? Курить?
3: Сигары давайте.
2: Давайте сигары. Ну, обязательно нужно, чтобы все было вокруг баги. Кстати, значит, отказался заказывать вошедший в традицию коктейль, значит, White Russian, водка мартини, да? На карантине. Значит, сигара вместо сигарет намеренно привнес в образ элемент самоиронии, чтобы не конкурировать, да, с Шоном Коннери. А в реальной жизни, кстати, между прочим, представьте себе, чувак, который играет Джеймса Бонда, где перестрелка на перестрелке.
3: Все время, да.
2: Да, да. Но у него, значит, с детства боязнь, ну, как бы, огнестрельного оружия. Такая легкая форма. Значит, что такое? Значит, в детстве его испугало, значит, его случайно ранили из пневматической винтовки.
3: Случайно,
2: баловались. Вряд ли там заказной детсадовский киллер был. Значит, актер сильно вздрагивал и моргал при каждом выстреле. Ну, то есть, и не только выстрел, я так понимаю, салют там где-то и так далее. Ну, есть такое. Значит, режиссерам приходилось монтировать сцены стрельбы с его участием с помощью склеек или просить актера изо всех сил удерживать веки открытыми. Ну, а что?
3: Это сложно.
2: Ну, это работа звуковика, по сути. Ты же мог стрелять как будто понарошку. Пиф-паф! Ой-ой-ой. А потом звуки выстрела уже можно было накладывать. Но как бы нет. Пошли сложным путем. Несмотря на то, что большинство опасных трюков за Мура выполняли, естественно, каскадеры. А там же, ну,
3: понятно.
2: А там же много, да. Сам актер все равно умудрялся получать травмы. Значит, на съемках одного из фильмов при управлении катером он врезался в эллинг. Что такое эллинг? Ну, это будка для ремонта яхт и так далее. Ну, назовем это.
3: Гараж.
2: Гараж для ремонта. Именно, ага. Ну, то есть для того, для обслуживания. Вот. И тогда сломал себе передний зуб и несколько ребер. Вот. Потом, значит, из-за неисправной пиротехники в кресле-катапульте говорит, давайте я сам попробую. А там и неисправная. Чуть не сгорел, как медведь, к чертовой матери. Ну, то есть, короче, лучше, он говорит, нет, лучше давайте пускай каскадеры будут делать свое. Дело, ну, так или иначе, конечно, за импозантность, за харизму, за шарм, вот, и красавчик просто. С днем рождения, Роджер Мур.
0: Хиты по осени считают.
4: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный

подходящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыриниц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: ну что, ребята, пасмурность и повсеместно сегодня ожидается у нас дожди по всей стране. Умеренный, на побережье, кстати, порывистый до 14-15 метров в секунду ветер. Лепое место сегодня прогреваться надеется и намеренно до 14. Даугавпилс разогнает 10-11 градусов, столица такая же температура и днем дождь.
1: Новости спорта.
2: Лучшая латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня в китайском Ухане сыграет с четвертой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой, за выход в 1/8 финала турнира. Остапенко занимает 34 место в мировом рейтинге и уступает сопернице по личным встречам со счетом 2-4, в том числе она проиграла ей этой весной. В первом круге Остапенко за 59 минут разгромила выступающую за Австралию Дарью Касаткину 6-1, 6-1. Победительница сегодняшнего матча, вероятнее всего, встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая неожиданно проиграла 640-й теннисистке мира Матильде Лолли в первом круге турнира в Лиссабоне. Представительница Франции победила со счетом 7-6, 5-7, 6-2, хотя Семенистая считалась явным фаворитом. В первом сете Семенистая вела 5-2, но не удержала преимущество. В решающем сете выиграла первые два розыгрыша, затем проиграла 6 подряд. Матч продолжался 2 часа 40 минут. Семенистая получила за этот матч чуть больше 1000 евро и одно очко для мирового рейтинга. Международная организация World Tennis не разрешила сборным России и Беларуси вернуться в международные командные соревнования. На конференции в Алматы за это решение голосовали представители 128 стран. Сторонникам возвращения необходимо было получить 2/3 голосов, однако нужной поддержки они не собрали. Не восстановлены и права российских и белорусских теннисных федераций в самой организации. Спортсмены из этих стран смогут и дальше выступать в личных турнирах, только в нейтральном статусе. Лиссабонский «Спортинг» одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов, обыграв во Франции «Ланс» со счетом 2-0. Луис Суарес открыл счет на 22-й минуте и забил уже в 8-м матче подряд. Во втором тайме преимущество гостей увеличил Иса Думбия. В другой встрече азербайджанский клуб «Сабах» также со счетом 2-0 победил пражскую «Славию». Первый мяч забил Каим Перес, а затем Джой Лэнс Микелс воспользовался ошибками соперников и отправил мяч в пустые ворота с дальней дистанции. Гонки «Формулы-1» впервые с 1993 года вернутся в Африку. Организаторы заключили с Руандой договор на 10 лет. Новый этап появится в календаре в следующем десятилетии после завершения строительства трассы в 40 километрах от столицы Руанды – Кигали. Последняя африканская гонка проходила на трассе Кьялами, это в ЮАР. Одновременно Международная автомобильная федерация сообщила, в 2030 году в «Формулу-1» вернутся 8-цилиндровые двигатели. Отказ от части электрического оборудования должен сделать машины примерно на 80 килограммов легче, сократить расходы и вернуть более привычный болельщикам звук моторов. Финальный этап Кубка Латвии по автоспринту состоится 24 октября на трассе Битерники в Риге. Участники проедут по маршруту, который объединяет мотоциклетный круг и техническую картинговую трассу. Стартовать смогут не только опытные гонщики, но и новички на обычных дорожных автомобилях. Перед участием необходимо получить разовую лицензию Латвийской автомобильной федерации, медицинскую справку и страховку. На заключительном этапе определятся победители сезона.
1: Новости спорта.

0: давайте бодрый краткоскоп по верху. Хорошо, мы послушали и давайте сделаем. Дорогие друзья, сокращенная версия гороскопа.
1: Овен.
0: Сегодня не спеши делать что-либо. К вечеру может выясниться, что ваше вмешательство вообще не требовалось. А зачем делать, если вдруг надобности нет особой?
2: Телец. Внимание к мелочам замедлит тебя сейчас, телец. Но позже обязательно окупится.
0: Очень окупится.
1: Близнецы.
0: Даже если цель близнецы сегодня не покориться, полученный опыт окажется особенно ценным в ближайшем будущем, близнецы.
2: Рак. Сегодня может появиться отличный повод для праздника. Так что не упускай возможность порадоваться. Рак.
0: Радуйся.
1: Лев.
0: Не жалуйся. Сегодня без необходимости. Вот, чтобы не услышать в ответ неприятную правду, что ты сам в этом виноват. В общем, короче, не жалься.
1: Дева.
2: Цени помощь другам, дева. И не позволяй недовольству жизнью затмить благодарность.
0: Так.
1: Весы.
0: Обязательно, обязательно смените обстановочку. Хотя бы ненадолго, весы, чтобы получить новые впечатления. Именно они придадут вам сил.
1: Скорпион.
2: Смело берись за дела, Скорпион. Сегодня обстоятельства будут особенно благоприятны для успеха.
0: Грех терять такой денек.
1: Стрелец.
0: А вот и стрелец, даже если почувствуете растерянность такая, да, в определенный момент, не расстраивайтесь, гордитесь любым полезным результатом.
1: Козерог.
2: Козерог. А приятный разговор сегодня может неожиданно привести к перспективной идее на будущее.
0: Очень хорошо.
2: Вот так вот.
1: Водолей.
0: Не принимайте близко к сердцу чужую критику вашей, допустим, внешности и не позволяйте портить себе этим настроение. Вот, и тогда победите, водолей.
1: Рыбы.
2: Рыбы. Будь готов выслушивать чужие откровения, даже если сам вовсе не просил о такой откровенности.
0: А, это как обычно. Ты не просишь, а они делают. Прекрасно. Далеко я начинаю путь.
3: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
0: Не-не-не, не надо такую. Давай, Милан, задавай.

0: paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Думай практично, выбирая Hyundai Tucson Premium Edition. Умный выбор для тех, кто ценит первоклассный комфорт и ищет надежный кроссовер, который станет верным спутником на долгие годы. Цена от 31 499 евро. Богатая комплектация включена в стоимость. Подробнее на Hyundai LV.
2: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

trae.

0: Плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансируем решениями. Яудигай узнямума из аукцмей.
3: Вот так, ребятушки. Три раза в день по рабочим дням, утренним, дневному и вечернему эфире звучит сигнал и сегодняшний день. Да, естественно, сигнал, который мы, к которому мы вас приучаем. Вот. Он вот так вот звучит, и что-то вываливается.
4: Вот услышал, сразу звони.
3: Сразу звони, как это делают другие друзья, и это та самая возможность заработать 100 евро на свой лицевой счет.
4: Да.
3: Вам его переведет Erst Finance. Именно соточку эту. Ребята, если вдруг получили, например, крупный заказ, но не хватает средств на закупку сырья. Надо сырье для заказа.
4: Да. С услугой финансирования закупок от Erst Finance ты сможешь приобрести все необходимое уже сейчас, а рассчитаться позже. Отсрочка платежа до 90 дней.
3: Как это работает? Ты заказываешь необходимые товары или сырье у своего поставщика. Erst Finance оплачивает счет, а ты рассчитываешься позже, получая отсрочку платежа сроком до 90 дней.
4: Все происходит очень оперативно. Команда Erst Finance рассмотрит твою заявку в течение всего нескольких дней.
3: Узнай больше и запишись на консультацию erstfinance.lv.
4: Erst Finance. Финансовые решения для мощного роста бизнеса.
3: Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. А как всегда, для физических лиц мы открываем телефонные линии и посмотрим, кто у нас сегодня первым среагировал. Бодренькая утрица. Здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Уже день у вас? Вы в каких часовых поясах?
5: Добрый день. Утро.
3: Утро все-таки. Хорошо. Во сколько сегодня проснулись? Еще спите, да? А как вы сейчас соберетесь? Вам же нужно за 5 секунд ответить четко и конкретно. Но, в принципе, задача, я могу сказать так, даже неподготовленному под силу. Да, то есть вот самое главное, это справиться со своим, с панической атакой. Вы же сейчас волнуетесь, я так понимаю, да? Есть волнение?
5: Конечно.
3: Есть волнение, да. Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
4: Имя.
5: Игорь.
3: Ой, Игорь. А почему? Игорь. Почему? Так. Игорь, добро пожаловать в игру. С нами же еще денежку на свой счет не получали от Erst Finance.
5: Нет, хотелось бы.
3: Хотелось бы, конечно же. Ну тогда, значит, внимание, сейчас собираемся целиком и полностью. Весь внимание становишься, дорогой Игорь. Значит, даем 5 секунд. За 5 секунд вы, внимание, должны в этот самый момент назвать 5 вещей, которые, законодательно запрещено провозить в ручной кладе в аэропорту.
5: Алкоголь, бутерброды, жидкость.
3: Алкоголь, бутерброды, жидкость. Слушайте, на самом деле там вообще, любое колющее, режущее, отравляющее и так далее. А бутерброды-то?
4: Чем вам бутерброды не угодили?
3: С жидкостью тоже? Класс, да? Да, представляете себе заиметь такую, для себя такую маленькую, открытку голосовую. Так быстро говори, что нельзя провозить в ручной кладе. Алкоголь, бутерброды, жидкость. Игорь, хорошего настроения вам, дорогой. Молодец. Но это же бывает. Это наши, знаете, наши фиаски. И причем они добрые, они хорошие.
4: Конечно, бывает.
3: А сколько раз тысяча, каждый из нас в своей жизни что-нибудь, допустим, там что-то говорит. Давай. И ты такой... Делаешь, у тебя не получается вообще нифига. И ты такой, а потом идешь по городу и где-нибудь вспомнишь, господи,
4: за что?
3: Но это вся, в этом и есть наша жизнь. Это же мы, дорогие друзья, такие настоящие, такие прям вот, и с утра, кому удается собрать себя в кулачок и выстрелить, тот получает 100 евро. Остальные звонят в другой раз и потом получают. Напоминаем, что следующий розыгрыш будет...
4: У Полины Кузьминой.
3: Это днем. Вот.
4: И у Димы Харова.
3: Дима Харова, это вечером. Друзья, вместе с нами и с вами Erst Finance. Это игра «Будь в плюсе». Ваши... Не, были наши деньги, стали ваши деньги.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. «Будь в плюсе». «Будь в плюсе» вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Я скажу, Аня пишет, а если бы я сказала лиса, лось, корова, зайцы, это бы считалось? Это бы считалось, да. Потому что в ручной кладе официально нельзя перевозить животных, конечно.
4: Все считается.
3: Конечно, все считалось бы, все считалось. Ну как это, вот, когда тебе дают сразу, раз, два, три, говори, и ты такая, ну в этом и есть.
4: На четвертой секунде додумался.
3: В этом-то и есть адреналин.
0: Но идея слід izpildījumam. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
7: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Vladimir Bell.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: радио СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, повсеместно ожидаются дожди, ветер южный, умеренный, на побережье порывистый, до 14-15 метров в секунду. И в середине дня в Курзаме ветер сменит направление, будет дуть там с запада. Днем по стране плюс 9, плюс 14 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 14, в Даугавпилсе Резекне 10-11 градусов, в Риге плюс 9, плюс 10, днем дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Правительство одобрило предложение Минфина до конца этого года ограничить новые расходы в госуправлении. В Латвии повысят зарплаты военных, которые не менялись с 2023 года. Конституционный суд сегодня сообщит решение по коррупционному делу, известному как «Дело лесопромышленников».
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 138 дорожно-транспортных происшествий, и травмы получили 12 человек. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей. В 3 случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила за сутки 444 административных протокола, из них 183 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Правительство одобрило предложение Министерства финансов до конца этого года ограничить новые расходы в госуправлении, а именно траты государственной канцелярии, министерств и других госучреждений. Сокращать не будут зарплаты чиновников и остальных сотрудников. Также не тронут социальные услуги, здравоохранение, безопасность и другие критически важные функции. На остальном планируют экономить. Так предстоит ограничить расходы на семинары, конференции, представительские мероприятия, консультантов, исследования, реновацию офисов, новое оборудование, а также отказаться от несрочных проектов в сфере IT. Любые новые контракты на поставку товаров и оказание услуг, если их сумма превышает 50 тысяч евро, можно будет заключать только с разрешения министра или уполномоченного им должностного лица. В Латвии повысят зарплаты военных, которые не менялись с 2023 года. С января следующего года основная зарплата военнослужащего вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Конкретная прибавка будет зависеть от звания и выслуги лет. В 2028 году зарплату планируется повысить еще примерно на 147 евро. Сейчас минимальная зарплата латвийского военнослужащего 835 евро в месяц до уплаты налогов. Деньги на повышение зарплат правительство найдет внутри оборонного бюджета, сократив часть доплат и расходов на содержание. Сегодня Конституционный суд сообщит решение по коррупционному делу, известному как «Дело лесопромышленников». Генпрокуратура Латвии требует отменить решение прежнего правительства, то есть правительства Эвики Силини, которое обязало государственную компанию «Латвия Свалсмежи» снизить цены в долгосрочных контрактах на поставку древесины, якобы потому что в отрасли кризис. Следствие пришло к выводу, что никакого кризиса не было, для вмешательства у правительства не было оснований, ущерб государству составил примерно 50 миллионов евро. Уголовный процесс был начат против 10 человек. Среди фигурантов дела бывший министр земледелия Арманс Краузе и экс-директор государственной канцелярии Райвис Кронбергс. В правительстве решили, что принадлежащие государству примерно наполовину телекоммуникационной компании ТЭТ и ЛМТ должны сами придумать, как выкупить свои доли капитала у шведской Телия. Если предприятия не смогут провести сделку, их обещают объединить без промедления. Прежняя схема с участием в сделке госкомпании «Латвэнерго» и латвийского гостелерадиоцентра отменена. Новые предложения самих ТЭТ и ЛМТ должны быть готовы к 17 ноября, а окончательный доклад Минэкономики по этому вопросу к 1 декабря. При этом члены правительства друг другу противоречат в том, что касается работы консультантов. Премьер Андрис Кулбергс говорит, что внешние консультанты из банка JP Morgan, которым до конца августа было заплачено почти 4,5 миллиона евро, уже не нужны, потому что никакой сделки по выкупу ТЭТ и ЛМТ у шведов нет, как и нового инвестора. Однако министр экономики Виктор Сваленис утверждает, что правительство не принимало решение прекратить сотрудничество с консультантами. Они якобы продолжат участвовать в подготовке вариантов сделки до декабря и платить им будут по действующему договору. Сколько это еще, министр не сообщил. До этого услуги JP Morgan обходились Латвии примерно в 300 тысяч евро в месяц. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: люди бодрые.
1: Владимир Белл.
0: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: А страшно было в 2012 году Феликсу Баумгартнеру, а также тем людям, которые, ну, любят и ценят Феликса Баумгартнера.
3: А значит, что сделал?
2: Сигануло, значит, с высоты 39 километров, это из стратосферы, вот, успешный прыжок человека, вот, и, кстати, ну, среди всего прочего, впервые в жизни человек превысил ультразвуковую, сверхзвуковую скорость, ребята. Тогда разогнался, значит, на 1357,5 километров в час летел. Вот с такой скоростью летел Феликс Баумгартнер. Значит, это первый в истории человек. Вот, а сразу после прыжка из разреженного воздуха Баумгартнер потерял контроль. Только из, значит, этого самого, ну, как бы, отделился от шара, на котором поднимался. Я о нем расскажу чуть попозже. Ну, значит, и представь себе, только-только начался прыжок, как он сразу же в неуправляемый штопор вошел. И начал вращение вокруг своей головы. Назовем это так. Значит, вращение один раз в секунду.
3: Господи.
2: Пинг-пинг-пинг-пинг-пинг. То есть вот пинг-пинг-пинг. Ну, естественно, могло закончиться не ахти, вот, а там 6 миллионов или 8, даже 8 миллионов за прямой трансляцией следило людей. Вот, но профессионализм, хладнокровие, он смог выйти.
3: И подготовка.
2: Выйти из штопора, естественно, я считаю. Вот. Если бы скафандр, кстати, разгерметизировал на такой высоте, так кровь и жидкости в организме Баумгартнера мгновенно бы закипели. Низкое атмосферное давление, ничего не поделаешь.
3: Все из-за этого.
2: Значит, капсула с Баумгартнером поднималась в стратосферу с помощью гигантского воздухоплавательного шара. Значит, наполнили его гелием и говорили, полети! Значит, толщина стенки, пленки вот этого воздушного шара, 0,02 миллиметра. Это в 10 раз тоньше полиэтиленового стандартного пакета. Прикинь, объем полностью раздутом состоянии на высоте, значит, достиг 850 тысяч кубических метров. То есть 55-этажное здание. Вот так вот смотришь, вот такое вот.
3: Большая
2: туда
3: штука.
2: Туда могло зайти. Значит, прыжок побил абсолютный рекорд по количеству просмотров. Естественно, сразу же. Вот, ну, свободное падение Баумгартнера до раскрытия парашюта продолжалось 4 минуты 20 секунд. То есть он набирал скорость в течение 4 минут 20 секунд. Представь себе. Ну, кстати, не побил непрерывного парения человека.
3: Ну, падение, может.
2: Ну, это падение, но это парение, по сути, да? Ну, как бы, де юра, как бы, это парение,
3: ну,
2: да?
3: Ладно.
2: Вот, не побил он рекорд, потому что скорость очень высокая. Если бы плашмя летел, то мог бы задержаться. Но ему нужна была скорость. Вот, и, соответственно, попасть в точку приземления, прикинь. Это очень тоже было важно. Там вообще не шутки. Про это как-то там вот забывают. Но там не просто так вот. Ты взял парашют, раскрыл и потом приземлился куда ты хочешь. Там такая скорость, что тебе нужно было... Ловушка нужна была. Попасть нужно в ловушку было. Значит, итак, в этот момент состоялся успешный... самый... продолжительный, не по времени, а по высоте, самый высокий прыжок 39 километров из стратосферы, а уже через 2 года этот рекорд по высоте прыжка был побит. Другой вице-президент компании Google Анас Юстас без громкой рекламной кампании и без капсулы поднялся в стратосферу, внимание, зацепившись прямо за шар. Говорит, зачем мне капсула?
3: Зачем мне? И так
2: сойдет. И совершил прыжок 41 километра с половиной. Ну, факт остается фактом, за Баумгартнером я помню, когда мы следили, конечно, за этим рекордом. Вот, ну, безумству храбрых слагаем гимны, поем мы вирши.
1: Владимир Вэлл и его друзья на СВХ+.

0: Otrā izvēle – Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro. Un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi, 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи!

0: Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Надо, чтобы празднично, надо, чтобы красиво. Кто-то решил, ну, надо украсить немножечко вантовый мост, а то он какой-то, ну, вантовый какой-то, не праздничный.
2: Какой-то скучный.
1: Взяли, значит, внимание, внимание, Сережа идентифицировал этот флаг, который сегодня повесили на вантовом мосту, как афганский. Я прислал ему на всякий случай флаг Палестины и афганский, ну, для проверки, ну, потому что по цветовой гамме, ну, или если ты не очень разбираешься, как бы, ну, можно перепутать. Нет, он говорит, вроде верхний, то есть афганский. Но теперь красиво.
2: Ну, вот и сидите.
1: У кого-то, возможно, знаешь, как это просто заднее, кто-то заднее окно открыл, а там флаг лежал, вылетел и зацепился. Например.
2: Бывает.
1: А у кого-то сегодня праздник, Витюша похвастался, он же играет в хоккей. Трус не играет в хоккей, а Витюша играет.
2: Витюша играет.
1: Ну, не хватало, ему было больно играть в хоккей, у него не было хоккейных перчаток. Знаешь, как без перчаток?
2: Перчаток не хоккеист.
1: Не камильфо, все.
2: Не настоящий хоккеист.
1: Мальчишки смеялись.
2: Би-би-би.
1: Слушай, ну, короче, купил себе профессиональные краги. Вот, и теперь полетят шайбы в ворота. Ну, теперь-то все, держитесь, враги.
2: Сейчас начнется.
1: Слушай, у меня вопрос. Основной вопрос, я понимаю, так БУ брал, да? Ну, потому что кто же новый будет покупать? Это же тренировочные. Это вот на чемпионат, когда поедет, значит, Витька, тогда он купит себе новые.
2: Красивые.
1: От спонсора возьмет. Да. А тут, бывший, а как они этот, ну, запах убирают, этот грак? Это же хоккейная форма. Это прямо...
0: СВХ+.

0: Пробка из Болдырая по дорогам Гривоса все увеличивается в центр, ребятушки. Стоит он от остановки Подрага. Подрага.
1: Полная Подрага.
0: Слушай, это, я так понимаю, что это связано с ремонтом дороги, да? Или просто все решили... До этого все полнедели все туда уезжали, а теперь решили уехать от Баки.

0: код доступа.
1: А у нас есть билеты в кинишку.
2: Обеспечиваем вам досуг, дамы и господа.
1: Угу. Отправим вас в Аполло Кино.
2: Так.
1: Причем на фильмец, который называется «Кит во тьме глубин».
2: Во тьме глубин.
1: Да.
2: Это тот самый момент, когда... Что будет, если тебя кит заглотит? Как ты будешь тогда, а?
1: Что ты будешь делать?
2: Что ты будешь делать?
1: Это... Кислорода-то мало.
2: Это, естественно, это и...
1: И драма.
2: И драма,
1: и триллер, и приключения.
2: Все это в Аполло Кино у
1: уже
2: нас...
1: с этой пятницы.
2: И открытая дата на два билета у вас. Ходи, выбирай денечек.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: День Чак-Чака отмечается сегодня. Вкусно.
2: А зубы помнят. Так, дорогие друзья, ну, главный ингредиент, добавляемый в горячем виде к обжаренным кусочкам теста, который придает Чак-Чаку его знаменитую сладость и служит надежным скрепляющим сиропом. Ребятушки, ну что это?
1: Чурчхела.
2: Единичка.
1: Кленовый сироп.
2: Это двойка.
1: Мед.
2: Мед, тройка.
3: Вторая цифра.
1: В этот день, это был 1843 год, впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона.
2: Ну, он его не писал как свадебный марш, но так или иначе,
1: так
2: уж получилось, и с тех пор... Ну что, 25-летие свадьбы, как называют? Ну,
1: серебряная свадьба.
2: Единица.
1: Мраморная.
2: Это двойка.
1: Малахитовая.
2: Это тройка.
3: Третья цифра.
1: Ровно 100 лет сегодня отмечается Винни-Пуху.
2: Алан Милн опубликовал свою нетленку мировую. Вот, но мы-то знаем. Самый лучший Винни-Пух – это тот, который хорошо живет на свете. Внимание! Значит, как наш Винни-Пух называл свои короткие стихотворения и песенки, которые сочинял во время прогулок и размышлений, опять же.
1: Ну, сопелки.
2: Сопелки – это единица.
1: Барматушки.
2: Это двойка.
1: Гремелки.
2: Тройка.
3: Последняя цифра.
1: В этот день, в 1892 году, впервые был целиком опубликован сборник рассказов Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.
2: Ну, наконец-то, пошло-поехало. Так, ну что, давайте, каноническая. Ребята, как называется наша пешеходная улица в старом городе, вот, которую в культовом сериале, вот, и с Ливановым, конечно же, значит, и с Соломиным, сыграла, в принципе, роль лондонской Бейкер-стрит, где и жили, так сказать. 221Б, по-моему, если я не ошибаюсь, адрес был. Давайте.
1: Улица Яунъела.
2: Это единичка.
1: Улица Тыргоню.
2: Это двойка.
1: Улица Лаукума.
2: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: чаще. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
2: Точное время – 9 часов 28 минут.
3: Тук-тук! А твое помещение особенное?
4: Конечно!
3: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
5: Если хочешь танцевать,

0: или ничего, кроме правды. Давай, клянешься, клянусь.
1: Клянусь.
0: Все, отлично, давай, рассказывай.
1: Только правда будет.
0: Ну, вот главный ингредиент, который добавляется в горячем виде к обжаренным кусочкам теста, ребята, и называется все это благодаря всему этому чак-чак.
1: Чак-чак.
0: Сегодня день чак-чак. Вот. Ну, чак-чак, так что, что все-таки добавляют? Чурчхеллу добавляют.
1: Нет.
0: Чурчхелла — это уже готовый продукт.
1: Если очень хотите.
0: Просто положите рядом чурчхеллу. Кленовый сироп? Нет. А вот медок, да. Мед – это правильный ответ.
1: Это самый главный ингредиент.
0: Значит, хочешь сделать чак-чак, тебе нужен все-таки мед.
1: Без него никак.
0: Вот. Как называется годовщина? 25-я годовщина свадьбы. Ребята, ну здесь абсолютно молодцы. Вот все серебряные свадьбы, и все это назвали. Как называл Винни-Пух свои короткие стихотворения или песенки, которые он сочинял во время прогулок?
1: Сопелки.
0: Сопелки. А так-то что там? Ну, мы не предложили там, а также шумелки и там другие.
1: И прочие жанры.
0: Ну, прочие из смежных жанров. Сопелки. Никакие бормотушки, никакие гремелки. Молодцы, молодцы. Как называется старинная пешеходная улица в старом городе? Ну, в нашем старом городе, ребята, на которой снимали, вот, ну, и стало по сюжету с Ливановым «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» той самой Бейкер-стрит, на котором находилась та самая заветная дверь 221-Б, друзья.
1: Это была улица Яунела.
0: Яунела. Кто выбрал, молодцы. И тогда наверняка у тебя получился код доступа 3111. Вот именно, сверься. И коли это так, то считай, что мы...
1: Если прислал, то молодец.
0: Будем рассматривать тебя как одного из финалистов. Молодцов, товарищи. И это очень хорошо. И это очень хорошо. Это сулит барыши.
2: Люди мудрые.
3: Владимир Вэл и его друзья.
2: На СВХ плюс.
0: Слушайте, я очень хочу сейчас, прямо сейчас сыграть Моргенштерна. Бременские музыканты.
1: Самое время.
0: Конечно. Для поднятия общего тонуса, конечно. И напомните, если есть где-то водичка попить, попей, пожалуйста.
1: Попей, это важно.
0: Очень. Межпозвоночные эти диски скажут тебе огромное спасибо. И не только, а еще сутулая собака. Выпрямись. Распрями плечи. Так, диафрагма пошла дышать, пошла кислородом обогащать. Приоткрой, кстати, окошко, Саш.
1: Надо.
0: Опять за канифолили, а?

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Ar mans Rimī karti glazēts zefīrs pergale 900 g 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 g 10,99 €. Rimī.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 €. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
4: Внимание! Внимание!
5: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
6: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
5: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
6: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
5: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
6: Если получится, 100 евро твои!
5: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
6: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erste Finance.
7: Erste Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
9: На СВХ Плюс.

0: Сейчас, прежде чем отправиться на контрольную по математике. Да, но учеба ничего никуда не это самое, никуда она не делась. Надо все-таки.
1: Не сбежишь.
0: Да не сбежишь, не сбежишь, малыш. Дед сидел, и ты будешь сидеть на контрольной по математике. Но это очень хорошо. Именно на контрольной по математике гораздо лучше.
1: Ничего хорошего в этом не вижу.
0: Ничего на свете лучше нет, чем сидеть на контрольной по математике. Ну а вот это я. А ты что думаешь, Лагутенко приятнее? Он там садимся на якорь поет. Обычно якорь становится моряки. Но он говорит, он настаивает садиться на якорь. Ты что думаешь, где лучше? На контрольной по математике или на якоре сидеть? А?
1: Я выберу якорь.
0: Вот, да ты что?
1: Да.
0: Черт с ним.
1: Зато если водичка.
0: Посмотрел задание контрольное такое.
1: Лучше якорь. А,
0: можно якорь посмотреть? Слушай, ну давай. Все. У нас прекрасная. Почти юбилейная.
1: Ну.
0: 39 человек сегодня правильно ответили на код доступа. Все четыре цифры подобрали.
1: 39 молодцов и молодчин.
0: Молодок. Выбирай.
1: Пусть будет 13-й.
0: Так, а откуда сверху считаем? Так, сверху.
1: От WhatsApp.
0: Угу. Ну что ж, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1: 13.
0: 13. Вернулись на WhatsApp Светлана Лана. Записано у нас. Светлана Лана, 75-22. Финальные 4 цифры твоего телефонного номера. И тебе мы пошлем сейчас эмоджи мужика в очечках и усиках. Это значит, что победительница именно ты.
1: Светлана Лана пойдет в кинишку.
0: Сейчас мы тебе прямо вот на WhatsApp перешлем два пригласительных билета. Выбирай себе
1: дату. Сеанс.
0: И один из кинотеатров.
1: Аполло кино. Их три.
0: И все, да и давай. И нам потом расскажешь, каково это там внутри кита. Очутиться.
2: Радио СВХ+.

0: izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Люди бодрые. Владимир Вэлл.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, повсеместно ожидаются дожди. Ветер южный, умеренный, на побережье порывистый, до 14-15 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 9, плюс 14 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 14, в Даугавпилсе Резекне 10-11 градусов выше 0, в Риге плюс 9, плюс 10, днем дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Правительство одобрило сокращение своих расходов до конца этого года. В Латвии повысят зарплаты военных, которые не менялись с 2023 года. Синоптики прогнозируют, в предстоящие дни, в начале следующей недели, в Латвии будет мало осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 138 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 12 человек. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей. В трех случаях начаты уголовные процессы, поскольку у нарушителей было больше 1,5 промилле. Это считается состоянием сильного алкогольного опьянения. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 444 административных протокола, из которых 183 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Правительство одобрило предложение Министерства финансов до конца этого года ограничить свои расходы, а именно новые расходы государственной канцелярии, латвийских министерств и других госучреждений. Сокращать не будут зарплаты чиновников и остальных сотрудников. Также не тронут социальные услуги, здравоохранение, безопасность и другие критически важные функции. На остальном планируют экономить. Так предстоит ограничить расходы на семинары, конференции, представительские мероприятия, консультантов, исследования, реновацию офисов и новое оборудование, а также отказаться от несрочных проектов в сфере IT. В частности, любые новые контракты на поставку товаров и оказание услуг, если их сумма превышает 50 тысяч евро, можно будет заключать только с разрешения министра либо уполномоченного им должностного лица. В Латвии собираются повысить зарплаты военных, которые не менялись с 2023 года. С января 2027 основная зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. В 2028 ее планируют повысить еще примерно на 147 евро. Конкретная прибавка будет зависеть от звания и выслуги лет. Сейчас минимальная зарплата латвийского солдата 835 евро в месяц до уплаты налогов. Деньги правительство собирается найти внутри оборонного бюджета, сократив часть доплат и расходов на содержание. Сегодня Конституционный суд Латвии сообщит решение по коррупционному делу, известному как «Дело лесопромышленников». Генеральная прокуратура Латвии требует отменить решение прежнего правительства, то есть правительства Эвики Силини, которое обязало государственную компанию «Латвия Свалсмеже» якобы из-за кризиса в отрасли снизить цены в долгосрочных контрактах на поставку древесины. Следствие пришло к выводу, что для такого вмешательства у правительства не было никаких оснований, и ущерб государству в результате этих действий составил примерно 50 миллионов евро. Уголовный процесс был начат против 10 человек, среди них бывший министр земледелия Латвии Арманс Краузе и экс-директор государственной канцелярии Райвис Кронбергс. Синоптики прогнозируют, в предстоящие дни и в начале следующей недели в Латвии будет мало осадков. До конца этой недели кратковременные дожди ожидаются главным образом в Курземе. Ветер будет дуть в основном слабый, лишь на побережье временами он будет усиливаться, и в основном будет дуть южный ветер. Днем воздух прогреется в ближайшие дни до плюс 9, плюс 15 градусов максимум. В ясные ночи на востоке страны уже возможны заморозки до минус 2 градусов. Местами образуется туман, в основном ночью и утром. В конце октября станет холоднее по всей Латвии. Средняя температура опустится на 2 градуса ниже многолетней нормы. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Начинается на радио!
8: Каждую среду на СВХ+, актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда. С 10 до 11.
7: Театр начинается! Сейчас.
9: Ну вот сейчас как раз таки театр и начинается, мадам и месье, дамы и господа. Значит, рады, всегда, всегда рады этому моменту, когда встречаем вот здесь у нас в эфирной студии одного из прекрасных представителей Рижского русского театра имени Михаила Чехова, профессионалов с большой буквы П. И, конечно же, ну, человек харизма, человек, это... взгляд, который сейчас пытается сделать, ну, таким, ну, серьезным, вот, на самом деле, из искры из глаз. Да, мы с превеликим удовольствием встречаем сегодня Михаила Ширяева.
10: Всем доброе утро, привет, привет.
9: Привет, мой хорошенький. Ой, класс, ну, слушай, ну, посмотришь на тебя, прямо группа здоровья. Так, друзья, значит, и давайте возьмем из пресс-релиза. Значит, к данному моменту у Ширяева два прекрасных двуязычных детятки.
10: Да, совсем все верно.
9: Да, 7 лет назад взял собачку, причем взял не у заводчиков, а взял, нашел в приюте собачку.
10: В приюте, да.
9: И говорит, вот такую мы возьмем к себе домой. И с тех пор, так сказать, с носу нет.
10: Да, поэтому я трое детей практически.
9: Но еще про жену бы рассказал, говорит.
10: О, прекрасно.
9: Четверо.
10: Хотя, считай меня.
9: Нет, у нее четверо.
10: К сожалению.
9: У нее четверо. Вот, ну, значит, из рекордов, которые сейчас хочет поставить, собирается всю зиму ездить на велосипеде.
10: Да, значит, это так.
9: Так, и собирает дома различные музыкальные инструменты. Есть коллекция, то есть и есть куда еще поставить, как у любого коллекционера. Ну что ж, добро пожаловать. Значит, давайте, дамы и господа, мы знаем Мишу Ширяева как эксперта в области сценического искусства. Вот «Визит старой дамы», «Вишневый сад», «Гамлет», «Да здравствует королева Фива», «Золушка».
3: Вот, а ты говоришь, да.
10: Да, да, это я.
9: «Как поймать Санта-Клауса», «Олимпийские игры для принцесс». Я не смотрел. Это детский спектакль.
10: Это детский новый спектакль. Да, приходите.
9: Новый детский спектакль. Так. «Робин Гуд», «Тартюф», «Три поросенка» и «Волк». А кого играешь «Трех поросенка» и «Волк»?
10: «Поросенка Никиту». Да. У нас не классическая версия «Трех поросят», поэтому я поросенок Никита. Приходите, посмотрите.
9: Ты из чего строил?
10: Строишь домик? Я был самый глупенький из поросят. Мой дом развалился первым.
9: Что ты выбрал? Сахарную вату? Ну, да, немножко спойлерни.
10: Это была палатка. Такая очень ненадежная, но
9: плохого производителя палатка.
10: Да, плохого производителя.
9: Сам взял. Так, ну что, шерсть Шерлока.
10: Отличное название для нового спектакля.
9: Шерсть Шерлока. Мех. Правильно говорить. Так, Шушен Брик и усадьба с привидениями.
10: Ну да, это тоже детский спектакль.
9: Так,

0: как бы только-только вот идет разработка, все. А вы еще там бутафоры, еще ничего не показали, да?
1: Еще, да, еще все буквально на пальцах, на бумажках, на эскизах. Так что еще только в голове. Но премьера уже стоит. И так каждый раз так интересно, что премьеру и анонсируют гораздо заранее, чем на самом деле спектакль уже еще не существует.
0: То есть еще даже не приступали, а уже дедлайны назначены.
1: Дедлайны есть, да, нет, уже приступили, но просто он еще не готов в полной мере.
0: Ну, естественно, было бы глупо, если бы, ну, как бы объявляли, ну, или хотя, с другой стороны, объявлять, когда готово уже все.
1: Ну, да, это тоже, ребят. А так интересно, так и нам интересно, что получится.
0: Конечно. Ну что, будем ждать того, что получится. Ну, это впереди. А пока, дамы и господа, мы начинаем. Значит, Миша у нас в гостях, а тем более в этой студии-то в первый раз.
1: Впервые, да, вот очень приятно, хорошо у вас.
0: Хорошо, уютненько, да, то есть комфортненько. Водичка есть у тебя, да, попить.
1: Да.
0: Ты выбираешь с газом, да?
1: Меня жена почему-то приучила. Мы почему-то пьем воду с газом. Точнее, она начала пить, потом начала пить дочь, а потом потянули еще и меня.
0: Вся семья пьющая таким образом оказалась.
1: Водичку с газом.
0: Слушай, ну, в моей жизни, с появлением моей жены, да, у меня появился чай. Да, то есть я не пил чай вообще. Ну, то есть мог раз в месяц выпить чашку чая, например, да? А потом, значит, а у нее ритуал. Вечерний чай.
1: Чаепитие, да.
0: Чаепитие, да-да-да. Ну, то есть я готовлю ей, а потом, знаешь, в определенный момент начинаешь сам, как бы, по чуть-чуть, ну, ты кому и рассказывай.
1: Вот,
0: ты
1: вон там
0: на газировку присел. На СО2. А теперь как-то без нее нет, да? Или да?
1: Не-не, уже, да, уже привычка.
0: Хорошо, привычка — это вторая натура. Давайте узнаем, как все происходило, ребята.
2: Театральная среда.
0: Так, Миша, естественно, когда человек приходит в первый раз, ну, как бы нужна агенда, чтобы, ну, нужно что-то, как бы, чтобы было спокойненько, я расскажу тебе, как мы будем двигаться. Значит, первая часть — это ты расскажешь про себя, потому что нам интересно. Вот, мы же с тобой в детстве не пересекались.
1: Да.
0: Не пересекались.
1: Не пересекались.
0: Мы шкодили в разных с тобой дворах.
1: О, да.
0: Вот, ну, каждый по-своему. Так вот, первая часть детства, отрочества, юность у нас, да, вот как раз-таки. Значит, у нас есть сегодня один из контрапунктов — это, внимание, у нас есть два пригласительных билета. Ну, на один из спектаклей, да? Значит, 21 октября, это, ну, совсем скоро, ну, через недельку вроде. Неделя получается, да? Значит, почти счастье будет идти. И у нас есть две контрамарки.
1: Отлично.
0: Две контрамарки, но это не для меня и не для тебя.
1: Да.
0: Это для радиослушателя, вот, который с той стороны. Мы будем играть в определенный момент, мы будем играть в игру, которая будет называться «Дублер» или «В шубке Ширяева».
1: О,
0: ну как тебе название?
1: Отлично.
0: Отличное название. Значит, мы будем ставить сначала радиослушателя в какую-то, в три какие-то ситуации, где у них будет право выбора первое или второе. Первое и второе. Значит, они отвечают, ну, за себя как бы. Ну и вот сейчас они слушают тебя, немножко меня, ну, в основном тебя, конечно. Вот, и пытаются предугадать, как на эти же самые вопросы потом ответишь ты.
1: О, отлично.
0: А потом дальше совпадение, как бы, не более того, и потом выберем...
1: Давайте, замечательно.
0: Это будет называться «В шубке Ширяева». И плюс ко всему еще, сегодня у нас будет с тобой читка. Читка, значит, я не буду говорить о том, что я, ну, не знаю, что же ты нам принес сегодня, потому что я, как бы, ну, я же получил, вот, в виде, внимания, фотографии, текста, в виде фотографии. Тебе-то хорошо, ты же, ну, как бы...
1: Да, у меня весь текст в голове.
0: Весь текст в голове, а мне, слава богу, ну, как бы, ну, редактор уже отредактировал, и у меня есть тоже, я тоже распечатал, что это. Мы сегодня будем играть...
1: Пробовать. Сегодня будут пробы на роль.
0: Значит, у нас есть, ну, это шесть Шерлоков, во-первых. Значит, Ватсон или Холмс? Здесь двое. Ватсон и Холмс. Кого буду играть я?
1: Ты будешь Шерлок Холмс. Ну, был ли у тебя опыт играть Шерлока Холмса?
0: Да.
1: Да, действительно.
0: Я тебе скажу так, что это, значит, из вот запчасти из этого спектакля уже кто-то приносил. Я вот не помню, кто мне принес шесть Шерлоков. Ну, как бы, ну, это другая, да, другие
1: тексты.
0: Поэтому не впервые. И я очень рад, что у меня роль Холмса, потому что я люблю играть Шерлока Холмса. Потому что, ну...
1: Какой Шерлок тебе нравится? Вот ты наверняка много экранизаций, ну, смотрел.
0: Я олдовый бумер, который, как бы, Ливанов. Ливанов для меня. И это прям вот тот самый атмосфера, сама вся атмосфера вот фильма. Это вот прям про то, что, знаешь, это скучаешь по тому, чего у тебя не было никогда. Вот есть, как такое может быть,
1: понимаю.
0: Но это есть. Ну, и это вот там все, там, в этом, в

0: этих экранизациях вообще все прекрасно.
1: Но опять же Рига. Рига. Снимали же многие кусочки Рига. В Риге.
0: Конечно, конечно. Ну, в принципе, это меньше. Из того, чтобы вот как бы вам понравилось. Потому что, ну, на самом деле, как бы я, будучи рожденным в Риге, я не сразу. Мне потом сказали, что вот на этой улице, а вот та самая дверь, и только потом я. Ну, то есть не было такого, что в детстве прям, о, так это же я знаю.
1: Да, потому что это же был Лондон.
0: Это же Baker Street. Так, ну что, рассказывай, где, в каком районе прошло твое детство? Где это?
1: Ой, это интересно.
0: Рассказывай, что вокруг тебя.
1: 90-е, представляем, переносимся в атмосферу. 90-е, я ребенок 90-х, 89-м году рожден в городе Пскове, небольшом, тут недалеко.
0: Псков?
1: Да, 300 километров.
0: На экскурсию я ездил туда со школы, между прочим.
1: Да, но тогда, в 90-е, это был совершенно другой город, и вообще весь мир был другой. И чем мы занимались? Мы закапывали мертвых котов, например.
0: Хоронили.
1: Хоронили, да, естественно. Мы лазили по заброшенным стройкам, поскольку их было огромное количество. А что было, чем было заниматься в 90-е, когда у тебя нету ни телефона, ни связи, ничего?
0: И я добавлю, ни карбида у тебя нету.
1: Да.
0: У тебя нету много чего.
1: Был ли у тебя опыт, например, есть гудрон? Вот такое у нас было развлечение.
0: Вкус гудрона.
1: Да, это, до конечно, сих пор на зубах, на языке. Да,
0: естественно, да.
1: Все
0: да.
1: зубы потом черные. Мне жена спрашивает, что, чем вы занимались? Я говорю, ну да, да, были вот эти банки гудрона.
0: Мы называли
1: залепляли. Смола, да. Крыши ими обделали. И, естественно, ты пробираешься на крышу. Если там замок нету, это не важно. Забираешься. И кто-то нам говорил, что вроде бы его можно жевать. А дальше начинается, ну, опыты и проба. И действительно его можно жевать.
0: Да? Прекрасно! Прекрасно! Значит, представь себе, вот ты как отец двух детей. Представляешься? У тебя, кстати, мальчишки и девчонки?
1: Маленький мальчик, а старшая девочка. 4 года девочка, 2-летний пацан.
0: 2,4.
1: Да, да, да.
0: Турбодизель 2,4.
1: Вообще, фулл хаус называется.
0: Представь себе, значит, ужас, да? Значит, никогда мы же не будем рассказывать, как батя на стройке играл, правильно?
1: Да нет, конечно, будем, вы что?
0: Думаешь?
1: Конечно, они должны сравнить своим детством, чтобы понимать, что понимать.
0: На каждой стройке сейчас стоят по 18 видеокамер слежения, поэтому не зайдешь, так что уже можно. Но так или иначе, рядом стройки были, да?
1: Ну, они были везде, вы знаете, опять же, 90-е, эти стройки, они вставали...
0: Недострой.
1: Да, у меня есть знаменитая стройка, строили как-то еще в 70-е годы какую-то гостиницу, и она всю мою жизнь стояла заброшенной. Вот буквально только лет 5 назад ее достроили. Это было просто чудо, поскольку в центре города огромная, гигантская, прямо возле реки, в самом центре была огромная гостиница, вот недостроенная, по которой мы лазили до 8 этажа, залезали, кидались оттуда кирпичами. Ну, в смысле...
0: Но это же весело.
1: Конечно, весело. А чем еще заниматься, когда у тебя целый день свободен?
0: Чем еще кидать там? Целый день свободен. Так, скажи, ну, сам по себе был хулиганистый или ты
1: в
0: просто...
1: В меру. Я был в меру хулиганистый. У меня была очень хорошая компания, поскольку я с самого детства занимался КВНом и вообще вот сценой.
0: КВНщик!
1: Да. К сожалению или к счастью, оно вот
0: счастью,
1: меня привело туда, куда привело. И поэтому у меня компания была достаточно интеллигентная, но в том плане, что мы там не занимались совсем какой-то ерундой. Да, у нас был какой-то внутренняя интеллигентность. Нам не хотелось делать слишком как-то плохо для других.
0: Ну, да.
1: Поэтому мы в основном веселились, оставались у кого-то на ночь, писали шутки, играли, кидали. Вот, собственно, всем, чем занимаются дети. Но не было какой-то маргинальных каких-то глупостей. Ну, до этого не доходило.
0: И слава богу. Ну, приводов, короче, было не
1: да.
0: было.
1: А, кстати, вот по поводу детства еще. У меня же часть детства проходила в Риге. У меня тут жила бабушка с дедушкой. Они тут жили. И тут родился папа. И мы на все лето сюда приезжали, так как город Псков недалеко.
0: Подожди.
1: А с детьми...
0: Стоп, да. Как ты мог приезжать, когда родился папа только?
1: А, папа тут родился, но потом его занесло. Потом. Да,
0: все,
1: да.
0: Он
1: потом уехал в студенчестве в Питер, его там много
0: помотал. Понял, нет, я просто
1: далее.
0: Пока думал. Вначале вы, значит, начали к бабушке приезжать, а потом у вас родился папа.
1: Сами там соберите историю. Я фактов накидаю, а вы там уже как-то не сложите.
0: Давай.
1: Нет, конечно, бабушка с дедушкой тут жили, папа тут родился, и мы приезжали на лето, естественно, как бабушки с дедушкой, а куда? В Ригу. У меня брат и сестра, поэтому у нас большая-большая семья. А опять же, 90-е. Чем заниматься с детьми все лето? Естественно, ехать к бабушке. Тут было море, тут был зоопарк. Я в нем был, наверное, лет раз 20, ну, минимум, потому что был цирк прекрасный еще тех времен, когда был в красный бархат, когда были тигры и все остальное. У меня до сих пор вот это впечатление от вот этого цирка. Я понимаю, что сейчас новые правила, все там.
0: Да, там никаких животных.
1: Да.
0: А тогда еще пахло слоном.
1: Во, еще как, и стружкой вот этой опилки.
0: Опилочка.
1: Ой, обожал этот запах. И дедушка Миша, его звали так, как меня, видимо, назвали в честь него, он вот как, у нас была целая программа на все лето, зоопарк, море, цирк, дача обязательно, и мы жили в Кингаре. Кенгаракс, или как он называл... как называется район? Кенгаракс, наверное, так и называется.
0: Кенгарагуа.
1: Да. В 90-е как его могли называть?
0: Ну, Кенгар...
1: Ну, как-то да.
0: Скорее всего, Кенгара как? Ну, не говоришь, что это новая старая москачка или что-то такое?
1: Вот москачка. Вот, москачка.
0: Москачка, да. Да-да-да. Это ближний Кенгаракс.
1: Да. И я был неким таким уникальным, поскольку пацаны, которые во дворе спрашивали, а ты откуда? Я говорил, я из города Пскова. Они никто не знал, где находится город Псков. Они такие, ну... И меня почему-то побаивались. Хотя я был очень худой, кудрявый мальчишка, но...
2: Это как Миша Норильский.
1: Да, но они думают, что я приехал откуда-то из-за рубежа. Откуда-то из непонятного города Пскова. Да-да-да. Ко мне каждый раз относились как такой к изюминке во дворе. Аккуратно.
0: Аккуратно, бережливо. Назовем это, давайте, бережливо. Хорошее слово.
1: То есть истории там было масса во дворе, но меня, опять же, не трогали только лишь потому, что я приезжий, и я вот не всегда там... Да, и ко мне уважительно
0: относились. Ой, это было хорошо тогда у тебя прямо, да? Несмотря на что... я так понимаю, что это летом ты приезжал.
1: Да,
0: на каникулах.
1: Да,
0: на каникулах, да? И у дедушки с бабушкой была дача, да?
1: Дача, да. Вот чуть дальше, что по Даугаве, маленькие домики, это баня, это малина, везде заросли малины. Ой, потрясающе. Вы бы не представляете. А, знаете, такое из ярких воспоминаний было, двухэтажная была дача, и на втором этаже была маленькая комнатка, была огромная железная лестница туда.
0: А то есть это такая времянка, но с надстройкой, где можно, где ночевали.
1: Да, и, ну, только летом, поскольку там не было никакого отопления. И я туда залезал, и ветви черешни свисали прямо над этой лестницей. И можно было сидеть на подушке и ее срывать прямо с дерева и есть. Вы не представляете, какие это классные воспоминания.
0: Офигенно!
1: Да, мы просто,
0: я сейчас прямо вот так вот, да, можно было.
1: Но... Вот ты сидишь и просто с дерева ешь черешню. Причем ее было почему-то в таких огромных количествах, что объедались.
0: Ну, я от себя. Жалко, что это был июнь. И начало сезона, до сезона черешни осталось два месяца.
3: Театральная среда.
0: Так, внимание. Ну класс. Слушай, ну это, конечно, когда ты приезжаешь, и тебя встречают, ну, именно с пиететом, с уважением, конечно же, как, ну, заграничного. Ты вообще, ты как в шоколаде. Ты приезжал, кстати, в такой, ну, район, где могло бы быть все по-другому.
1: Вот в том-то и дело, да.
0: Но ты знал, да, что это такое?
1: Знал,
0: там
1: иду,
0: прям
1: конечно,
0: такое,
1: конечно.
0: Такое, да. Так, рассказывай. Значит, КВН.
1: КВН.
0: Сколько лет тебе было, когда вот все это началось? Вот что, ну, ты помнишь вот это? Ну, вы же наверняка должны были собраться с кем-то со словами «Нам тоже надо, мы тоже будем».
1: Да.
0: Давай,
1: меня
0: вспоминай.
1: Меня в КВН затащил мой брат. Он играл всю свою жизнь как бы в школе, в студенчестве и так далее, там какие-то петербургские лиги. А я, будучи в четвертом классе, меня почему-то решили тоже подтянуть. Думают, о, нам нужен для какого-то номера парнишка. Брат сказал, давай, у меня есть, пошли.
0: Есть, братан.
1: Да, и мне сразу же понравилось находиться на сцене. Я сразу почувствовал реакцию зала. О-о-о. И это было потрясающе, как такой дофамин невероятного размера. Из пятого класса, меня стали подтягивать к этому делу. А дальше, что удивительно, я познакомился с Сергеем Филатовым. Это невероятный мой друг, который потом стал режиссером и очень достаточно известным, снимает большое кино. И мы вот вместе с ним организовали команду в школе. И мы ездили в Петербург на фестивале, играя школьной командой. То есть нам было буквально по, не знаю, 12, 13, 14 лет.
0: По 14
1: так.
0: лет,
1: да.
0: И вы уже ездили
1: выступать. И мы выиграли какую-то даже лигу в петербургскую. Тогда это было просто фурор, поскольку играли со студентами, со взрослыми, а вот тут какие-то школьники,
0: да,
1: которые...
0: Ты что?
1: Потому что у нас была очень интересная тактика, мы очень дерзко шутили. Тогда это все только-только вот КВН был в своем масштабе типа потрясающих команд, когда это был единственный выход юмора.
0: Юмор,
1: потом
0: да,
1: начался
0: да.
1: этот Comedy Club, который мы досматривали до дыры, вот этот жесткий юмор стал нам близок, и, видимо, от детей было слышать жесткие шутки достаточно странно, и поэтому жюри, которое за нами наблюдало, было в восторге, потому что маленькие, достаточно маленькие ребята шутят очень жесткие шутки. Вот. А потом, и мы-то думали, что вот наша команда будет дальше там кто-то проходить.
0: Всю жизнь.
1: А дальше начался институт театральный, и я понял, что есть способ получать дофамин другими способами. Не только юмором, но и брать зал, чтобы за тобой следили, чтобы ты им руководил. Это огромное-огромное счастье.
0: Каким образом, да, давай рассказывай, вот тот момент, когда ты вдруг, да, осознаешь, ну, что надо идти в театральный, и ты поступаешь.
1: Параллельно Параллельно с КВНом меня завлекли в театральную студию, где я играл тоже небольшие роли. Школьная студия, но
0: точно
1: был...
0: так же, на, как да. бы, с, ну, вольно-наемный.
1: Да-да-да-да. И в школе у нас был прекраснейший режиссер-педагог. Она ставила действительно в то время очень-очень сильные спектакли, даже с непрофессиональными артистами. И так я уже там почувствовал, что это здорово, это интересно, это воплощение такого некого бога, поскольку ты можешь руководить, ну, правда, конечно. Руководить мыслями, сердцами, эмоциями. Ты можешь взять и весь зал захватить внимание.
0: Но сначала нужно захватить, а вот в этом ты и есть самый главный интерес. Да, да, а да, когда да. уже захватил, тогда и получаешь наслаждение.
1: Ну, это была такая прививка, которая потом все вылилось в то, что пришлось. Пришлось поступать в театральный, учиться, и все, путь был уже заказан, грубо говоря.
0: Заказан, да? Mm-hmm. Ну и наступил момент, когда в твоей жизни появился Рижский русский театр имени Михаила Чехова. Mm-hmm. Что для тебя вот в тот самый момент, вот в то время, то есть это уже как бы, ну...
1: 6 лет назад.
0: 6 лет назад. Mm-hmm. Именно этот театр. Почему именно
1: смотрите,
0: этот?
1: Смотрите, тоже интересно. У нас есть еще 1.5 часа?
0: Есть, конечно.
1: Отлично,
0: конечно,
1: рассказываю. Я работал в театре «Сатирикон» в Москве у Константина Аркадьевича Райкина. И я-то думал, что сейчас, это еще до войны, до всех дел, да и так далее. И я думал, что я сейчас сюда приеду, и меня сразу же возьмут. И я... А потому что у меня жена рижанка оказалась, и она говорит, что вот после ковида давай переедем в Ригу. Ну попробуем, потому что был еще жив дедушка мой, он же был в возрасте. И хотелось... И русский театр. Вот, собственно, все сошлось.
0: Все сошлось.
1: И я приехал сюда, но... Меня не взяли.
0: И двери в рестораны, казалось бы, открывал ногой, но...
1: Да, думаю, что ну как же так? Но, я говорю, а может быть, вам нужны монтировщики? Спросил я. Они сказали, а вы знаете, а монтировщики нужны.
0: Что, чем занимается монтировщик, сразу говорю?
1: Это человек, который занимается установкой декораций, тасканием всяких шурупов, кручением болтов и так далее. То есть, грубо говоря...
0: Инсталляция,
1: ну, все, выстраивание декораций на сцене,
0: монтирование.
1: Вот монтаж декораций, вот это, собственно, есть. И меня взяли монтировщиком, я думаю, ну,
0: и нам нужны как раз таки.
1: Да, почему бы и нет. Я 1.5 года смотрел спектакли, работал монтировщиком, носил декорации и думал, как бы я сыграю ту или иную роль.
0: И обратите внимание, такое, ну вот, бывает зачастую, это так и работает, когда ты, значит, тебя, например, ты молодой, зеленый, ничего, и ты где-то рядышком, да, и в определенный момент наступает звездный час.
1: Вот, естественно, это, руководство знало, что я артист, я актер.
0: Ну, видишь?
1: Я намекал каждый раз и говорил, что, может быть, я тут попробую, а может быть, я там попробую. И вот, наконец...
0: Писал эти кляузы о том, что кто-то не доигрывает.
1: Нет, я не из тех. Я больше...
0: Анонимки!
1: Я, знаете, я зашел в театр через другую дверь, вы правы, и просто посмотрел жизнь театра, стал знакомиться с артистами, с режиссерами, и намекать, что я могу тоже. Я могу тоже, я пою тоже, я хочу тоже. Давайте попробуем. И вот однажды мне дали одну небольшую рольку, потом вторую. Ролюсеньку, маленькую. Потом небольшую роль вторую, потом третью, а потом поняли, что а что это у нас он много на контракте сидит, а уже ролей достаточно много. И предложили перейти в труппу, и я с удовольствием согласился.
0: Чтобы я из механики!
1: Да.
0: Слушай, ну, в твоем случае, я просто, ну, вот, я мысли закончу, да? Mm-hmm. Когда ты, одно дело, когда ты зеленый, и ты оказываешься где-то рядышком возле того Олимпа, на который ты хочешь водрузить свой тохос в конечном итоге, mm-hmm. это одно дело. А другое дело, когда ты, блин, несмотря на то, что как бы у тебя же амбиции это тоже внутри, и ты же,
1: конечно,
0: блин, ребята,
1: конечно.
0: Я с Райкиным-то, вот. Мы угу. вот так.
1: Да, да, да,
0: и
1: конечно.
0: Тут такое, блин, фиаско как бы, но перебороть себя, говорит, а давайте, я, значит, я буду монтировщиком буду, вот. И дождался своего звездного часа.
1: Монтировщики очень обижаются, как их называют, манты, например, знаете, есть такое. Да,
0: мы
1: все-таки работники сцены.
0: Хуже, когда ты манты с бараниной. Тогда монтировщики, работники сцены. Ну и вот так вот, потому что рядышком нужно быть всегда. Это одна из тех историй. Очень много. Вот мы рассказываем про актеров, великих актеров, которые точно так же оказывались в нужное просто время под рукой, потому что...
1: Нужно просто быть готовым к тому моменту, когда тебе все-таки предложат, быть готовым взять и сделать свою работу хорошо.
0: Но ты уже был готов.
1: Да. Я ждал этого момента и был готов. Ну, наверное, ключевым моментом было в конце, когда я предложил собственный спектакль,
0: сразу. Ну, говорит, вот слушай, ребята, там... что я буду играть? Вы, говорит, давайте вот роль Пинкертона будешь. Нет, ребята, я предлагаю вам другое. Только у меня есть свой спектакль.
1: Да, Ну, так, собственно, и было, действительно. У меня был, я написал пьесу «Как поймать Санта-Клауса». Это моноспектакль, где я сам играю, собственно, сам себя, сам декорации придумал, нарисовал, сделал и показал им, что это, наверное, стало финальной точкой, что они поняли, что да, ну, нужно все, брать.
2: Такого
1: нужно
2: надо брать.
1: И до сих пор, это, получается, 4-й год, да, полные залы, и вот в этом году приходите, декабрь-январь.
2: «Как поймать Санта-Клауса».
1: Как? Вот вы узнаете, когда придете на мой спектакль.
2: Очень хорошо. И вот здесь, а здесь могла бы быть ваша реклама, конечно. Так, слушай, ну это круто. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот для тебя, я всегда задаю этот вопрос, потому что, знаешь, я пока еще не менял место жительства никогда. Mm-hmm. И это же, ну, для человека это бешеный стресс и так далее. И вот когда ты переезжаешь, ну, совершенно в другой город, да, но с поправкой на то, что это все-таки Рига.
1: Вот, он был для меня не чужой, в том-то и дело.
2: Он, Рига он, был, мог, бы, он да? мог же быть Омском, понимаешь, ну, в конечном
1: мог это, бы быть.
2: Понимаешь?
1: А более того...
2: Или Челябинск, понимаешь? Но это все-таки Рига. Конечно, не Нью-Йорк, конечно. Нью-Йорк, но это Рига.
1: Я очень рад, что это оказалось Рига. Вы не представляете, насколько. Я действительно рад. Это моя вторая родина, поскольку здесь провел в сумме огромное количество времени вот за счет моих приездов, бабушки с дедушкой и так далее. Я ее с детства очень любил и продолжаю любить сейчас.
2: Очень хорошо. Можно любить и еще. И за это денежку получать тоже хорошо.
1: Хотел ответить на вопрос, который был...
2: Я задал, но не дал ответить.
1: Да.
2: Чисто я.
1: Как это можно привыкнуть к переездам, да, к большому количеству разных городов? Но на самом деле это тоже дело привычки, поскольку родился я в Пскове, уже учился в школе, потом в Петербурге получал образование, институт и так далее, первые театры, первые пробы, пера, потом Калининградская область, город Советск, маленький город Тильзит, бывший Тильзит, ныне Советск.
2: Это где сыр придумали, Тильзит?
1: Вот, там, да, и там же был подписан мир после Первой мировой войны, как я понимаю, Тильзитский мир, ну, собственно, да, огромная история у маленького города. Там я отработал буквально немножко, поскольку меня захотели там забрать в армию, а я туда идти не захотел. И я уехал в город Петербург обратно, а дальше Москва. То есть у меня в жизни получилось огромное количество вот этих переездов, смены локаций и так далее. И Рига — это был просто очередной какой-то этап, очередная класс. Ступенька куда-то, куда я иду. Не знаю, куда.
2: Слушай, есть, видишь этот самый...
1: Кубок?
2: Монитор.
1: А, да.
2: Я сейчас говорю, а теперь ты поговори, смотри.
1: Раз, два, три, четыре, пять. О, это я.
2: Прикинь, надо рестарт сделать. Ребят, большое спасибо, Танюша. Говорит, я видел трансляцию. Там что-то заглючила камера, и она включает.
1: Пускай все думают, что я невидимка.
2: Ну, человек-невидимка, да. Часть первая. Дамы и господа, Михаил Ширяев у нас в гостях. Ну, сейчас немножечко. Каримова пишет, поколение X рулит. Мы самые лучшие. Ты из поколения X, получается?
1: А я не знаю, что...
2: Я тоже не знаю. Вот, Гоша, жевали не гудрон. Мальчики, а строительный битум. Он твердый, сам жевал. А гудрон, блин, ребятки, жидкий. Ладно, ну мы же не настоящие.
1: Простите, мы не настоящие
2: строители. Наше познание в стройке, оно заканчивается именно на 4-м этаже недостроенной гостиницы.
1: Битыми кирпичами и жеванием.
2: Как хорошо, когда парни заняты интересным делом. Мое уважение вам, Таточка, спасибо большое. Так, ой, класс, 89-й, Псков, стройка, прям почти мое детство, Иван пишет. Ну, это вот именно для этого, друзья. Это то, что не купишь за деньги. Это настоящая эмоция. Ребята, Михаил Ширяев у нас в гостях.
3: Театральная среда.
2: Да, сегодня у нас среда, и настал момент, когда мы будем задавать вопросы вам, дорогая радиоаудитория, да, на которые потом и Михаил ответит, естественно, со временем. Со временем. Значит, ситуации, которые, по большому счету, вместе с этой игрой могут принести вам 2 пригласительных билета. Мы разыгрываем один из прекраснейших спектаклей, который называется «Почти счастье», между прочим. Вот, несмотря на то, что в списке Мишином активных спектаклей нету, но там есть 23 других спектаклей, поэтому там просто невозможно играть.
1: Хороший спектакль,
2: просто во всех спектаклях невозможно играть, как показала практика. Но если только это не какой-нибудь, театр...
1: Театр одного актера.
2: Нет,
1: где он играет все роли за все.
2: Все роли всегда, потому что это маленький спектакль в маленьком, в маленькой больнице. Назовем. Так, все. Итак, дамы и господа, дублер или в шубке Ширяева? Отбивочка. Очень хорошо. Итак, внимание.
0: Прямо сейчас начинается ваш опрос. Ребята, ваша задача, сейчас мы оставлю в три ситуации. В каждой ситуации вам на выбор два ответа, два выхода из этой ситуации, как бы вы выбрали. С прицелом, конечно, на менталитет, на импульс Ширяева. Сделайте поправку, потому что мы же не за красивое спасибо, а за две контрамарочки на почти счастье играем. Итак, вот представьте себе. Внимание! Вопрос, который я буду задавать потом и Михаилу. Итак, выходной без планов или выходной по расписанию? Что выберешь? Итак, выходной без планов — это единица, выходной по расписанию — это двойка. Внимание! Так, а ну-ка, Рукаст, Миш.
2: Ну, это этот самый. Все, забыл.
1: Рамштайн. Почти Рамштайн.
0: Короче, Миша сделает вид, что знает, как работает техника. Это единица. Или сразу позовет того, кто шарит в этом деле. Давайте. Значит, сам будет делать вид, что шарит — это единица. Вот. Или вызови специалиста — это двоечка. Да? И, смотри, я тут как бы два вопроса. Давай один выберу. Я все-таки... Ну, давай. В этих... Ты пока еще там 2,4 дети, да? Угу. 2,4. Ну, чуть-чуть... Вот давай чуть-чуть вперед промотаем. Как бы ты хотел? Вот каким бы был Миша Ширяев? Каким будет Миша Ширяев, когда дети еще немножечко подрастут? Угу. И их нужно будет уже развлекать по-другому, нежели как сейчас. Особенно того, кому 2, да? Значит, внимание. Печь что-то вкусное с детьми. Ну, дома, да? Mm-hmm. Или так, с батей идем есть мороженое в город. Ну, например. Mm-hmm. Вот, это циферка 2. Печь самостоятельно, дома, кулинарная мастерская — это единица. Или мороженое идем есть мороженое с батей в город — это циферка 2, друзья. Отправляем в WhatsApp 25 45 25 25. Прямо сейчас.
3: Театральная среда.
0: Барсу прошу. Как у тебя с польским?
1: Никак, к сожалению.
0: Слушай, я со своей стороны и со стороны наших ребят и девчат, которые отписываются, очень нравится. Слушай, давай рестартнем каким-то образом этот все-таки.
1: Да, нет, пускай останется человек-невидимка.
0: Ну, блин, это глупо. Давай сейчас играем группу Boombox, а я попытаюсь рестартнуть систему.
1: Играем.
3: СВХ+.

0: У нас полный порядок, а давайте пока покажем Михаила Ширяева всем тем, кто смотрел на пустой ствол в 15-20 минут. Так, дорогой, скажи мяу. Скажи мяу, да?
1: Мяу-мяу-мяу-мяу.
0: Очень хорошо. Сейчас должно быть порядок на борту. Ага. Сдвинься чуть-чуть вправо. Вот, вот, чтобы ты меня видел, я тебя.
1: О, да, сам.
0: Вот, хорошо. Смотрите, какой. Ох. Группа здоровья.

0: Rimi Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
4: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение. Латкредит. Предупреждаем, займы стоят денег.
5: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
6: Театральная среда.
7: Ну? Какое это счастье! Какое это счастье, конечно, что среди нас есть Мария. Значит, дословно читаю, видеотрансляция сегодня огонь. Все интервью был пустой стол, как выглядит гость, мы так и не увидели. Но мысленно, всеми ушами, мы с вами, конечно же. Машенька написала в 10 часов 37 минут. Не знаю. Маша, спасибо тебе большое, дорогая. Но могла бы написать, допустим, в 10 часов и 3 минуты. И тогда на протяжении всего времени ты бы видела, как прекрасно выглядит Михаил Ширяев, наш сегодняшний гость. Ну-ка, пожалуйста, скажи что-нибудь. Тогда переключится на тебя,
8: говорит. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Теперь вы меня видите?
7: Да,
8: хотел расставаться.
7: Ну вот, смотрите какой. Ох, какой. Светлоглазый, рыжеволосый. Прям с красивой бородой. И группа здоровья, да. Ну, спортом, да? Да, спорт, да, вижу.
8: Бегаю, в смысле бегаю. Бегаю по делам, а в основном велосипед. И стараюсь всю зиму ездить отдельно тем для
7: разговора. Слушай, ну это, ну, как бы на самом деле, я вот чуть-чуть хочу все-таки затронуть. Зимой она такая, иногда можно это прям в целую зиму, иногда нельзя, да. Целую зиму, конечно же.
8: В прошлом году было буквально пару падений после больших снегопадов, но в целом мне очень нравится, знаете, что это, был ли у вас опыт катания на сноуборде или лыжах?
7: Ну, я лыжник.
8: То есть ты задаешь вектор движения, а дальше у тебя нету сильного сцепления с дорогой, но ты можешь контролировать вот этот...
7: Контролируемый
8: полет. Да, полет, это очень похоже на полет на велосипеде, контролируемый полет.
7: Эксперт всегда может предугадать, куда он упадет в конечном итоге.
8: Да, аккуратненько, не спеша, но мне очень-очень нравится.
7: Ну, класс, класс, класс, конечно, конечно, конечно. Так, скажи, пожалуйста, а нравится ли тебе отвечать на дурацкие вопросы?
8: Обожаю.
7: Тогда настал твой момент, прекрасный наш Михаил Ширяев, гость. Итак, в рубрике «Дублер» или «В шубке Ширяева» сегодня были заданы три вопроса, на которые тебе сейчас надлежит ответить, мой друг.
8: Я готов.
7: Итак, вот смотрите, все-таки выходной без планов или выходной обязательно, ну, запланированный по расписанию, там все должно быть прописано.
8: Давай. Знаете, очень сложный вопрос оказался. Но я бы все-таки выбрал второе, запланированный, поскольку мне нужно в голове понимать, что именно мы будем делать. Мне как-то нужно простроить в голове вот план на день, утро, вечер, а еще учитывая, что у меня двое детей, и кого-то надо днем укладывать спать, а это не так просто в домашних условиях. Вы, наверное, сами знаете, что дети дома почему-то не спят.
7: Не впервые.
8: Не всегда, да. Не впервые. Поэтому иногда приходится ездить куда-то в это время на машине, чтобы они за 3 секунды
7: устали. Да ты что, укачиваешь с помощью поездки на машине?
8: Да, или велосипед, или машина, да. Мы планируем примерно около часа дня куда-нибудь. Поездочку небольшую, она обычно длится минут 10.
7: Вокруг дома.
8: Да-да-да, типа того. Причем план должен быть обязательно выстроен, то есть ты должен ребенку сказать, что мы куда-то едем
7: все
8: по делам. Да-да-да.
7: По делам.
8: А потом, бах, неожиданно он спит и уже в кровати.
7: Класс вообще. Это еще то время, когда они еще, как бы могут заснуть, потому что еще вот через 2 года знаешь, что будет?
8: Ой, боюсь представить.
7: Это каждую минуту вопрос, когда мы приедем. А сейчас?
8: Да.
7: И это на протяжении всей поездки, куда бы ты ни ехал. 3 часа, возможно.
8: Но в этом плане меня мой отец очень хорошо подготовил. У него есть огромное количество игр, в которые они играли и играл вместе со мной. Разговорных.
7: Ты их запомнил?
8: Да, естественно, я вспоминаю свое детство.
7: Класс.
8: Играние, сидение там часовое куда-то.
7: Слушай, давай мастер-класс. Давай из таких вот, которые вот прям...
8: Моя любимая игра была игра «Контакт». Может быть, знаете?
7: Рассказывай.
8: Один загадывает слово и говорит, например, это вещь, на котором ты куда-то едешь.
7: Давай.
8: Например. А двое других должны догадаться, но они не должны сказать это слово. Они должны сказать, это случайно не то, что выпускает выхлопные газы.
7: Ну, то есть наводящие вопросы, на которые
8: если
7: ты отвечаешь.
8: Если я понял это, то я говорю, нет, это не машина. Например, и игра продолжается.
7: А если я не понял,
8: и второй, и третий участник понял, что это, они говорят «контакт» одновременно.
7: Так.
8: И на счет 3 говорят вместе «машина». И тогда мне приходится сказать вторую букву. Ну, то есть, там была... первая буква, например, «В», я загнал «велосипед».
7: Да.
8: Я говорю «Ве». И вот они... И дальше вопросами
7: то
8: ты угадываешь целиком слово.
7: То есть, прежде всего, между ними должен...
8: Да, контакт между тем, кто отгадывает. Вот,
7: да,
8: это потрясающая игра. Можно играть часами в «Контакт». Загадываешь слово, называешь первую букву, а дальше... Игра началась.
7: Ой, класс вообще. Хорошо. Слушай, ну давай нас сыграем в шубке Ширяева, да? Давай, выходной по расписанию ты выбрал уже, да?
8: Да, по расписанию.
7: Это циферка 2. Первая цифра у нас 2. Дальше. Делать вид, что ты знаешь, как работает техника, да, или то, или иное дело. Или сразу звать того, кто шарит, и не парить мозг.
8: О, сейчас бы очень смеялась моя жена.
7: Ты сейчас наврешь?
8: Она точно знает, что я обязательно сразу же буду кого-то просить и звонить, и писать, и спрашивать.
7: А что здесь смешного такого?
8: Нет, я просто... Это смешно, поскольку она знает очень хорошо меня и знает, как бывает в быту, знаете, даже какие-то самые простые вещи, я иногда зову ее и спрашиваю так, как работает кофемашина.
7: Ну, то есть гуманитарий.
8: Да.
7: Гуманитарий.
8: Мне проще действительно кого-то позвать. И...
7: Потому что мы все знаем, чем заканчивается...
8: Приходится второй раз чинить.
7: И это обычно дороже. И время затраты гораздо другие. Итак, сразу зовем того, кто разбирается, шарит и решает вопросы. Все, поехали дальше. Ну, и представь себе, да, вот твоим детям, допустим, 7,5 уже, да. И тебе нужно...
8: Кстати, в 2,4 можно заниматься теми же самыми вещами.
7: Так вот, просто в 2 это немножко уже, еще немножко.
8: Нормально.
7: Так или иначе. Давай, все-таки, мы печем с батей что-то вкусное, например, дома, да, какой-то вот гастрономический мастер-класс. Или, так, внимание, по свистку все выходим есть мороженое на пушке.
8: Тоже сложный вопрос, поскольку и тем мы занимаемся.
7: Да.
8: Но я бы предпочел все-таки идти куда-то и есть мороженое.
7: Идем и едим мороженое.
8: Да. Прогулки, путешествия я обожаю.
7: Таким образом, у нас, мадам и месье, значит, код сегодняшнего доступа к 2 билетам звучит как 3 двойки. 3 двойки!
3: Театральная среда.
7: Михаил Ширяев, режиссер театра имени Михаила Чехова. Теперь еще и с картинкой. Очень хорошо. Так, мне понадобится... У нас будет еще время, там немножко коммерческой информации будет впереди, и поэтому за это самое время я найду количество. Я вижу, что уже есть те, кто выбрали сегодня 3 двойки. Да. Среди них мы и будем разыгрывать сегодня 2 пригласительных билета на «Почти счастье». Ну, а пока есть предложение все-таки успеть сделать читку.
8: О, давайте.
7: Успеть сделать читку.
8: Да, тут недолго.
7: Я вижу, и спасибо. Слушай, бывало всякое. всякое. Бывало всякое, когда кто-нибудь из артистов приносил, говорит, ну...
8: Целую пьесу, да, все, читаем по ролям.
7: Ну, 200 страниц текста, это типа, ну, как вот есть, так и есть. Я не знаю, как это называется. Сценарий, короче, полный сценарий на всех участников. И говорит, вот 260 страниц, сейчас мы найдем. Это такое было. А бывало такое, знаешь, когда у тебя... вот у меня, я не профессиональный актер, упаси Боже. Ну, нет у меня актерского образования и так далее. И вот у меня, допустим, у непосредственно актера, там вот столечко текстика, а потом мой полуторачасовой монолог. Потом еще, ну и как? И ты опять...
8: Да, но это не это, хотя у Холмса тут много, ну, больше текста, чем у Ватсона.
7: Нет, это не считается, в принципе, за много. Вот я, правда, единственное, не читал, но я посмотрел немного. И хорошо.
8: Тут не сложно.
7: И хорошо. Значит так, мой любимый спектакль Шерлоков, я в нем играл. Уже играл Шерлока.
8: О-о.
7: Я уже в нем играл Шерлока.
8: Ну, там у нас разные новеллы, поэтому это может быть другой кусочек.
7: Да. Это, конечно, как можно попасть в этот же самый кусочек? Ну, просто нереально, конечно же. Вот. Ну, тогда бы я блеснул. А так, извините, как обычно, я должен предупредить. Извините, пожалуйста, Михаил. Ну, попадали же вам напарнички. Хотя здесь-то нет.
8: Да я тот еще сам.
7: Косипор, да? Я никогда не забуду этот момент. Я сейчас просто быстро расскажу. Меня приглашают... Было время, когда здесь снималось очень много фильмов. Ну и, короче, меня приглашают, мне дают маленькую ролюсечку, где я играю, ну, какого-то юриста, который говорит, так, господа, дамы, при обоюдном, значит, согласии сторон предлагаю подписать эти документы, делаем это прямо сейчас, никто кроме вас, и так далее. Я все, я выучил, я готов. Я приезжаю такой, мне дают текст, а он на английском языке. Все то же самое, но только на английском.
8: И как?
7: Да, фиаско. Ну, фиаско.
8: Переозвучили?
7: Ну, конечно. Я потом посмотрел, там все почикали вообще. Ну, как бы там никак.
8: Просто открывал.
7: Там просто. Ну, этого я испытывал. Ладно, все. Итак, дамы и господа, сцена из спектакля «Шесть Шерлоков».
3: Театральная среда.
7: Значит, я Холмс, да?
8: Да.
7: Поехали.
8: Это вы, Холмс?
7: Я женюсь.
8: Что?
7: Моя невеста — степенная служанка в доме Милвертона. Она показала мне дом и дала ключи от дома. Теперь я знаю дом Милвертона как свои 5 пальцев, Ватсон. Сегодня ночью я... ограблю дом Милвертона.
8: Что? Сыщик совершает ограбление?
7: Если я не добуду письма этой ночью, Ватсон мерзавец сдержит слово и погубит ее. Выбора-то нет.
8: Так, когда мы выходим?
7: Нет. Что значит мы? Вы не пойдете.
8: Тогда и вы никуда не пойдете.
7: Вы же не сможете мне помочь.
8: Все, это мое окончательное решение. Все.
7: Мы несколько лет делили с вами одну квартиру. И будет просто забавно оказаться и в одной камере.
8: Не каркайте, Холмс.
7: Так, Ватсон, у вас есть маска?
8: Есть.
7: Прекрасно. Наденьте ее на карнавал в обществе анонимных алкоголиков в Земельблазме. А до дела я пойду без вас. Извините, я тут от себя авторский текст добавил. Немножечко надо было от себя авторского текста.
8: Слушайте, с такими утренними встречами вы так поднатореете и все-таки где-нибудь нет-нет досыграете.
7: Да. В театре юного узника. Вполне возможно. Так, немножко коммерческой информации, ребят, потом вернемся.
6: Медсестра, скальп. Ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
9: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
6: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
9: Доктор, а что насчет пациента?
6: А, да, прямо сейчас. Наверное, самые
10: вкусные семечки, Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
11: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
12: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
13: Divas pasaules. Bagātie un nabagie. Vieniem komforts un vara, otriem darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10,000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
7: Дамы и господа, Михаил Сиряев, и у нас выходим непосредственно в астрал просто. Нам нужно подвести итоги сегодняшней нашей игры, выбрать одного из, внимания, 12, дамы и господа, 12 правильно ответивших. Воу, точно так же, как Миша. Прикинь, откалибровались 12 человек на сундук мертвеца. Ну давай, выбирай.
8: Так, дорогие друзья, сразу же предупрежу, что мне, я бы всех вас позвал, я бы всем вам раздал бы пригласительные билеты.
7: Но нет.
8: Но их только нужно вручить одному. И вы знаете, я подумал, что... Так, какое мое любимое число, цифра? Давай. Но я не буду гадать. Я дам первому сверху. Вот первый кто? Первый сверху.
7: Самый последний, кто ответил.
8: Самый последний. Нет, давайте. Самый
7: девочка. Девочка.
8: Девочки, ну, девочки, конечно.
7: Ну, то да, девочка, да. Каришечка, первый. Она в косухе на этом самом. Карина, да, да, да.
8: Карина,
7: три двойки,
8: это для вас.
7: Три двойки прислала. Каришечка, солнце, ну, тебе два пригласительных билета на концерт. На концерт, на спектакль. Почти счастье. 21 октября ждет тебя Рижский русский театр имени Михаила Чехова. Примерно так же, как и мы ждали Михаила Ширяева в первый раз к нам в гости. Миш, очень приятно.
8: Спасибо большое. Два слова в конце скажу. Приходите, конечно, в Театр Чехова. Для нас это очень важно в нынешнее непростое время. Приходите, пожалуйста, смотрите спектакли.
7: Ребята, вся что ни на есть, самый театральный сезон.
8: В дополнение хочу сказать, 19 октября на сцене театра ОСА будет прекрасный спектакль «Череп из Коннемара», где играют замечательные артисты. «Черная комедия, как я люблю», Мартин Макдонах. Приходите.
7: Ребята, «Черная комедия» для... Ну, это и медики приглашены, кстати, между прочим.
8: Это очень...
7: И зрители шоу «Люди бодрые». Дамы и господа, Михаил Ширяев.
8: Спасибо вам, доброе утро.
7: Имени Михаила Чехова. Пока, счастливо.
8: Пока-пока.
7: Пока, спасибо.
14: Театральная среда. Радио СВХ Плюс.
15: Сегодня в Латвии пасмурно. Повсеместно ожидаются дожди. Ветер южный, умеренный. На побережье порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по стране плюс 9, плюс 14 градусов. Лепе, Вентспилс до плюс 14. Даугавпилс, Резекне 10-11. В Риге плюс 9, плюс 10. Днем дождь.
14: Радио СВХ Плюс.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Конституционный суд Латвии отказался открывать дело производства по заявлению генпрокурора Мейстерса в так называемом деле лесопромышленников. Правительство одобрило предложение Минфина до конца этого года сократить собственные расходы госканцелярии, министерств и других госучреждений. Синоптики прогнозируют, в предстоящие дни и в начале следующей недели в Латвии будет мало осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Конституционный суд Латвии отказался открыть дело производства по заявлению генерального прокурора Арминса Мейстерса в так называемом деле лесопромышленников. Прокурор требовал отменить решение прежнего правительства, то есть правительства Эви Кисилини, которое обязало государственную компанию «Латвиас Валсмеже» якобы из-за кризиса в отрасли изменить цены в долгосрочных контрактах на поставку древесины. Суд не стал оценивать законность этих решений по существу. Генпрокурор не входит в число должностных лиц и учреждений, которые вправе обращаться в Конституционный суд с таким требованием. Сам уголовный процесс при этом продолжается. Он начат против 10 человек, включая бывшего министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Минземледелия Райвиса Кронбергса, который был еще и директором госканцелярии. Следствие проверяет возможное злоупотребление служебным положением и бездействие должностных лиц Латвиас Валсмеже, то есть халатность. Ущерб государству оценивается примерно в 50 миллионов евро. Правительство одобрило предложение Минфина до конца этого года ограничить собственные расходы, а именно траты государственной канцелярии, латвийских министерств и других госучреждений. Сокращать не будут зарплаты чиновников и остальных сотрудников. Также не тронут социальные услуги, здравоохранение, безопасность и другие критически важные функции. На остальном планируют экономить. Так предстоит ограничить расходы на семинары, конференции, представительские мероприятия, консультантов, исследования, реновацию офисов и новое оборудование для них, а также отказаться от несрочных проектов в сфере IT. Любые новые контракты на поставку товаров и оказание услуг в госуправлении, если их сумма превышает 50 тысяч евро, можно будет заключать только с разрешения министра либо уполномоченного им должностного лица. В Латвии собираются повысить зарплаты военных, которые не менялись с 2023 года. С января следующего года основная зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. В 2028 году ее планируется повысить еще примерно на 147 евро. Конкретная прибавка будет зависеть от звания и выслуги лет. Сейчас минимальная зарплата, которую получают латвийские военнослужащие, это 835 евро в месяц до уплаты налогов. Деньги на прибавки правительство собирается найти внутри оборонного бюджета, сократив часть доплат и расходов на содержание. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 138 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 12 человек. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей. В 3 случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 444 административных протокола, из которых 183 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Синоптики прогнозируют, в предстоящие дни и в начале следующей недели в Латвии будет мало осадков. Меньше, чем до этого. До конца этой недели кратковременные осадки ожидаются главным образом в Курземе. Ветер будет дуть в основном слабый. На побережье временами будет усиливаться южный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 9, максимум плюс 15 градусов. В ясные ночи на востоке страны уже возможны заморозки до минус 2 градусов. Местами ночью и утром образуется туман. В конце октября в Латвии станет холоднее. Средняя температура воздуха опустится примерно на 2 градуса ниже многолетней нормы. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Предполагать, где вы, хотя нет, про некоторых знаю точно. Вот, скажем, привет из Германии. Удачного дня желает нам наша радиослушательница Татьяна. И мы, конечно, тоже передаем большие-большие приветы и говорим «Данке шон». Здравствуйте, здравствуйте, как ваши дела, как ваше настроение? До 15.00 мы сегодня вместе. Есть разные планы, конечно же, есть в планах сыграть вот этот... Этот звук сыграть, чтобы кого-нибудь обогатить, дать такую возможность ответить на вопрос, дать 5 правильных ответов. Также сегодня в рамках эфира я планирую разыграть 2 пригласительных билета на очень интересный концерт, где можно будет насладиться дудуком. Это такой очень интересный музыкальный инструмент. Кстати, все вопросы будут связаны именно с ним, поэтому если вы хотите заранее подготовиться, то есть у вас такая возможность. Почитайте про дудук, и, может быть, именно вам достанутся пригласительные билеты. Видите, аж это взахлеб разговариваю. Нет, сегодня опять решила пройтись пешком. Проживаю в центре, решила пешком дойти до работы. Дождя пока не было. Достаточно приятная такая погода, но чуть запыхалась. Это я признаю, немножко запыхалась, пока тут тоже на третий и второй этаж поднялась. Но, тем не менее, все, уселась, мне здесь удобно и готова приступить к работе. Всем еще раз привет. Номер телефона для обратной связи 2545-2525.
1: В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

0: Ожидаются дожди, плюс ко всему ветер порывистый на побережье до 15 метров в секунду. Днем по стране плюс 9, плюс 14. В Лепо-Венспилсе до 14. В Даугавпилсе и Резекне прохладнее 10-11. Ну и в Риге, собственно, также плюс 9, плюс 10 градусов. И дождик обещают. На календаре 14 октября. И сегодня вот наш слушатель Сергей обращает внимание, что праздник достаточно приятный. Называется, он носит название «День накопления жизненных сил». Иногда кажется, что силы нас совершенно покинули, поэтому это как раз день паузы, восстановления, заботы о себе. Сегодня рекомендуют психологи, в том числе, почитать любимую книгу, прогуляться на свежем воздухе, порадовать себя, может быть, каким-то вкусным десертом, почему нет. Также рекомендован эмоциональный покой, сделать паузу от новостей и гаджетов, побыть в тишине или помедитировать. Да, это было бы приятно, конечно. Ну и самое главное, мне кажется, для того, чтобы чувствовать себя, ну, чтобы были силы, чтобы они вернулись, это физическое восстановление. Что для этого необходимо? Конечно, высыпаться, можно принять теплую ванну, сделать легкую растяжку или сходить на массаж. Ну вот это да, на массаж бы тоже не отказалась даже средь бела дня. В общем, пусть это среда. А среда, что ли? Точно, уже среда. Как быстро летит время, пусть эта среда подарит вам бодрость, душевное равновесие и теплое вдохновение. Я почему-то думала, что сегодня сегодня среда уже. Да, время быстро летит вперед. Ну и также привет нашему слушателю Александру. Так, держать. А, Александр меня поддерживает в том, что... Я пешком на работу хожу иногда. Ну, если время позволяет и погода, почему и нет, где-то минут 50 вот так вот мне идти. Но это если вот Каменного моста считать. А до Каменного моста еще нужно минут 25. Так что, в принципе, прогулка такая достаточно продолжительная. Но зато я себя чувствую очень бодро и хорошо.
1: СВХ плюс.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 11 часов 25 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

календаре 14 октября. И да, сегодня среда. Недавно даже как-то удивилась, что уже среда. И вот наша постоянная радиослушательница Марина тоже пишет, а я тоже думала, что сегодня вторник. Нет, Мариночка, давайте мы с вами поверим в то, что сегодня среда. И, в принципе, такой экватор трудовой и учебной недели. А вообще, 14 октября, эта дата вошла в историю. Дело в том, что в 1843 году в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Ничего необычного в этом, может быть, и не было. Шекспира и ранее весьма охотно ставили. Единственное отличие от других премьер – музыку к спектаклю написал 34-летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди, которого современники назвали просто Феликсом Мендельсоном. Именно в этот день спектакля впервые прозвучал свадебный марш, который знаком, пожалуй, всем женихам и невестам. Знаком вам этот марш?

свадебного марша Мендельсона был использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниела в церкви святого Питера в Тивертоне, Великобритании, 2 июня 1847 года. Однако широкую популярность этот марш приобрел через 15 лет после его первого исполнения 25 января 1858 года, когда он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории. Марш обессмертил имя Мендельсона. Сегодня практически ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии. Ну и, конечно, каждая маленькая девочка еще с самого раннего детства представляет себя в свадебном платье. И как она выходит в дворец бракосочетания под свадебный марш Мендельсона. Это самая популярная свадебная мелодия. Конечно, еще можно вспомнить марш Вагнера, но, тем не менее, Мендельсон сразу... У кого-то дергается глаз, а кто-то, наоборот, улыбается. Если вы в своей жизни слышали этот марш и сочетались этими какими узами брака, ну, живите долго и счастливо, конечно. 11:31. Так, все послушали. Спасибо большое Мендельсону. Давайте продолжим что-то более современное. Очень красивую композицию. Совместный трек Валерия Меладзе и Гио Пика «Соль земли».

0: для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю банкаду, тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Žūrija atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alkoutlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkoutlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņai. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
7: Gintaro Mebeles praznuje svoj 24. день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла Клайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2.lv, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erste Finance.
2: Erste Finance. Финансējума risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Дозванивайтесь, 25-45-25-25, но прежде важная информация от Erste Finance. Получил крупный заказ, но не хватает средств на закупку сырья? С услугой финансирования закупок от Erste Finance ты сможешь приобрести все необходимое уже сейчас, а рассчитаться позже, с отсрочкой платежа до 90 дней. Как это работает? Ты заказываешь необходимые товары или сырье у своего поставщика. Erste Finance оплачивает счет. Ты рассчитываешься позже, получая отсрочку платежа сроком до 90 дней. Все происходит очень оперативно. Команда Erste Finance рассмотрит твою заявку в течение нескольких дней. Узнай больше и запишись на консультацию на Erste Finance. finance.lv. Erste Finance – финансовые решения для мощного роста бизнеса, реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Так, дорогие слушатели, звоним на телефон 25-45-25-25, не на WhatsApp. Я тут вижу, что кто-то пытается прозвониться. Нет, в рамках этого конкурса, я не помню, как мои коллеги, но я лично принимаю звонки только на телефон, потому что это удобнее и комфортнее, и лучше мы друг друга слышим. Поэтому сейчас уже, наверное, поприветствую кого-то из наших радиослушателей, кто дозвонился. Алло, добрый день или утро еще. Алло.
4: Доброе утро.
3: Ку-ку, да. Как вас зовут? Здравствуйте.
4: Марина.
3: Марина, очень приятно. Марина, вы уже участвовали в нашем конкурсе? Я тут вижу, что уже Марина выигрывала. Это не вы выигрывали? Алло.
4: Там, наверное... Марин.
3: Хорошо. То есть вы не та Марина, которая выиграла в шоу «Люди бодрые» в пятницу? Это были не вы, да?
4: Нет.
3: Кофейные напитки называют. Хорошо. Или это понедельник? Да, это в понедельник было. Хорошо. Марина, как ваши дела? Расскажите, пожалуйста.
4: Мои дела хорошо.
3: Ну, я очень рада. Вы сейчас на работе, дома?
4: На работе.
3: Ясно. Ну, приятно, что вы на работе слушаете радиостанцию СВХ+. Марина, помните ли вы условия?
4: Ну, назвать 5 слов за 5 секунд.
3: Да, вот сейчас будет 5 секунд, я задам вопрос, и вам надо дать 5 правильных ответов. Если вам удастся это сделать, то вы выиграть можете 100 евро. Я вам желаю удачи, я за вас болею, Марина. Говорите, когда будете готовы, и я тогда зачитаю задание сегодняшнего дня.
4: Ну, давайте.
3: Вы готовы?
4: Ага.
3: Хорошо. Марина, желаю вам удачи. Итак, уважаемая Марина, назовите 5 транспортных средств без двигателя. Поехали.
4: Лего, велосипед, самокат, коньки.
3: Чуть-чуть не хватило. Немножко, буквально какой-то секундочки. Но вы очень так быстро среагировали, отвечаете. Я уверена, что вам надо еще попробовать дозвониться до нас. Марин, обязательно. Вам должно повезти. Я буду вас ждать в эфире опять. Хорошо, да? Ну, приятного вам дня. Впрочем, не только в дневном сегменте, конечно, и в утреннем, и в вечернем, как только вы слышите этот звук, надо дозваниваться. Также это можно сделать и у наших замечательных коллег с радиостанции СВХ и СВХ-ЛВ. Уже с 5 октября и по 30 ноября на наших радиостанциях большая, громадная осенняя кампания «Будь плюс» или в латышском варианте «ТРК посту». И у вас в рамках этой кампании есть возможность выиграть 100 евро 3 раза в день. день в утреннем, дневном и вечернем эфире, как только слышите специальный звук, то дозванивайтесь к нам на номер 25-45-25-25. Но один участник в течение всего периода проведения конкурса, поэтому чего вот я и там спрашивала у Марины, это она, не она, может принимать участие несколько раз, конечно, но в общей сложности выиграть не более 3 раз, по 1 разу на каждой радиостанции. После получения приза на конкретной радиостанции повторное участие в конкурсе на этой же радиостанции, здесь еще раз написано черным по белому, даже выделено болдом, не допускается.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Finansējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: интерьера на Кипселе. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипселе.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: 22 октября на сцене Дворца культурного спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
4: СВХ плюс.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, повсеместно ожидаются дожди, ветер южный, умеренный, на побережье порывистый, днем по стране плюс 9, плюс 14 градусов. Лепая Венспилс до плюс 14, Даугавпилс Резекне 10-11 градусов, в Риге плюс 9, плюс 10, днем дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Конституционный суд Латвии отказался открывать дело производства по заявлению генпрокурора Мейстерса в деле в так называемом деле лесопромышленников. Правительство одобрило предложение Минфина существенно экономить до конца этого года в госканцелярии, латвийских министерствах и других госучреждениях. В Латвии с нового года собираются повысить зарплаты военных, которые не менялись с 23 года. Синоптики прогнозируют, в предстоящие дни, в начале следующей недели, в Латвии будет мало осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Конституционный суд Латвии не стал открывать дело производства по заявлению генпрокурора Арминса Мейстерса в так называемом деле лесопромышленников. Прокурор требовал отменить решение прежнего правительства, которое обязало государственную компанию «Латвия Свалсмежи» изменить цены в долгосрочных договорах на поставку древесины, якобы из-за того, что в отрасли кризис. Суд Сатарсма отказался оценивать законность этих решений правительства по существу, указав, что генеральный прокурор не входит в число чиновников или учреждений, которые вправе обращаться в Конституционный суд с таким требованием. То есть, если бы это сделали, скажем, президент, правительство, парламент, либо отдельные депутаты Сейма, не меньше 20 депутатов, тогда да. Но вариант с генеральным прокурором не пройдет. Сам уголовный процесс, расследования продолжаются. Уголовный процесс был начат против 10 человек, включая бывшего министра земледелия Арманса Крауза, бывшего госсекретаря Министерства земледелия Райвиса Кронбергса. Основные уголовные статьи – это злоупотребление служебным положением и халатность, в том числе должностных лиц Латвии Свалсмежи. Ущерб государству оценивается примерно в 50 миллионов евро. Правительство одобрило предложение Министерства финансов до конца этого года ограничить новые расходы государственной канцелярии, латвийских министерств и других госучреждений. Сокращать не будут зарплаты чиновников и остальных сотрудников. Также не тронут социальные услуги, здравоохранение, безопасность и другие критически важные функции. На остальном планируют экономить. Так предстоит ограничить расходы на семинары, конференции, представительские мероприятия, консультантов, исследования, реновацию офисов и новое оборудование для них, а также отказаться от несрочных проектов в сфере IT. В частности, любые новые контракты на поставку товаров и оказание услуг, если их сумма превышает 50 тысяч евро, можно будет заключать только с разрешения министра или уполномоченного им должностного лица. В Латвии собираются повысить зарплаты военных. Они не менялись с 23 года. С января 2027 основная зарплата военнослужащего вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. В 28 году ее планируют повысить еще примерно на 147 евро. Конкретная прибавка будет зависеть от звания и выслуги лет. Сейчас минимальная зарплата латвийского военнослужащего 835 евро в месяц до уплаты налогов. Деньги на прибавку правительство собирается найти внутри оборонного бюджета, сократив часть доплаты и расходов на содержание. Синоптики прогнозируют, что в предстоящие дни и в начале следующей недели в Латвии будет мало осадков. До конца этой недели кратковременные дожди ожидаются главным образом в Курземе. Ветер будет дуть в основном слабый, переменных направлений, лишь на побережье временами он будет усиливаться и дуть будет в основном с юга. Днем воздух прогреется в ближайшие дни до плюс 9, максимум плюс 15 градусов. А в ясные ночи на востоке страны, возможно, уже заморозки, до минус 2 градусов. Местами утром и ночью будет образовываться туман. В конце октября в Латвии станет холоднее. Средняя температура воздуха опустится примерно на 2 градуса ниже многолетней нормы. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет, кто к нам присоединился. Отличного настроения. И уже время такое, околообеденное. Кто отправляется покушать, перекусить. Приятного вам аппетита. Александр меня прозвал главным мясоедом. Тут не раз признавалась, что люблю поесть. И вот такой был сделан вывод. Ну, хорошо, хорошо. Как хотите, так и величайте. Но самое главное не это, а то, что радар в скривере стоит. Может, кому пригодится информация. Дорожная информация. Спасибо, Александр. 25-45-25-25, в том числе и для нее этот номер. И также Даниэлю привет нашему постоянному радиослушателю. А где его тут позывной? Он же нам недавно присылал, если я не стерла. Нет, вот это, по-моему.
3: Привет!
2: Привет! Привет! Привет, Даниэл! Здравствуйте! Хорошего вам настроения. И также Марине тоже передаем большой пламенный привет. Скоро мы заглянем в календарь, именно отметим гастрономические праздники. Сегодня много всего вкусненького. Ну а пока давайте утеплимся немножко. Я думаю, что этот предмет гардероба, о котором пойдет дальше, ну не речь, а даже песня. Я, например, в нем, в худи. Очень-очень удобно. И мужчины, и женщины, по-моему, часто на себя примеряют.
4: СВХ плюс. Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым, под ним весь мир. Звук ярче, свет.

0: Nudis Pīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļi Rimi, 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīni desiņu, eiro 99, 2, 2 litri.

0: 17 минут. Всем еще раз прекрасного настроения. Ну что, давайте заглянем в календарь, чем можно похрустеть. Может, вам понравятся эти блюда, может быть и нет. Ну вот день десерта в США, как вам? Мне кажется, нравится всем. А американцы решили, что для счастья не обязательно вообще искать повод съесть тортик или что-нибудь вкусненькое. В общем, мы объявили целый день праздником десертов. Вот какой десерт вам больше нравится, такой сегодня себе и приобретите. Так, сегодня еще день сэндвича с креветками. Это уже отмечают в Швеции. Шведский ракмакка. Это необычный бутерброд. На хлеб выкладывают гору креветок, яйцо, зелень, лимон и соус. Интересно, что в Швеции выражение «скользить на креветочном бутерброде» означает «жить легко», когда все достается практически без усилий. Не знала, запомню. «Скользить на креветочном бутерброде». Любопытно. И еще сегодня в Америке, ну, такой себе праздник, день шоколадной букашки. Речь действительно о настоящих съедобных насекомых, покрытых шоколадом. Сверчки, кузнечики, мучные червячки превращаются в экзотические сладости. Говорят, некоторые напоминают хрустящие орешки. Главное, конечно, не перепутать вот эту действительно специально приготовленную коробку конфет, или если мушка какая-то села. В общем, хочу пожелать вам, дорогие слушатели, приятного аппетита.
1: СВХ+.

особенно женщины, особенно драгоценные. Но помните эту знаменитую фразу: лучшие друзья девушек – это бриллианты. И недавно мне попалась картинка, где там написано, что лучшие друзья девушек – не бриллианты, а, конечно же, мужчины, которые могут их купить. Но есть определенная категория людей, которые, безусловно, счастливо, именно если у них в материальном плане все хорошо. Не скрою, учитывая, что мы живем, кто там, Мадонна пела, in the material world, естественно, денежки эти необходимы, но не самое, на мой взгляд, важное. Конечно, не в шалаше бы хотелось жить с милым, а в какой-нибудь квартирке более-менее приличной. Но, тем не менее, я никогда бриллианты самым главным не считала во взаимоотношениях. Впрочем, сейчас не какая-то женская рубрика у нас, а такая, можно сказать, совмещаем тему еды, которую мы развиваем в рамках этого часа, и вечной молодости. Вот недавно выяснила такое очень любопытное выражение. В Швеции есть «скользить на креветочном бутерброде». Означает «жить легко, когда все достается практически без усилий». И вот дедушка один, ему 101 год, представляете, зовут его Ли Шицзен. Он бросил вызов старению, употребляя как раз-таки разные креветки, морепродукты и газировку. В то время как все больше молодых людей увлекаются здоровым питанием, этот дедуля решил, ну, не стал задумываться над тем, что это такое питаться правильно. Живет, в общем, этот Ли Шицзен, которому 101 год, в провинции Чжэцзян, это в Китае, и не может пожаловаться на отсутствие аппетита. В больших количествах поедает рис, морепродукты, свинину и овощи. Но особенно удивительно, что дедушка обожает газировку по типу колы или спрайта, при этом холодный спрайт, в который добавляется несколько капель белого вина, главный фаворит престарелого гурмана. Еще год назад Ли сам ездил за продуктами на велосипеде, но после того, как старик упал, родственники запретили ему такие поездки, и теперь приходится кататься на рикше. Все равно едет в магазин. Долгожитель утверждает, что очень редко простужается, у него относительно низкое давление и хорошая память. 101 год. При этом Ли не заявляет, что причиной такого состояния стали именно газированные напитки и морепродукты. Просто он ест и пьет то, что ему нравится. Понимая, что такой рацион может поставить в тупик сторонников здорового образа жизни. И вот здесь вот фотография улыбающегося дедушки. Он не выглядит на 101 год, выглядит очень бодренько, веселый. Поэтому давайте пожелаем ему долгих лет жизни и крепкого здоровья. Соответственно, и всем нам тоже.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха. Вот в эту ночь на 14 октября, дорожная метеостанция между Стрэндж и Валкой показала минус 0,9 градуса. Однако вот днем температуру воздуха нам обещают до плюс 14. Это в общем в целом по стране. В Риге не более 10 градусов. Сейчас проверим, но у меня показывают, что плюс 11 в данный момент. И дожди тоже нам обещают. Если заглянуть уже в такой долгосрочный прогноз, то во второй половине текущей недели и на следующей в Латвии ожидается мало осадков, прогнозируют синоптики. На протяжении большей части следующей недели на погоду в Латвии будет влиять антициклон, поэтому ожидается преимущественно сухая погода, хотя временами небо может быть облачным. Существенных изменений температуры воздуха не прогнозируется. Во второй половине недели местами, в основном в Курземе, пройдут кратковременные дожди. При прояснениях температура воздуха по ночам местами на востоке страны опустится вновь до минус 2 даже градусов. На остальной территории Латвии сохранится выше нуля. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 9, плюс 15. И согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в конце октября в Латвии станет холоднее. Средняя температура воздуха опустится на 2 градуса ниже нормы.
1: СВХ+.

0: пойти действительно себе налить и побаловать. Насчет никотина я очень рада, что уже давно бросила это пагубное занятие. Хотя, признаюсь, было время, когда, увы, зависела от него. Но сейчас освободилась уже давно достаточно и собой даже где-то горжусь. История у нас в рамках этого часа была там про бриллианты, про девушек, которые любят бриллианты, и мужчин, которые их дарят. Вот мечтают о богатеньких, так скажем, и, ну, что, богатый человек, это сколько у него должно быть денег, сколько тысяч, сколько, может быть, миллионов, миллиардов, а может быть и триллион. Есть, оказывается, и триллионеры, и это, конечно же, Илон Маск, первый триллионер в истории, хотя, ну, снова стал всего лишь миллиардером человек. Опять обеднел немножечко. Американский предприниматель Илон Маск вновь лишился статуса человека с состоянием более триллиона долларов. По оценке Forbes, на утро 13 октября, вот на вчерашнее, его капитал сократился до 982 миллиардов 900 миллионов долларов. А ведь всего 5 дней назад бизнесмен в очередной раз преодолел заветную отметку в 1 триллион. Причиной очередного изменения в рейтинге богатейших людей планеты стало падение акций космической компании SpaceX. После открытия американских бирж их стоимость снизилась более чем на 3%, а состояние Маска по подсчетам Forbes уменьшилось примерно на 26 миллиардов 300 миллионов долларов. Впрочем, даже после столь внушительных потерь предприниматель остается богатейшим человеком мира. Кстати, впервые Маск стал триллионером 12 июня 2026 года, когда акции SpaceX начали торговаться на бирже NASDAQ. Компания провела крупнейшее первичное размещение акций в истории. Ну и тут речь идет, конечно, не о деньгах на банковском счете предпринимателя реальных, а о расчетной стоимости принадлежащих ему акций и других активов. Поэтому его состояние может изменяться на десятки миллиардов долларов буквально за несколько часов вслед за колебаниями биржевых котировок. Ну вот, так, тут фотография. Ну, так, не очень выглядит Илон Маск, но ему, по-моему, все равно. Я слышала, что жена, по-моему, от него решила, да, уйти очередная вместе с детьми. Так что богатые тоже плачут. Вот можно сделать такой вывод: не в деньгах счастье. Хотя счастья хочется пожелать всем, и финансового благополучия, и личного, безусловно.
1: Плюс.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienuviet pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты в Билишу-сервис.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
6: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.

0: еще раз привет и отличного настроения. Ну что, на календаре у нас 14 октября 2026 года. И если сосчитать вот всю эту полную дату, то получается семерка. Что же такое семерка? Это мудрость, интуиция, день размышлений, день поиска ответов и переосмысления отношений. В любви сегодня вот эту семерочку связывают с притяжением, с неожиданными встречами и желанием разобраться в чувствах, в деньгах. Вот у нас этот час как-то про деньги. Лучше обдумывать решение, чем действовать импульсивно. И, в общем, желаю всем успехов и удачи. Сегодня также вот эта вот цифра, это число дня, символически напоминает о необходимости соблюдать баланс между желаниями и ответственностью. Итак, впереди у нас новости, после них обязательно встретимся.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК.

0: Сегодня в Латвии пасмурно, ожидаются дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от плюс 9 до плюс 14, в Лепе и Венспилсе до 14, в Даугавпилсе и Резекне 10-11, в Риге 9-10 и днем возможен дождь.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Латвия не может запретить транзит российского зерна. Оно принадлежит покупателям. Дизельная сделка – это отправная точка большого мирного плана, утверждает Вашингтон-Пост. Папе Римскому прооперировали рак легкого. В Риге час дня. Новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: На данный момент Латвия не может увеличить плату за использование железной дороги для транзита зерна из России или запретить его, сообщил премьер Андрис Кулбергс. Еще недавно он сам критиковал предприятие Latrail.net за недостаточную решительность в повышении тарифов. Главная проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивное право определять как тарифные, так и транзитные вопросы. Зерно из России до сих пор не включено ни в какие санкции. К тому же зерно принадлежит не России, а покупателям, стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии, Японии, заявил премьер. Правительство ожидает, что ЛМТ и ТЭТ оценят готовность выкупить долю Телия. Если компании смогут это сделать, сделка будет продвигаться в такой форме. В свою очередь, если компании не смогут это обеспечить, ЛМТ и ТЭТ будут объединены без промедления. Этим решением прекращается ранее запланированная схема, в которой в качестве покупателей должны были участвовать государственные предприятия «Латвэнерго» и Латвийский государственный радиотелецентр. По оценке премьера Андриса Кулбергса, поручение Кабинета министров в этой сделке до сих пор не выполнено и цель не достигнута. Спад на мировом рынке крепких алкогольных напитков, сокращение экспортных заказов и внешние факторы привели к серьезным проблемам с денежными потоками, в результате чего возникли задержки с уплатой акцизного налога. После переговоров по поводу неуплаты акцизного налога служба государственных доходов заморозила счета производителя алкогольных напитков компании Amber Latvia Balzams, говорится в сообщении предприятия для биржи. В январе суд утвердил процесс правовой защиты, который завершился 9 октября. Кредиторы могут вернуться к ранее предъявленным требованиям, в связи с чем служба государственных доходов возобновила блокировку счетов этого предприятия. Об этом сообщает портал Delphi. Если новому единству будет предложена возможность войти в новое правительство, его главными условиями сотрудничества будут укрепление государственной безопасности, соблюдение прав человека и ответственная экономическая политика, заявил лидер фракции нового единства всеми Эдмунд Юревиц. Для партии также важна независимость судебной власти, СМИ и гражданского общества, сбалансированная налоговая и фискальная политика. Дизельная сделка Трампа с Россией – лишь часть нового глобального мирного плана, который США разрабатывают совместно с Европой. Об этом пишет газета The Washington Post. США и Европа постепенно движутся к выработке совместного предложения о масштабной мирной сделке между Россией и Украиной, в основе которой лежат финансовые выгоды и гарантии безопасности как для Киева, так и для Москвы. Украина получит гарантии от США и стран Европы на случай повторного нападения России по аналогии с 5-й статьей НАТО. Гарантии получит и Москва. Россия сможет заключать с Европой соглашения, учитывающие ее опасения в сфере безопасности. Хотя их конкретное содержание пока не ясно. Об этом пишет The Washington Post. Папе Римскому Льву XIV вчера удалили злокачественную опухоль правого легкого. После 90-минутной операции он нормально пришел в сознание, сообщает Ватикан. Проводится дополнительное обследование, чтобы установить, распространился ли рак. Ожидается, что Папа Римский проведет несколько дней в больнице. Его аудиенции отложены до 20 октября. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 13:08, 14 октября. И вы, наши дорогие радиослушатели, около радиоприемников или около компьютеров, может, около телефонов, но ведь нас можно слушать и через интернет. Вот нашим немцам большой привет радиослушателю Эдуарду. У Эдуарда позавчера был день рождения, а вчера на связь Эдуард не выходил и написал: «Добрый день всем, проспал вчерашний день». Ну, это нормально, видимо, значит, хорошо отметили свой день рождения. Тем более, я понимаю, что Эдуард сейчас на отдыхе, потому что он в Праге отмечал и встречал свой день рождения. Еще раз вас поздравляем. Доброе утро, добрый день. Приходите потихонечку в себя. Ну и Андрей пишет из Баварии: здрасте всем, и немецким, и другим импортным, и местным. Спасибо большое. О, какой красивый торт Эдуарду, значит, испекли вчера. Это вы, что ли, вместе отмечали день рождения? Я не понимаю. Не, ну, в любом случае, торт обалденный, здесь и морковками украшен. Могу только предположить, насколько это было вкусно. И Ивана тоже хочу поприветствовать, нашего Ивана, который любит чай. Здравствуйте, здравствуйте. Классного настроения, великолепной среды обитания. Да, сегодня у нас среда, среда, замечательный день. И Тата тоже к нам присоединяется. Тоже желаю вам потрясающего дня. И моя тезка Полина тоже вот тут прислала фотографию немного грустного ежика, но тем не менее тут подпись: лучшая еще впереди. Ну и супер, и хорошо, раз лучшая впереди. У нас впереди еще целых 2 часа общения. Надеюсь, очень даже неплохих. А в рамках этого я предложу вам поучаствовать в конкурсе и выиграть 2 билета на концерт. Можно будет послушать замечательный музыкальный инструмент дудук. Вопросы конкурса будут связаны именно с этим инструментом, поэтому, если вы хотите подготовиться, можете сейчас что-нибудь почитать про него.

0: Rimi un Paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
6: СВХ плюс.

0: 17:17. Ну а прямо сейчас хочу передать привет тоже за рубеж Александру, который, если я ничего не путаю, в данный момент находится в Испании где-то там. Здравствуйте, Александр. Хорошей вам дороги. Приятно, что вы слушаете радиостанцию СВХ+, даже далеко от Латвии. Так, ну а Даниэль, который нам вот опять прислал...
1: Привет!
0: Который прислал нам привет. Теперь прислал нам ежика. Какой маленький ежик. У меня ежики бегают под окном. Милашки. Плюс речка рядом Даугава. Но это приятно, Даниэль, что живые существа. Главное, чтобы к вам барсук из Айспута не пришел, который драчун такой, еще воришка. Виноград, или что он там ворует у винодела Мартинша, вчера статью читала, потом напал на собаку, но тем не менее город прославился теперь даже за пределами Латвии, и туристы уже приезжают туда, чтобы сфотографировать этого барсука, майки разные, сумки, все выпускать начали с изображением барсука и ежа. Ну и еще приветик хочу передать красавице Карине. Кариночке, да, вот Карине и Леночке тоже приветик передаю. Девчонки, вы умницы. Ну и раз уж мы тут вот про ежиков, про барсуков, про собачек и котиков, вот новость тоже из мира животных. Есть такой гольф-курорт, называется он Амендуэйра. Это, в общем, ну, даже, наверное, не это важно, ну, хотя, тем не менее, находится он в Португалии, в муниципалитете Силвиш. И, представляете, там за растительностью на этом гольф-курорте следят необычные садовники. Каждый день пастух Андреа Гонсалвеш проводит по территории двух гольф-полей стадо, состоящее из 70 овец и 20 коз. Четвероногие работники поедают отросшую траву, колючие кустарники, молодые побеги оливковых деревьев. Таким образом, они помогают не только поддерживать на гольф-полях порядок, но и снижать риск возникновения лесных пожаров. Необычная договоренность между курортом и животноводом существует, кстати, уже более 10 лет. И она выгодна обеим сторонам. Курорт экономит на расчистке территории, а животные Андре получают бесплатную еду. Гольфисты нередко забывают об игре, заметив вот этих вот необычных садовников, блеющих, и начинают их фотографировать. Руководство гольф-курорта даже планирует организовать специальные экскурсии, чтобы их гости могли поближе познакомиться с трудолюбивыми любимыми и обладающими отменным аппетитом животными. Вот такая вот приятная новость. 13:20. Вопрос пришел на WhatsApp. Когда будет конкурс? Какой конкурс? Конкурс «Будь в плюсе». Я уже отыграла, кстати, в рамках своего эфира после 11 часов в этот час. А конкурс, где можно будет выиграть два билета на концерт и

0: послушать удивительно красивую музыку и мелодию, послушать дудук армянский. Это вот совсем скоро уже.
1: СВХ+.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 13 часов 24 минуты.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.

13:27. Всем отличного настроения. Прямо сейчас хочу разыграть 2 билета на концерт армянского Дудука «Отголоски вечности» Мужиба Садбалса с 23 октября в 19:00 во Дворце культуры ВФ. Приглашаю вас окунуться в удивительный мир армянской музыки. И в этот вечер прозвучат традиционные армянские мелодии, а также современные международные композиции в сопровождении талантливых музыкантов. Дудук – древний армянский духовой инструмент, звучание которого напоминает человеческий голос. И вот его мелодии способны передать самые глубокие чувства от светлой грусти до радости и любви. В общем, у вас есть возможность выиграть 2 билета на этот замечательный концерт. Чтобы выиграть, вам предстоит ответить на 3 интересных вопроса об армянском дудуке, проверить свои знания, может быть, получить что-то новое, а самое главное – воспользоваться возможностью провести незабываемый музыкальный вечер. Итак, я желаю вам удачи, пусть музыка дудука найдет отклик в вашем сердце, очень действительно красиво. Итак, кто хочет, кто готов, возьмите телефоны, задам 3 вопроса, 3 буковки, 3 варианта ответов, и надо отправлять на номер 25-45-25-25. Причем сделать это можно как на WhatsApp, так и в виде SMS. Вопрос номер 1. Скажите, пожалуйста, из какого дерева традиционно изготавливают дудук? Вариант А – абрикосового, вариант Б – дубового, вариант С – соснового. Второй вопрос. Как называется традиционная двойная трость, создающая звук дудука? Вариант А – ганиш, вариант Б – мундштук, вариант С – плектр. И третий вопрос. Как называется второй дудук, который создает непрерывный фоновый звук при исполнении? Вариант А – дам, вариант Б – зурна, вариант или зурна. Никогда не знала, как правильно вот этот бренд Зигна или Зигна говорить. Зурна или зурна. И вариант С – саз. В общем, пишите, пожалуйста, отправляйте на номер 25 45 25 25, и через время подведем итоги конкурса.

12:36 минут. Спасибо большое всем, кто решил принять участие в нашем конкурсе. Больше я ответы не принимаю на номер 25-45-25-25. Напомню, 23 октября в 19:00 во Дворце культуры ВФ можно послушать дудук и другие музыкальные инструменты. Концерт «Эхо Вечности». Два билета мы разыгрываем. Главный герой вечера – дудукист Тигран Туманян. Кстати, Тигран завтра будет здесь у нас в гостях. После 13:00 в дневном эфире запланирована встреча. Кстати, вместе с ним будет и певица Елена Исаян, которая принимает участие также в этом концерте. Гитарист и композитор Рихард Либетис. Это, ну вот, уже завтра не будет, но имею в виду, он будет на сцене. А также джазовый барабанщик и композитор Сигвардс Дижайс, виолончелист Томас Санчес и скрипачка Ольга Бучинска. То есть, представляете, сколько много замечательных музыкантов. Я уверена, что будет потрясающий концерт. Ну, а сейчас давайте пробежимся по вопросам про дудук. Первый вопрос. Из какого дерева традиционно изготавливают дудук? Здесь ответили почти все, по-моему, все даже правильно. Вариант А – абрикосового. Абрикосовая древесина придает дудуку характерное вот это мягкое, теплое и бархатистое звучание. Вопрос номер два. Как называется традиционная двойная трость, создающая звук дудука? Это тоже вариант А – верный, гамиш. Специальная двойная трость, она из камыша, и вот вибрация ее создает этот неповторимый звук. И третий вопрос, как называется второй дудук, который создает непрерывный фоновый звук при исполнении? Здесь тоже правильный ответ, первый А. Дама, так называют непрерывный сопровождающийся звук, который второй музыкант поддерживает на дудуке, создавая фон для основной мелодии. Итак, правильные ответы. Все первые, кто-то написал 3 единички, это я тоже зачту, а так А-А-А. А-а-а. В общем, скоро подведем итоги. Мне нужно сосчитать, сколько было тех, кто ответил верно на все три вопроса. И уже поздравим победителя в прямом эфире. Так как я уже вижу, что несколько правильных комбинаций пришли, так, значит, опять попросим рандомайзера случайных чисел. А пока аплодисменты всем участникам. Спасибо.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
8: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
9: Ранен светлой стрелой

0: 6:46. Ну что, давайте сейчас уже выявим, вернее, я вывела уже победителя, даже победительницу. И кто же у нас выигрывает два пригласительных билета на мероприятие, которое состоится 23 октября во Дворце культуры ВЭФ. Кто послушает армянский дудук и другие замечательные инструменты. Всего правильную комбинацию ААА или 111 у нас прислали, сейчас зайду, посмотрю, здесь 18 радиослушателей, и здесь я запустила рандомайзер чисел случайных, и у меня семерочка, и под этим номером радиослушательница, которую зовут София. София, номер телефона заканчивается на 287. Ну, попробуем связаться, может, получится. И поздравить лично Софию с тем, что она выиграла билеты. А я еще раз хочу напомнить, что завтра как раз-таки к нам в гости придет настоящий дудукист. А здравствуйте, София.
1: Здравствуйте.
0: Это радио вас беспокоит, мы вас хотим поздравить. Вы участвовали в конкурсе, вы написали правильную комбинацию ААА. И, соответственно, вот вам аплодисменты. Рандомайзер случайных чисел выбрал именно вас. Я за вас очень рада, потому что вы окунетесь в такую очень волшебную, я бы сказала, сказочную атмосферу под этот божественный инструмент дудук. Два билета ваших, я поздравляю вас, София.
1: Спасибо большое, очень приятно.
0: Хорошо, вы сейчас на работе, дома отдыхаете?
1: На работе.
0: А, ну тогда не буду вас отвлекать, София, хорошо? Ждите билеты, скоро пришлю на WhatsApp вам. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое, хорошего дня.
0: Вам тоже хорошего трудового дня. Я еще раз хочу отметить, что завтра после 13 здесь у нас будет настоящий дудукист. Это Тигран Туманян. А также вместе с ним замечательная вокалистка Елена Исаян. Вот они расскажут о предстоящем мероприятии. И Тигран, конечно же, будет не с пустыми руками. Он будет с дудуком. Поэтому завтра здесь, прямо в эфире радиостанции СВХ+, мы сможем послушать этот замечательный музыкальный инструмент.

0: optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Зелзова 72 или на MN Мебелс LV. Мебель Унамс, цены падают.
3: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
4: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
5: Я ранен светлой стрелой.
6: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью временами дожди, в Курзаме сильный ветер, слабый на побережье порывами, местами туман, температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем переменная облачность без осадков, температура воздуха от плюс 8 до плюс 14. В Лепе и Венспилсе до 13, в Даугавпилсе и Резекне 10-11, в Риге без осадков и около плюс 10.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс

0: экс-министр благосостояния не пошел на сделку с прокуратурой. «Дизельная сделка – это отправная точка большого мирного плана», утверждает «Вашингтон-Пост». Видзаме – первые осенние заморозки. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На данный момент Латвия не может увеличить плату за использование железной дороги для транзита зерна из России или запретить его, сообщил премьер Андрис Кулбергс. Еще недавно он сам критиковал предприятие Latrail.net за недостаточную решительность с повышением тарифов. Главная проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивное право определять как тарифные, так и транзитные вопросы. Зерно из России до сих пор не включено ни в какие санкции. К тому же оно не принадлежит России, а покупателям, стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии, Японии, заявил премьер. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам в первом чтении одобрила поправки к закону о поддержке граждан Украины. Для них будет предусмотрен особый порядок получения вида на жительство. Поправки необходимы из-за нового закона о миграции. Граждане Украины, которым в Латвии предоставлена или ранее предоставлялась временная защита, смогут запросить постоянный вид на жительство на особых условиях. Однако такой порядок предусматривает и финансовые затраты. Пояснили в Министерстве финансов, так как придется платить пособие тем украинцам, которые не будут иметь достаточных доходов. Это создаст нагрузку на самоуправление. Деньги могут быть найдены в бюджете следующего года. Прокуратуре не удалось договориться о наказании с бывшим министром благосостояния Рейнисом Узолнексом, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что предложили заключить соглашение о наказании, однако обвиняемый не согласился с этим предложением. В связи с этим дело передано в суд для рассмотрения в общем порядке. Вид и размер предложенного наказания в прокуратуре не стали разглашать. Дело передано в Рижский районный суд. В середине сентября министр был задержан пьяным за рулем, после чего покинул свой пост и был исключен из Союза зеленых и крестьян. Нил Ушаков, избранный в Европарламент от партии «Согласие», заявил, что как рядовой член партии будет уважать решение о самоликвидации, если съезд примет такое решение. Сейчас его больше волнует бюджет ЕС, чтобы в нем были решения, максимально благоприятные для Латвии и других стран на восточной границе ЕС. И только после принятия бюджета ЕС он будет решать вопрос о своей дальнейшей политической карьере. Дизельная сделка Трампа с Россией – лишь часть нового глобального мирного плана, который США разрабатывают совместно с Европой, пишет The Washington Post. США и Европа постепенно движутся к выработке совместного предложения о масштабной мирной сделке между Россией и Украиной, в основе которой лежат финансовые выгоды и гарантии безопасности как для Киева, так и для Москвы. Украина получит гарантии от США и стран Европы на случай повторного нападения России по аналогии с 5-й статьей НАТО. Гарантии получит и Москва. Россия сможет заключать с Европой соглашения, учитывающие ее опасения в сфере безопасности, хотя их конкретное содержание пока не ясно, пишет The Washington Post. Минувшей ночью местами на севере Видземе столбики термометров опустились ниже нуля, и отрицательная температура воздуха в этой осенью в Латвии зафиксирована впервые. Согласно данным Латвия-Свалсцели, минувшей ночью вскоре после полуночи на шоссе между Стренчи и Валкой температура воздуха составляла минус 0,9 градуса, а вот в сети наблюдения Латвийского центра окружающей среды отрицательные температуры не были зафиксированы. Самая низкая температура была в Валуксне, и она составила плюс 0,4 градуса. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: СВХ плюс.

хотели, да, раз приглашаете. С удовольствием бы сейчас отправилась в какое-нибудь путешествие. Хотя и в Риге хорошо. Так, на календаре 14 октября. И, кстати, эту дату ждали поклонники и фанаты группы «Аквариум». Напомню, что сразу два концерта в нашей столице. Вот уже сегодня во Дворце культуры ВЭФ. И завтра, 15 октября, в концертном зале Пеллет выступит Борис Гребенщиков вместе с музыкантами группы «Аквариум». Это будет не просто концерт старых хитов, а выступление в рамках мирового турне с новым материалом и, конечно, классическими песнями «Аквариума». Что будет интересного на концерте? Ну, сам по себе концерт — это, конечно же, атмосфера, самое главное. Новый альбом «Странные вести с далекой звезды». Организаторы обещают сочетание новых композиций и любимых песен разных эпох. На сцене, конечно же, будут и фантастические музыканты, живое звучание, услышите и, ну, безусловно, и гитару, и скрипку, и флейту, и аккордеон. И в Риге, еще раз напомню, запланированы два концерта подряд. Дополнительный был объявлен 15 числа в Спеллет. Я признаюсь, вот завтра как раз-таки пойду на концерт «Аквариум». Очень счастлива и рада. Ну, уже кто-то сегодня отправится в Дворец культуры ВЭФ. Ну, на мой взгляд, концерт стоит посетить прежде всего вот ради этой незабываемой атмосферы, потому что, ну, во-первых, песни тоже иногда переосмысляются даже на самом концерте, когда слушаешь живое выступление Бориса Борисовича, и очень часто ведь они и по-другому и звучат, не как вот студийные версии. В общем, давайте прямо сейчас не только поговорим, но и послушаем группу «Аквариум».

21 минута. Иногда вот смотришь что-нибудь такое страшное, фильм ужасов, и тут и голова кружится, и сердце бьется. И вот как раз-таки новость на эту тему тут мне попалась. Такой проект, называется он Science of Scare. Сейчас расскажу, что это такое. Ну, во-первых, задам вопрос, любите ли вы фильмы ужасов? Я, например, вообще не люблю, хотя иногда хочется. Такие легкие, может быть, люблю, совсем страшные люблю. Но

0: Оказывается, страх можно измерить, и ученые-энтузиасты занимаются этим уже несколько лет. В общем, проект, я уже сказала, как называется, Science of Scare, собрал 250 добровольцев, усадил их перед экранами, видимо, там раздал попкорн или какую-нибудь газировку, но самое главное, подключил датчики пульса и заставил смотреть ужастики. Причем измеряли не только то, насколько быстро колотится сердце, но и то, как организм реагирует на постоянное напряжение. И вот результат, рейтинг самых страшных фильмов. Если вы любите фильмы ужасов, то сейчас скажу самые страшные. Если вы их не любите, наоборот, не смотрите ни в коем случае. На первом месте «Синистер». 96 баллов страха из 100 возможных. Кстати, это уже четвертый год подряд самый-самый страшный фильм. Я даже никогда и не буду его смотреть. На втором «Хостел» набрал 95 баллов. Кстати, именно во время его просмотра у зрителей зафиксировали самый высокий средний пульс. 88 ударов в минуту. Тоже страшный фильм. Третье место занял весьма необычный фильм «Скиномаринг». «Скиномаринг», как он, «Скиномаринг», в общем, такой. Там, как пишут, почти ничего такого не происходит, но смотреть его, судя по реакции зрителей, очень даже страшно. Дальше идут более знакомые любителям жанра хоррор «Астрал», «Заклятие» и «Реинкарнация». Но самое интересное – рекорд внезапного испуга. Во время одного из новых хорроров пульс зрителей подскочил до 134 ударов в минуту. В общем, представляете, сидишь себе спокойно в кресле, а сердце работает так, будто ты убегаешь от маньяка. Реально, самой страшной новинкой года стал фильм «Полутон». Не «Плутон», а «Полутон». Он оказался особенно хорош в создании медленного, тягучего ужаса, когда вроде бы ничего страшного не происходит, но организм уже чувствует опасность. И тут кто-то вышел. Кто? Это Димхаров. Не пугай меня, пожалуйста. Есть и хорошие новости. Не только у Димхарова, но и для тех, кто боится ужастиков. Вот, смотрите, это для нас. Дальше тут тоже приписка есть. Исследователи для сравнения включили Шрека. И знаете, сколько набрала по шкале страха Шрек? 3 балла. Всего 3, но все равно целых 3 балла. Что там Шрек, кого напугал? Но, может быть, неожиданно появился из болота или осел там заорал резко, тоже, может, испугались. Кстати, напоследок вот еще любопытный факт. Режиссер Джеймс Ван стал настоящим королем страха. Сразу 4 его фильма попали в топ-50. Так что, если сегодня вечером захотите проверить свои нервы, включайте «Синистер». Или вообще забудьте об этом фильме. Только сначала надо проверить, закрыта ли входная дверь, а то потом страшно будет идти ее и проверять.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для...

рядом. СВХ плюс.

0: страшных это была кукла Чаки. Вот настолько не хотелось с ней встретиться. Вдруг появится где-то и почикает всех. Вот это кукла Чаки. И вот Фредди Крюгер тоже, помню, страшно было засыпать, потому что он же приходил именно ночью. А эти истории всякие про черную руку, которая из стены появится, и там что-то на колесиках выйдет. Ладно, не будем все эти пугалки и страшилки, потому что для некоторых это, вероятно, вообще травма какая-то еще с детства и с юности. Но любили мы всякие ужастики рассказывать. Впереди же достаточно скоро этот праздник, Хэллоуин. По-разному можно к нему относиться. Я не разделяю какой-то там такой уж радости по поводу него, но тем не менее, если это что-то безобидное, там дети песни поют, конфеты получают, ладно, хорошо, это еще да, мы всегда готовим конфеты, потому что могут реально позвонить в дверь детишки в каких-то масках, костюмах, вот уже один раз так напугали меня, я забыла, что Хэллоуин, смотрю в глазок, а там какое-то такое странное что-то существо стоит из оно, ну так, ладно, с тех пор конфеты покупают. Впрочем, Хэллоуин еще в конце октября, пока на календаре 15 число, но тем не менее, всякая разная праздничная атрибутика уже доступна во всех магазинах, можете что-то приобрести, если отмечаете. Но о погоде давайте поговорим. Предстоящей ночью временами дожди, в Курзаме сильный, ветер слабый, на побережье порывами, местами туман. Температура воздуха плюс 5, плюс 10, завтра днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от плюс 8 до 14 градусов. В Лепе и Венспилсе потеплее, до плюс 13, в Даугавпилсе и Резекне 10-11. В Риге завтра вроде без осадков и обещают около плюс 10.
1: СВХ+.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ВХ Плюс. Оставляю вас в замечательной компании. Дим Харов скоро здесь окажется, но напоследок еще один такой топчик, топ осенних напитков. Ведь осень — это время, когда даже в обычный кофе хочется что-то добавить. Корицу, имбирь, карамельку. На первом месте в этом топе, который тут на одном из кулинарных сайтов, Pumpkin Spice Latte. Ну, настоящий символ осени. Эспрессо, молоко, тыквенное пюре, корица, мускатный орех и имбирь. Интересно, что вот этот знаменитый Pumpkin Spice Latte появился еще в 2003 году, причем первоначальная версия напитка не содержала настоящей тыквы. Дальше здесь в топе горячий яблочный сидр. В американской традиции это часто безалкогольный напиток из яблочного сока с корицей, гвоздикой и апельсином. Аромат напоминает яблочный пирог, который только можно пить. Здесь же тоже в топе осенних напитков вкусных: облепиховый чай, ярко-оранжевый, облепиха, имбирь, апельсин и мед. Ну, облепиха еще очень полезна, богата витамином С, а вот ее кисловатый вкус прекрасно, конечно, сочетается с пряностями. Индийский чай с молоком, кардамоном, корицей, имбирем, гвоздикой и черным перцем. Масала-чай тоже один из самых ароматных согревающих напитков. И в каждой индийской семье может быть свой рецепт смеси специй. Вот кому нравится, тот тоже это пьет. И замыкает топ-5 напитков клюквенный глинтвейн. Ну, это морс или красное вино, апельсин, корица, гвоздика и бадьян. Прекрасный вариант для прохладного дня или вечера. Безалкогольная версия тоже получается не менее ароматной и вкусной. И, безусловно, раз уж мы говорим о тех напитках, которые доступны в Латвии, здесь отдельно еще вот есть для нас латте с цедонией или чай с цедонией. В общем, латвийскую цедонию можно использовать для приготовления ароматного сиропа с корицей. Вот уже этот сиропчик прекрасно сочетается и с кофе, и с чаем, и просто кипятком можно залить. В общем, на этой вкусной ноте я, пожалуй, завершу эфир. Благодарю вас за внимание. Встречаемся завтра, 15 октября, в четверг. Еще раз напомню, что после 13 часов у меня будет очень такой приятный гость. Причем придет и со своим инструментом, с дудуком, Тигран Туманян. Ожидаем на интервью с часу до двух. Ну, а в этой студии уже скоро, как я и анонсировала, появится Дима Харов. Классного ему эфира, а вам замечательного дня.
1: Вечные хиты. Золотой запас.

0: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
1: Встречаемся в клинике «Нортвей». Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника «Нортвей».
2: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.

0: Этой ночью временами дожди, в Курзаме сильный ветер, слабый на побережье, порывами, местами туман. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 14. Лепая, Венспилс 13. В Даугавпилсе, Резекне 10-11. В Риге без осадков и около 10.
1: Радио СВХ Плюс.

0: тарифы на отопление в Риге вырастут не более чем на 30%. Экс-министр благосостояния не пошел на сделку с прокуратурой. С завтрашнего дня скорость на всех автодорогах до 90 км в час. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предпринятые Рига Силтумс меры позволяют прогнозировать, что повышение тарифа на отопление не превысит 20-30%. Об этом руководство Рига Силтумс доложило сегодня комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. Рига Силтумс продолжит развивать проекты, связанные с использованием биомассы, электрификацией и накоплением тепловой энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от природного газа и уменьшить влияние колебания цен на энергоресурсы. На этой неделе в Риге начался отопительный сезон. Расценки на отопление в этом и в следующем месяце останутся прежними. А вот с декабря планируется повышение тарифов. Этот вопрос рассматривается сейчас комиссией по регулированию общественных тарифов. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам в первом чтении одобрила поправки к закону о поддержке граждан Украины. Для них будет предусмотрен особый порядок получения вида на жительство. Поправки необходимы из-за нового закона о миграции. Граждане Украины, которым в Латвии предоставлена или ранее предоставлялась временная защита, смогут запросить постоянный вид на жительство на особых условиях. Такой порядок предусматривает и финансовые затраты, так как придется платить пособия тем украинцам, которые не будут иметь достаточных доходов. Это создаст нагрузку на самоуправление. Деньги могут быть найдены только в бюджете следующего года. Прокуратуре не удалось договориться о наказании с бывшим министром благосостояния Рейнисом Узолнексом, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что предложили заключить соглашение о наказании, однако обвиняемый не согласился с этим предложением. В связи с этим дело передано в суд для рассмотрения в общем порядке. Вид и размер предложенного наказания в прокуратуре не стали разглашать. Дело передано в Рижский районный суд. В середине сентября министр был задержан пьяным за рулем, после чего покинул свой пост и был исключен из Союза зеленых и крестьян. Нил Ушаков, избранный в Европарламент от партии «Согласие», заявил, что как рядовой член партии будет уважать решение о самоликвидации, если съезд примет такое решение. Сейчас его больше волнует бюджет ЕС, чтобы в нем были решения максимально благоприятные для Латвии и других стран на восточной границе ЕС. И только после принятия бюджета он будет решать вопрос о своей дальнейшей политической карьере. С завтрашнего дня в Латвии больше нельзя будет ездить со скоростью выше 90 км в час, за исключением участка шоссе в направлении Сигулды, где при очень хороших условиях будет разрешена скорость до 100 км в час, сообщает Латвия с Валсцели. На участке Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где движение регулируется с помощью электронных дорожных знаков с переменной информацией, при очень хороших дорожных условиях максимально разрешенная скорость составит 100 км и в зимнем сезоне. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: есть для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Давайте сразу с хорошей новости начнем. Как здорово, что мы есть друг у друга. Подруги и други мои, правда? Во всяком случае, я каждый раз радуюсь, когда захожу в эфир радио СВХ Плюс. Вот в это время. И могу сказать вам, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие замечательные. Это Дим Харов, это программа «Хорошие новости». Началась сегодня среда, 14 октября. Настоящий осенний день здесь у нас, в Риге, в Латвии. Падающие листья, ветерок дует, дождик идет. Осень, нормальная осенняя погода. Ведь не каждый день должен быть великим, правда? Иногда достаточно, чтобы он был настоящим. Настоящий осенний день у нас с вами. От того, какое настроение у нас с вами будет, во многом зависит от того, что будет происходить, в том числе в эфире радио СВХ+. И от вас очень-очень многое зависит. В том числе музыкальная составляющая этого часа. В том числе те поздравления, те приветы. То настроение, которое будет в эфире радио СВХ+. Я, конечно же, буду вам рассказывать хорошие, интересные, позитивные новости, которые мне удалось найти. Но и вы, пожалуйста, не плашайте. Жду ваших сообщений на 25-45-25-25. Хотите повлиять на музыкальную составляющую программы «Хорошие новости»? Присылайте свои музыкальные заявки. Запросто. До 16.00. Хотите кого-то поздравить, передать привет, пожелать чего-нибудь? Все к нам. Все сюда, на радио СВХ+. Также можете использовать письмецо электронное plus@radiosvh.lv. Ну и смски, ватсапки, телеграмки на 25-45-25-25. Давайте о персональных праздниках расскажу, а чуть попозже расскажу о тех праздниках, которые сегодня в мире отмечаются. Александр, Вера, Григорий, Донат, Иван, Михаил, Петр, Роман и Савва. Список именинников по православным традициям. Минна и Вильхельмина по латышским традициям сегодня отмечают именины. Поздравляем. Конечно же, наилучшие поздравления всем, у кого сегодня день рождения. Кстати, о дне рождения. Вот что нам написал Елена. Вот с этого давайте и начнем. Добрый день, любимая радио СВХ+. Спасибо, Леночка, за любимое. Мы сейчас в Турции слушаем вас. В ливневый день. Я так понимаю, что у вас в Турции сейчас ливень, да? Простите, я не хотел, конечно, смеяться. Наверное, в Турцию едут, а не за ливнем. Но это уже совсем другая история. Хотели бы поздравить нашу мамочку Нину Пономареву с днем рождения, 69-летия. Желаем счастья, долгих, радостных лет жизни, бесконечного здоровья и исполнения всех желаний. Пусть каждый день будет наполнен теплом, заботой и хорошим настроением. Спасибо тебе за любовь и за поддержку, за то, что ты всегда рядом. Будь счастлива, улыбайся чаще. Дети Лена и Максим поздравляют вас. Дорогая Ниночка, радио СВХ Плюс присоединяется и дарит вам песню про улыбку. И пусть у вас как можно больше будет поводов для улыбки. С днем рождения, Ниночка, обнимаем.
3: От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись.

песенку мы сыграли для нашей радиослушательницы Ларисы. Нам тоже, Лариса, очень приятно, что вы с нами, что вы слушаете Радио СВХ+. Обещаю согревать вас, Лариса, и всех, кто сейчас слушает Радио СВХ+. Как только что пел именно. Пока у меня будут на то силы, возможности и желания. И то, и другое, третье у меня в данный момент есть. Программа «Хорошие новости». Едем дальше. Смотрите, какую новость расскажу. Осеннюю новость расскажу. Цукини, которую вырастила дама Сара Уитти из США, официально вошел в историю. Вес цукини 77 килограммов. Можете себе представить? 77 килограммов цукини. Такое достижение стало хорошим утешением после прошлогодней неудачи. Тогда Саре тоже удалось вырастить гигантские цукини. Но строгие судьи из-за крошечной трещины дисквалифицировали растение. В этом сезоне Сара стала хитрее. Она посадила сразу 3 растения. Вот, 2 плода опять потрескались, а чтобы третий цукини не пострадал, Сара накрыла его тентом и всеми силами постаралась замедлить его рост. Ведь именно из-за слишком быстрого роста появляется трещина. Теперь рекордсменка может радоваться тому, что у нее все получилось. Вот. Если бы она не накрыла тент, то, может быть, бы еще больше был цукини. Но, возможно, тогда потреснул. Представьте себе, цукини 77 килограмм. Я не могу представить. Человеческий рост такой. Наш радиослушатель Сергея предложил сыграть что-то из репертуара Гриши Урганта. Полина написала письмецо. Дим, добрый день. В этот осенний день я хотела бы послушать песню. Вы ставили вчера красивую песню Гриши Ивана Урганта. Он же Гриша Ургант. Вчера, кстати, спрашивали, Гриша Ургант это брат Ивана Урганта? Нет, друзья мои, подруги, это один и тот же человек. А Гриша это с псевдоним Ивана, когда вот он с усами и с гитарой, скажем так. В очередной раз посоветую вам послушать альбом, последний альбом Гриши Ивана Урганта, который называется «Гостель радио». И, как мы выяснили с Полиной, вот эту песню мы вчера с вами слушали. Эта песня великолепна, прекрасна и изумительна. Гриша Ургант, «Уходи» в рамках программы «Хорошая новость». «Уходи» — это песня так называется, вы никуда не уходите.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 15 часов 25 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Продолжаем программу. Помните, на днях я вам рассказывал про одного британского парня, который отправился в пешее путешествие вокруг света и 28 лет шел, но пришел. Путешествие завершил. Вот про еще одного британца расскажу. Зовут его Дэйв Белл, и он завершил одиночное плавание на весельной лодке через Тихий Индийский океан. И потратил на это 327 дней и 16 часов, преодолел около 29 тысяч километров. Один, да? Свой маршрут 54-летний бывший морской пехотинец прошел на карбоновой лодке длиной 8 метров 30 сантиметров. Путешествие проходило в условиях, необходимых для попытки установить рекорд. Белл не мог сходить на берег 327 дней, да, и принимать физическую помощь от других людей. Ежедневно он проводил за веслами около 12 часов, самостоятельно занимаясь навигацией, приготовлением пищи, ремонтом лодки. Представьте себе, год целый, да, ну 327 дней, там, без малого год, а по 12 часов грести. Нифига себе. Железный человек просто. Во время экспедиции британец также собирал пожертвования для благотворительной организации, которая оказывает помощь военнослужащим, ветеранам, членам их семей. Сумма пожертвований составила около 112 тысяч фунтов стерлингов. Молодец, красавчик, что можешь сказать? Дэйв Белл, жмем руку. Ваша хорошая новость, ваше поздравление. Вот оно, Диму Королёва поздравляю с днем рождения. Привет из Бауски. Игорь Мацуев передает вам, Дима. Мы также поздравляем вас с вашим праздником, с днем рождения. И по просьбе Игоря дарим вам вот эту песню от группы Прата Ветра и группы Би-2, кстати.

0: Это «Хорошие новости» с Димом Харровым. Все остальное подождет.
1: Интересная новость прислал наш радиослушатель Сергей. 6-летняя девочка Илуми Маэда, ее зовут, она из Японии. Она официально попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная девочка-диджей на планете. В возрасте 6 лет и 99 дней она отыграла полноценный сет в ночном клубе города Йокогама и получила официальный сертификат. Она начала осваивать диджеинг еще в 3-летнем возрасте, а также поделилась, что хочет выступать на музыкальных фестивалях по всему миру, а в будущем мечтает открыть собственный магазин мороженого и играть сеты прямо там. Такая совершенно замечательная детская мечта — открыть магазин мороженого и играть музыку прямо там. Вот что она сказала. «Мне нравится видеть, как все погружаются в музыку, танцуют и веселятся. Я думаю, что люди должны чувствовать себя свободно в самовыражении. Мне также нравится, когда звуки красиво сочетаются друг с другом». Да, все это у меня только 2 вопроса. А как 6-летней девочке разрешили играть в ночном клубе в Японии? Вот, никакие законы она там не нарушила. Вот, и слова самовыражения, звуки красиво сочетаются, погружаться в музыку. Как-то не верится мне, что вот такие фразы принадлежат 6-летнему ребенку. Ну, ежели у нее действительно такой богатый лексикон, то это, конечно, уникум. Уникум. А может быть, мама с папой помогли? Не без этого. Почему бы и нет? Анна, наша радиослушательница, пожелала услышать песню из репертуара Елены Ваенги. Давайте вот эту песенку, которая называется «Цветы», дорогая Аннушка, подарим вам прямо сейчас.

0: программа «Хорошие новости».
1: Хорошие новости.
2: Очень рекомендую найти фотку, которая вот так к следующей новости прилагается. Новость будет про абсолютно уникального окраса жеребенка, которого на престижном аукционе продали за 75 тысяч евро. Случилось это в Вене. Если наберете «Вена жеребенок», вот то тогда Google должен выкинуть вам фотографию действительно уникального жеребенка. Смотрите, он одновременно похож и на зебру, и, наверное, можно сказать, что он похож и на... леопарда. Вот такой у него окрас, такие пятна, белые и коричневые пятна. Новым владельцем стал любитель лошадей из Дубая. Думаю, что если любитель лошадей из Дубая, 75 тысяч для него совсем небольшие деньги. Ну да ладно. И вот что он сказал: у нас никогда раньше не было такого необычного жеребенка. Дело не только в окрасе, у него также потрясающая красивая внешность и прямые конечности. Но до переезда в Дубай еще далековато. После аукциона жеребенок вернулся в город Бранденбург на ферме, где он родился. Пока что он останется с мамой лошадью на ферме. Только когда ему исполнится не менее 6 месяцев, ему разрешат тогда покинуть дом. Поедет ли он вообще в Объединенные Арабские Эмираты, пока неизвестно. Ведутся переговоры, сказал владелец фермы. И он надеется, что, возможно, этот уникальный жеребенок пока останется в Европе, будет обучаться там конкуру. Ну, а потом... называется. Посмотрим. Очень рекомендую посмотреть фотку. Особенно, если вы любите лошадей. Посмотрите. Действительно, уникальный окрас у этого жеребенка. Наберите «Вена жеребенок» и увидите. А я заглядываю в наш WhatsApp и вижу, что наш радиослушатель Игорь вспомнил творчество Николая Носкова и попросил сыграть его песню. Ну, вот эту песенку. Давайте послушаем, дорогой Игорь.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью по Латвии временами дожди, в Курзаме сильный, ветер слабый, на побережье порывами, местами туман, температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем переменная облачность без осадков, температура воздуха от плюс 8 до плюс 14. Лепая Венспилс до 13, Даугавпилс и Резекне 10-11, Рига без осадков и около 10.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Тарифы на отопление в Риге вырастут не более чем на 30%. Дефицит дизельного топлива сохранится и в следующем году. На севере Видземе первые заморозки в Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предпринятые предприятием Регасилтумс меры позволяют прогнозировать, что повышение тарифа на отопление будет в пределах от 20 до 30%. Об этом руководство Регасилтумс доложило комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. Регасилтумс продолжит развивать проекты, связанные с использованием биомассы, электрификацией и накоплением тепловой энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от природного газа и уменьшить влияние колебания цен на энергоресурсы. Расценки на отопление в Риге в этом и следующем месяце останутся прежними. С декабря планируется повышение тарифов. Их сейчас рассматривает комиссия по регулированию общественных тарифов. Из-за перебоев с поставками дизельного топлива дефицит этого топлива на рынке сохранится и в следующем году, заявило Международное энергетическое агентство. Ситуация улучшится, если возобновятся поставки с Ближнего Востока. Цены на дизельное топливо в Европе и США достигли рекордных уровней. Это связано с сокращением экспорта нефти из стран Персидского залива и с тем, что Иран ответными ударами повредил нефтеперерабатывающие заводы в регионе. Агентство прогнозирует, что мощности по переработке нефти восстановятся, что приведет к избытку дизельного топлива на рынке в первом квартале следующего года. Но этого будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать дефицит, возникший после начала военных действий. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам в первом чтении одобрила поправки к закону о поддержке граждан Украины. Для них будет предусмотрен особый порядок получения вида на жительство. Поправки необходимы из-за нового закона о миграции. Граждане Украины, которым в Латвии предоставлены или ранее предоставлялась временная защита, смогут запросить постоянный вид на жительство на особых условиях. Такой порядок предусматривает и финансовые затраты, так как придется платить пособия тем украинцам, которые не будут иметь достаточных доходов. Это создаст нагрузку на самоуправление. Деньги могут быть найдены только в бюджете следующего года. Прокуратуре не удалось договориться о наказании с бывшим министром благосостояния Рейнисом Узолнексом, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что предложили заключить соглашение о наказании, однако обвиняемый не согласился с этим предложением. Вид и размер предложенного наказания в прокуратуре не стали разглашать. Дело передано в Рижский районный суд. В середине сентября министр был задержан пьяным за рулем, после чего покинул свой пост и был исключен из Союза зеленых и крестьян. Минувшей ночью местами на севере Видземе столбики термометров опустились ниже нуля, и отрицательная температура воздуха этой осенью в Латвии зафиксирована впервые. Согласно данным Латвия с Валсцели, минувшей ночью вскоре после полуночи на шоссе между Стренчи и Валкой температура воздуха составляла минус 0,9 градуса. А вот в сети наблюдения Латвийского центра окружающей среды отрицательные температуры не были зафиксированы. Самая низкая температура минувшей ночью была в Алуксне, и она составила плюс 0,4 градуса. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Если вы нерегулярно слушаете радио СВХ+, то, возможно, вы и не знаете, что трижды в день мы стараемся разыграть, стараемся вручить кому-то из вас приз в 100 евро. Это реальные деньги, 100 евро. В рамках конкурса, который называется «Будь в плюсе». Трижды в день. Если вы нерегулярно слушаете радио СВХ+, то вы, наверное, тоже пропустили, что мы уже вторую неделю, а то и третью неделю подряд разыгрываем посещение бани. Замечательной бани, которая называется «Пир Цвизлас». И в пятницу мы устраиваем финал, набираем финалистов в понедельник, вторник, среду, четверг и, соответственно, в пятницу. И устраиваем финал и разыгрываем посещение этой бани для четырех человек с банными вениками и шапками в подарок, между прочим. И если вы хотите еще кое-что узнать, могу рассказать, что сегодня в рамках вечернего радиошоу под названием «Drive Time», оно, кстати, началось, с чем я себя и вас поздравляю, мы разыграем еще и два билета в театр. Вот такие от меня, от Димы Харова, предложения вам, самым лучшим на свете радиослушателям и радиослушательницам. Поехали!
1: СВХ+.

0: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive Time. Лужа у обочины всегда глубже, чем кажется.
1: Особенно
2: для пешехода.
3: Давайте вкратце познакомлю вас с официальной статистикой от МВД Латвии о происшествиях за вчерашний день. Итак, вчера в стране случилось 138 аварий, больше всего в Риге и Рижском регионе, 80 из 138, меньше всего аварий в Видзуме, 11, в Латгале 13. Пострадало в этих авариях 12 человек, опять-таки в Риге и Рижском регионе больше всего пострадавших 9 человек, в Видзуме 1 человек, в Курзуме 2. В Земгале и Латгале нет пострадавших, это отличная новость. Также отличная новость, что вчера никто не погиб на дорогах Латвии, так держать. 444, вот такое круглое число, на нарушение правил дорожного движения вчера было зафиксировано в стране. Реже всего нарушали в Видзуме 66 нарушений правил дорожного движения, чаще всего в Риге и Рижском регионе 108. За агрессивное вождение был задержан один человек в Риге, один в Земгале, всего на двое человек было задержано за агрессивное вождение. Нарушение скоростного режима чаще всего нарушали в Латгале 48, а реже всего нарушали, кстати, в Риге 25, а вообще в Рижском регионе. А вообще было зарегистрировано 183 нарушения скоростного режима. Что касается вождения в нетрезвом состоянии, 5 человек вчера были задержаны, 2 в Риге, 1 в Земгале и 2 в Латгале. Трое попадут по-крупному, двое будут платить штраф согласно обнаруженным промиллям. Надо похвалить водителей Видзума и в Курзуме. Там нет задержанных в нетрезвом состоянии. Будем надеяться, что их вообще и не было. Что касается угонов, был один угон вчера зарегистрирован в Латгале. Вот такова статистика за вчерашний день.
0: Drive Time. С нами безопаснее. Пока ты спала, я проникал в твои сны. Я знаю пароль, мне все равно на замке. СВХ+.
4: В космосе летают мои мечты. И среди них о тебе каждая.

0: погоде расскажу. Завтра уже четверг, 15 октября, между прочим. Середина осени, правильно я понимаю? Завтра у нас. Ночью временами дожди, в Курзаму сильный ветер слабый, на побережье порывами, местами туман. Сильный дожди в Курзаму ночью. Температура ночью от 5 до 10. Завтра днем переменная облачность погоды без осадков. Кстати, от 8 до 14 температура. Лепа и Венспилс 13. Даугавпилс Резекне 10-11. В Риге около 10 градусов тепла. Без осадков, говорят. Будем ждать.
1: СВХ+.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Женщины с аутоиммунными заболеваниями на 74% чаще мужчин слышат, что их симптомы имеют психологическую или психосоматическую природу. Кроме того, им приходится значительно дольше ждать постановки диагноза и начала лечения, свидетельствуют результаты исследования, о котором пишет The Guardian. С аутоиммунными заболеваниями живут сотни миллионов человек, примерно каждый десятый житель планеты. Эти заболевания могут вызывать различные проблемы со здоровьем, в том числе усталость, мышечные боли и кожную сыпь. Однако исследования Кембриджского университета и Университета Восточной Англии указывают на существенные гендерные различия в том, как врачи интерпретируют признаки этих заболеваний. Женщинам чаще ошибочно приписывают психиатрические причины заболевания, чаще диагностируют психосоматические расстройства вместо истинной причины симптомов и чаще приходится сталкиваться с задержками в постановке диагноза. Ведущий автор исследования Мелани Слоун заявила, вред, который такие ошибочные диагнозы причиняют женщинам, может иметь долгосрочные последствия. Падает их доверие к врачам и их самооценка. Некоторым женщинам приходится ждать годами, прежде чем им, наконец, поставят правильный диагноз. Это приводит к длительным задержкам с началом лечения. В исследовании приняли участие более 6500 человек с аутоиммунными заболеваниями. Большинство участников составляли женщины из Великобритании. Берегите свое здоровье, не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Drive Time совместно с Лидо.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо. Драйв Тайм. На СВХ плюс.
2: Чем больше людей в машине, тем музыку выбрать сложнее.
3: Люби меня по-французски, раз это так неизбежно, как будто ты самый первый, как будто мой самый нежный.
1: СВХ плюс.

0: Будь в плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erste Finance.
2: Erste Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Твоей компании нужны дополнительные средства для повседневной деятельности или реализации новых бизнес-возможностей? Erste Finance поможет подобрать подходящее финансовое решение для самых разных бизнес-ситуаций. Отложи оплату счетов от поставщиков на срок до 90 дней, получи дополнительное финансирование оборотных средств, приобрети автомобиль, технику или оборудование в лизинг с отсроченным платежом. Получи заем для реализации планов по развитию компании. Команда Erste Finance знает, что возможности в бизнесе не ждут, поэтому твою заявку рассмотрит быстро и без лишних сложностей, чтобы необходимые средства стали доступны как можно скорее. Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance, одним словом, .lv. Erste Finance. Финансовое решение для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Очередной выпуск игры под названием «Будь в плюсе» и очередная попытка у вас за 5 секунд выиграть 100 евро. Если каждые 5 секунд выиграть по 100 евро, можно очень богатым человеком стать. Ну, давайте начнем с малого. Сначала вам надо будет по сигналу. Сигнал будет вот такой. Сейчас я его продемонстрирую. Вот по такому сигналу до нас дозвониться. Напомню, наш номер 25-45-25-25. Звоним по телефонной линии, не по WhatsApp. Причем, если вы уже выиграли в эфире радио СВХ+, вы больше не дозваниваетесь. Я вам задаю один вопрос, и вы в течение 5 секунд на фоне таймера, который будет звучать в эфире радио СВХ+, подбираете 5 подходящих вариантов ответа. Если вы решаете эту задачу, мы с удовольствием вручаем вам 100 евро. Такое у нас с вами мероприятие под названием «Будь в плюсе». Я очень надеюсь, что вы будете в плюсе буквально через несколько мгновений. 25. 45. 25. 25.

0: Интересно, кто до нас дозвонился. Здравствуйте, давайте знакомиться. Алло. Добрый день. Вы в эфире.
1: Да, это Анатолий.
0: Анатолий, очень приятно. Я слышу, что вы за рулем, судя по всему, Анатолий, да?
1: Да.
0: Выключите, пожалуйста, радиоприемник в автомобиле, чтобы у вас не было посторонних звуков, а чтобы вы все четко расслышали, чтобы мы четко расслышали ваши варианты ответа. Анатолий?
1: Хорошо, буквально секунду.
0: Сделано, да? А я очень надеюсь, да. что ваше участие...
1: Слышно.
0: Да, вас отлично слышно. Как вы меня слышите?
1: Отлично.
0: Я очень надеюсь, что ваше участие не повлияет на управление автомобилем в нашем конкурсе. Все безопасно, Анатолий. Надо проверить на всякий случай. Итак, Анатолий, внимание. Я вам задаю вопрос. У вас будет 5 секунд, и вам надо на этот вопрос будет подобрать 5 подходящих вариантов ответа. Вы готовы?
1: Да.
0: Если вы не против, я буду записывать, чтобы потом, в случае каких-то возникновения вопросов, чтобы мы все могли проверить. Так, внимание, вопрос. Назовите 5 перелетных птиц Латвии. Лебедь и чай. Вот такая парочка у вас была. Лебедь и чай. Две вот такие.
1: Из головы все вылетело. Вот сегодня смотрел, как гуси вылетали.
0: Ну, давайте попробуем сейчас спокойно, да, вот разобраться, сколько их было. Итак, перелетные птицы, какие вы знаете, улетают из Латвии? Давайте попробуем.
1: Цапля,
0: наверное. Да, цапля, наверное, улетает. Так.
1: Цапля, гуси... Даже так не знаю.
0: Гуси.
1: Честно говоря, даже не назову.
0: Ну, еще аисты улетают?
1: Аисты?
0: Конечно.
1: Ну да, тоже.
0: Аисты улетают, да. Уже трое. Соловьи.
1: Ну, возможно.
0: Вы видели хоть одного соловья зимой? Или они в спячку впадают с медведями в одной берлоге?
1: Возможно.
0: Туда же кукушка, ласточка, скворец и жаворонок, кстати. А кто там у вас был? У вас был лебедь и чай, да?
1: Да, которые здесь уже зимуют.
0: Ай, Анатолий, супер! Нет, мне на самом деле очень нравится, что вот такое мероприятие заканчивается на очень позитивной ноте. Анатолий, я вам желаю вот от всей души дозвониться еще раз в эфир радиостанции СВХ+. И, кстати, возможно, не только наши. У наших коллег с радио СВХ и с радио СВХ ЛВ также выходит этот конкурс 3 в день. И обязательно выиграть 100 евро. Договорились?
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам, хорошего дня. Ата-ата.
2: До 30 ноября лови свой шанс.
3: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erste Finance.
4: Erste Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: мечтай.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Этой ночью временами дожди, в Курзаме сильные, ветер слабый, на побережье порывами, местами туман. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10, завтра днем. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 14, в Лепе и Венспилсе до 13, в Даугавпилсе и Резекне 10-11, в Риге без осадков и около плюс 10.
2: Радио СВХ Плюс.

0: тарифы на отопление в Риге вырастут не более чем на 30%. Дефицит дизельного топлива сохранится и в следующем году. На севере Видземы первые заморозки. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предпринятые Ригасфилтумс меры позволяют прогнозировать, что повышение тарифа на отопление будет в пределах от 20 до 30%. Об этом руководство Ригасфилтумс доложило комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. Ригасфилтумс продолжит развивать проекты, связанные с использованием биомассы, электрификацией и накоплением тепловой энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от природного газа и уменьшить влияние колебания цен на энергоресурсы. Расценки на отопление в Риге в этом и следующем месяце останутся прежними. С декабря планируется повышение тарифов. Их сейчас рассматривает комиссия по регулированию общественных тарифов. Из-за перебоев с поставками дизельного топлива дефицит этого топлива на рынке сохранится и в следующем году, заявило Международное энергетическое агентство. Ситуация улучшится, если возобновятся поставки с Ближнего Востока. Цены на дизельное топливо в Европе и США достигли рекордных уровней. Это связано с сокращением экспорта нефти из стран Персидского залива и с тем, что Иран ответными ударами повредил нефтеперерабатывающие заводы в регионе. Агентство прогнозирует, что мощности по переработке нефти восстановятся, что приведет к избытку дизельного топлива на рынке в первом квартале следующего года, но этого будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать дефицит, возникший после начала военных действий. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам в первом чтении одобрила поправки к закону о поддержке граждан Украины. Для них будет предусмотрен особый порядок получения вида на жительство. Поправки необходимы из-за нового закона о миграции. Граждане Украины, которым в Латвии предоставлены или ранее предоставлялась временная защита, смогут запросить постоянный вид на жительство на особых условиях. Такой порядок предусматривает и финансовые затраты, так как придется платить пособия тем украинцам, которые не будут иметь достаточных доходов. Это создаст нагрузку на самоуправление. Деньги могут быть найдены только в бюджете следующего года. Прокуратуре не удалось договориться о наказании с бывшим министром благосостояния Рейнисом Узулниексом, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что предложили заключить соглашение о наказании, однако обвиняемый не согласился с этим предложением. Вид и размер предложенного наказания в прокуратуре не стали разглашать. Дело передано в Рижский районный суд. В середине сентября министр был задержан пьяным за рулем, после чего покинул свой пост и был исключен из партии «Союз зеленых и крестьян». Папе Римскому Льву XIV удалили злокачественную опухоль правого легкого. После 90-минутной операции он нормально пришел в сознание, сообщил Ватикан. Проводятся дополнительные обследования, чтобы установить, распространился ли рак. Ожидается, что Папа Римский проведет несколько дней в больнице. Его аудиенции отложены до 20 октября. Минувшей ночью местами на севере Видземы столбики термометров опустились ниже 0 градусов, и отрицательная температура воздуха этой осенью в Латвии зафиксирована впервые. Согласно данным, Латвия свал с цели минувшей ночью вскоре после полуночи на шоссе между Стренчи и Валкой температура воздуха составляла минус 0,9 градуса. А вот в сети наблюдения Латвийского центра окружающей среды отрицательные температуры не были зафиксированы. Самая низкая температура была этой ночью в Алуксне, и она составила плюс 0,4 градуса. Это были новости. Следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Всем привет, это Дим Харов, радио СВХ плюс программа Drive Time. Не буду делать секреты, наоборот, анонсирую, чем мы с вами будем заниматься в этом часу. А после песни, рекламы и песни у нас будет конкурс «Красивые ответы», где мы с вами разыграем два билета на спектакль «Идиот» в Дворец культуры ВФ. Уже совсем-совсем скоро. А во второй половине этого часа мы разыграем место в финале. Финал уже завтра. Завтра? Нет, послезавтра. Послезавтра у нас будет пятница. А вот в пятницу разыграем поход в баню. А аккуратно-таки посередине этого часа вас ожидают новости автомобильные. Также будет прогноз на завтра и много другого чего интересного. Кстати, если у вас есть что интересное рассказать другим нашим радиослушателям и радиослушательницам, рассказывайте, если есть какая-то дорожная ситуация, актуальная, интересная и полезная для других участников движения. Звоните в студию, присылайте голосовые. В общем, как вам удобно, а самое главное, не нарушайте правила дорожного движения. И с хорошим настроением, с радио СВХ+, продолжаем движение.

Хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: Pils ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
7: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
8: Я ранен светлой стрелой.
9: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
10: Срочная дорожная информация. Артур нам рассказал, вернее, даже показал, вот мне видео видел, а перекресток улицы Мелфилла и Кулдегас, если двигаться в сторону Каунцема, да, вот там произошла авария, автобус и легковой автомобиль перед пешеходным переходом, перед светофором. Вот там проблема с передвижением в сторону Каунцема, на Мелфилла, да? Та ботанического сада, если ехать в сторону Каунцема. Спасибо, Артур.

Это конкурс «Красивый ответ», в котором мы разыграем два билета в театр «Идиот. Три грани любви», так называется спектакль, который будет показан на 22 октября в Дворце культуры В в 19:00 начало. Продолжительность с антрактом 2:20, возрастное ограничение 12+. «Идиот» — это культовый, самый обсуждаемый, один из самых известных романов Достоевского и мировой классики, разумеется, который сегодня звучит провокационно современно. Это история человека, который приходит в общество с открытым сердцем и сталкивается с его жестокими правилами. Два билета на этот спектакль на русском языке, мы разыграем вот в конкурсе под названием «Красивые ответы». Обычно я предлагаю вам закончить фразу какого-то известного человека. Сегодня это будет не совсем человек, но очень известный персонаж. Дело в том, что сегодня 100 лет, представьте себе, 100 лет исполняется Винни-Пуху. Огромное спасибо Александру Милну, который подарил нам этого замечательного героя. И, кстати, Евгению Леонову и тому самому мультику тоже огромное спасибо. Вот за то, что он просто был. Так вот, одну из цитат того самого Винни-Пуха мы с вами сейчас и будем продолжать и заканчивать. По правилам нашего конкурса, если ваше окончание совпадет с оригиналом, вы приз не выигрываете. Надо придумать что-то свое красивое. Да, и отправить окончание этой фразы в студию радио СВХ Плюс смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Так вот, пожалуйста, фраза. Не такое это простое дело ходить в гости. На этом я, пожалуй, Винни-Пуха прерву. А вам предоставлю возможность выиграть два билета в театр. Не такое это простое дело ходить в гости. Начало можно не присылать, присылайте только окончание. Красивое окончание. 25, 45, 25, 25. Вперед.

0: Точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 17 часов 25 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

давайте о погодке расскажу, о итоге нашего конкурса «Красивые ответы» подведем после автомобильных новостей и песенки. Очень много ваших вариантов пришло, но очень много хороших вариантов надо со всеми разобраться. О погоде на завтра. Ночью временами дожди, в Курзаме сильный, ветер слабый, на побережье порывами, местами туман, 5-10 градусов температура. Завтра днем переменная облачность без осадков, температура воздуха от 8 до 14 градусов. Лепой Венспилс 13, Даугавпилс, Резек и Нарига 10-11 градусов выше нуля.

0: Автоновости.
1: Этой ночью в Риге будут укладывать асфальт на улице Даугавгриваса. На следующей неделе также планируется укладка верхнего слоя асфальта на перекрестке улиц Даугавгривас и Малой Уденс. Рижское самоуправление продолжает восстановление дорожного покрытия на участке улицы Даугавгривас от улицы Кулдегас до улицы Малой Уденс. Во время строительных работ на отдельных участках улицы возможны ограничения движения и временные затруднения для автомобилистов. Самоуправление призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, следить за установленными дорожными знаками и изменениями в организации движения, а также по возможности заранее планировать свои повседневные маршруты. С завтрашнего дня в Латвии больше нельзя будет ездить со скоростью выше 90 км в час, за исключением участка шоссе в направлении Сигулды, где при очень хороших условиях будет разрешена скорость до 100 км в час, сообщает Латвия Свалсцели. На участке Видзебского шоссе от Риги до Сигулды, где движение регулируется с помощью электронных дорожных знаков с переменной информацией, при очень хороших дорожных условиях максимальная разрешенная скорость составит 100 км в час и в зимнем сезоне. Однако при ухудшении погоды и состоянии дорожного покрытия система сможет снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. Сезонные изменения максимально разрешенной скорости вводятся в связи с изменением погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение завтрашнего дня. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланирована в ночь с четверга на пятницу. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Итак, подводим итоги конкурса «Красивые ответы». Я вам предложил закончить фразу Винни-Пуха, который сегодня отмечает, между прочим, столетний юбилей. Не так это просто... Не такое это простое дело – ходить в гости, говорил Винни-Пух. И продолжал. «Когда войдем, главное делай вид, будто мы ничего не хотим». Насколько я помню, он обращался к своему другану Пятачку. Лучше вашим на окончание этой фразы. «Не такое это простое дело – ходить в гости, без приглашения». Таких вариантов было довольно много. Не такое это простое дело ходить в гости голышом в ноябре. Не такое это простое дело ходить в гости, когда сел на диету. Не такое это простое дело ходить в гости, куда сложнее из гостей возвращаться. Таких вариантов тоже было несколько. Не такое это простое дело ходить в гости к бывшему. Чуть-чуть грустный, но очень жизненный вариант. И вариант победителя, который, как мне кажется, вобрал в себя на все ваши варианты. И вот как он звучит. Александр, если не ошибаюсь, зовут победителя. Не такое это простое дело ходить в гости. Это вообще целая наука. Я думаю, что этот был вариант ответа, и Винни-Пуха тоже очень подошел. Саш, я поздравляю вас и отправляю вас в театр. 22 октября, Дворец культуры ВФ. Спектакль называется «Идиот. Три грани любви». По Достоевскому, разумеется. Два билета сейчас, Саш, перешлю вам на ваш WhatsApp. Всем за участие в конкурсе «Красивые ответы». Огромное спасибо. Вы молодцы.
1: СВХ+.

Только что вариант пришел ответа, но уже вне конкурса. Не такое-то простое дело ходить в гости к бабушке, если ты красная шапочка. Хорошо, Ирочка, хорошо, молодец.

0: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks noapaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного свежее, волнуемся.
3: Свежее, без добавок.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
2: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
8: Думай практично, выбирая Hyundai Tucson Premium Edition. Умный выбор для тех, кто ценит первоклассный комфорт и ищет надежный кроссовер, который станет верным спутником на долгие годы. Цена от 31 499 евро. Богатая комплектация включена в стоимость. Подробнее на Hyundai LV.
9: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
10: СВХ+.

0: На одной?
1: Одной.
0: Волне.
2: Хотите в баню? Классную, замечательную баню. Обновленная баня «Пирц Визлас» приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня «Пирц Визлас» находится в Риге в Кингараксе в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. К вашим услугам общественная баня с дневным графиком для женщин. Для мужчин после бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально оборудованная зона на свежем воздухе, где можно посидеть или полежать в удобных креслах. Квалифицированный специалист по классическому массажу доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. В комфортабельном баре представлен широчайший выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. Pirts-vizlas.lv. Кому-то из вас я пожелаю легкого пара. Будет это в пятницу, когда мы организуем финал и разыграем посещение бани «Пирц Визлаш» аж на 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок. Прелестное, как мне кажется, предложение, особенно для любителей такого рода удовольствия, как баня. Да? Итак, финал в пятницу, а сейчас мы с вами разыграем место в этом финале. Напоминаю правила конкурса «На одной волне». Вам надо отгадать 3 мои ассоциации на слово, которое я произнесу, на словосочетание, которое я произнесу. Я свои варианты уже записал и отправил по WhatsApp вот сюда, в студию радио СВХ+. Там никаких изменений уже не будет. Я произношу вам это словосочетание, и вы не мешкая, чтобы опередить всех других участников, если у вас будет тройное совпадение с моим вариантом. Отправляйте все это дело или смс, или ватсапкой на 25-45-25-25. Я внимательно изучаю все варианты, которые вы сюда пришлете, ищу первое тройное совпадение с моим вариантом и вознаграждаю вас местом в финале. Если я не нахожу тройного совпадения, я ищу первое двойное совпадение. Внимание, с одного телефонного номера или одна смс-ка, или одна ватсапка с 3 ассоциациями на словосочетание. Винни-Пух! Мы уже говорили об этом герое. Сегодня ему исполняется 100 лет. Вот, собственно говоря, давайте проассоциируем. Какие 3 ассоциации у вас возникают, когда вы слышите «Винни-Пух»? 25, 45, 25, 25. С этого момента 5 минут у вас, не более того, вперед.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
3: Все в курсе, мы держим руку на пульс, на пульс.
4: СВХ+.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
6: Конкурс ассоциаций на одной волне.
7: Давайте подводить итоги конкурса на одной волне. Так много тройных совпадений в истории этого конкурса не было никогда, по-моему. Итак, мы разыгрываем место в финале. А в финале в пятницу разыграем посещение бани, замечательной бани Пирц Визлас для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок. Поскольку сегодня столетие со дня появления книги Александра Милна «Пятачок», про пятачка, вот, я решил предложить вам прислать 3 ваши ассоциации про пятачка и отгадать 3 мои ассоциации. Давайте сначала список ваших ассоциаций. Начать хочу вот с этого. Полный объемный мужчина. Горшочек. Мед пчелы. Геннадий, вы не умеете до 3 считать. Вы уж меня простите, пожалуйста. Ну, серьезно. Даже если полный объемный мужчина, за одну ассоциацию. Горшочек, мед пчелы. Ну, 4. Ген, в следующий раз. Если хотите выиграть приз. Нет, вы можете хоть 10 прислать, ваше право. Но за полного объемного мужчину отдельное спасибо. В меру упитанный, в меру воспитанный, но очень симпатичный. Вы с Карлсоном не путаете, еще только что пришло. Вот. Еще пришел вариант. Опять-таки, это же ваши ассоциации. Че я лез со своими комментариями? Но все равно, класс, класс, молодцы. Итак, список. Пятачок, мед, тучка, пчелы, утро, кролик, я, сова, опилки, шарик, халява, песенка, медведь, гости, мультфильм, ружье, стихи, сопелки, Леонов, улыбка, облака и все-все-все, Кристофер Робин, поросенок, песня. Давайте послушаем 3 мои ассоциации на ту же самую тему. Внимание, внимание, вот они, слушаем.
8: Винни-Пух, вот 3 мои ассоциации. Пятачок, мед, пчелы.
7: Как я уже сказал, огромное количество просто было ваших тройных попаданий. 10, может, 15. Молодцы! Здорово, прекрасно, замечательно. Но быстрее всех у нас был тра-та-та-тан-та-тан Илья! Наш радиослушатель, номер телефона заканчивается на 955. Дорогой Илья, именно вам сейчас отправлю 2 заветных слова. В финале финал у нас будет в пятницу. Там мы разыграем посещение бани Пирц Визлас. Всем огромное спасибо. Все молодцы.
6: Конкурс ассоциаций на одной волне.
9: Кажется, дождь собирается.
10: Пятачок,
9: что?
10: У тебя есть дома ружье?
9: Есть.
10: Неси его скорей.
11: Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам?

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью временами дожди, в Курзаме сильные, ветер слабый, на побережье порывами, местами туман, температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем переменная облачность без осадков, температура воздуха от плюс 8 до плюс 14, в Алеппо и Венспилсе до 13, в Даугавпилсе и Резекне 10-11, в Риге без осадков и около плюс 10.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: Дефицит дизельного топлива сохранится и в следующем году. Тарифы на отопление в Риге вырастут не более чем на 30%. На севере Видземы минувшей ночью первые заморозки. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предпринятые предприятием Ригасфилтумс меры позволяют прогнозировать, что повышение тарифа на отопление будет в пределах от 20 до 30%. Об этом руководство Ригасфилтумс доложило сегодня комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. Ригасфилтумс продолжит развивать проекты, связанные с использованием биомассы, электрификации и накоплением тепловой энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от природного газа и уменьшить влияние колебания цен на энергоресурсы. Расценки на отопление в Риге в этом и следующем месяце останутся прежними, но с декабря планируется повышение тарифов. Их сейчас рассматривает комиссия по регулированию общественных тарифов. Из-за перебоев с поставками дизельного топлива дефицит этого топлива на рынке сохранится и в следующем году, заявило сегодня Международное энергетическое агентство. Ситуация улучшится, если возобновятся поставки с Ближнего Востока. Цены на дизельное топливо в Европе и США достигли рекордных значений. Это связано с сокращением экспорта нефти из-за стран Персидского залива и с тем, что Иран ответными ударами повредил нефтеперерабатывающие заводы в регионе. Агентство прогнозирует, что мощности по переработке нефти восстановятся, что приведет к избытку дизельного топлива на рынке в первом квартале следующего года. Но это будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать дефицит, возникший после начала военных действий. Прокуратуре не удалось договориться о наказании с бывшим министром благосостояния Рейнисом Узолниексом, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что предложили заключить соглашение о наказании, однако обвиняемый не согласился с предложением. Вид и размер предложенного наказания в прокуратуре не стали разглашать. Дело передано в Рижский районный суд. В середине сентября министр был задержан пьяным за рулем, после чего покинул свой пост и был исключен из партии. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам в первом чтении одобрила поправки к закону о поддержке граждан Украины. Для них будет предусмотрен особый порядок получения вида на жительство. Граждане Украины, которым в Латвии предоставлена или ранее предоставлялась временная защита, смогут запросить постоянный вид на жительство на особых условиях. Такой порядок предусматривает и финансовые затраты, так как придется платить пособие тем украинцам, которые не будут иметь достаточных доходов. Это создаст нагрузку на самоуправление. Деньги могут быть найдены только в бюджете следующего года. Минувшей ночью местами на севере Видземы столбики термометров опустились ниже нуля, и отрицательная температура воздуха этой осенью в Латвии зафиксирована впервые. Согласно данным Латвии Асвалсцели, минувшей ночью, вскоре после полуночи, на шоссе между Стренчи и Валкой температура воздуха составляла минус 0,9 градуса. А вот в сети наблюдения Латвийского центра окружающей среды отрицательной температуры не были зафиксированы. Самая низкая температура была минувшей ночью в Алуксне, и она составила плюс 0,4 градуса. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Вкусные осенние блюда, любимая музыка, всякие интересности, которые рассказывает любимая радио. Что еще надо для того, чтобы встретить чудесный осенний вечерок? Правда ведь? Если все у вас совпадает, я, Дим Харов, очень-очень рад. Сегодня среда, вдруг вы забыли, 14 октября, точная латвийская, 18:08. И, пользуясь случаем, передам вкусное спасибо ресторанам Lido, которые с нами.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!
3: Я надену два крыла, и ближе ты. Ближе.
1: СВХ+.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē – ekskluzīvi TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
5: Латкредит.
4: Предупреждаем, займы стоят денег.
6: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома. С 16 по 18 октября на Кипсале.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
9: СВХ+.

0: Если водитель едет 20 км в час без причины, он либо ищет адрес, либо смысл жизни.
1: 18 минут. Давайте небольшой эксперимент сейчас устроим. Я сейчас вам включу известную мелодию, а вы пришлете мне, что это за мелодия. Да? Как она называется? Готовы? Да? 25, 45, 25, 25. Только знаете, что мне интересно? Чем больше людей вот отпустят,

0: молодцы. Значит, одному мне показалось. Одному мне показалось, что именно вот в струнном таком исполнении знаменитый марш Мендельсона мне показалось очень похож на мелодию из Шерлока Холмса, композитора Дашкевича. Значит, это у меня какой-то глюк. Случился. Все, только марш Мендельсона пришел. Правда, был вариант еще вальс Мендельсона, но не важно. Окей, так оно и есть, это марш Мендельсона, и прозвучал он совершенно не случайно, дорогие мои, поскольку именно в этот день давным-давным-давно, 183 года назад, 14 октября, в немецком городе Потсдама на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира впервые прозвучал знаменитый свадебный марш Феликса Мендельсона. Настоящую популярность этот марш обрел после свадьбы британской принцессы Виктории и кронпринца Пруссии Фридриха. 1858 году. Композиция Мендельсона, между прочим, официально признана самым часто исполняемым музыкальным произведением в мировом кинематографе и на телевидении во время сцен бракосочетания, что оно и понятно. Вот. Ну, давайте, поскольку мы заговорили про свадьбы, я некоторые любопытные факты вам про свадьбы расскажу. Свадебный марафон. Аж 83 церемонии. Пара из Бельгии за один год сыграла 83 свадьбы в разных уголках планеты. Представляете себе? Они постоянно меняли костюмы, обряды от гавайских и малайских до древних майянских и традиционных европейских ритуалов. Вот интересно узнать, как сложилась семейная жизнь этой пары после 83 свадеб.
1: Сколько бабла они потратили, представьте себе, а?
0: Самая длинная фата в мире была у Марии Параскевы из Кипра. А фата длиной, внимание, 6962 метра, еще 60 сантиметров. Это почти 7 километров. Фата.
1: Да!
0: Чтобы ее развернуть и расправить, потребовалось 30 человек и 6 часов непрерывной работы. Случилось это в открытом поле. А самый длинный свадебный шлейф, это уже про платье, да, был 3 километра. Проход невесты превратился в сложнейшую логистическую операцию с привлечением десятков помощников. Ну, давайте еще один рекорд. Рекорд по подружкам невесты на свадьбе в Шри-Ланке. Невесту сопровождали 126 официальных подружек в одинаковых нарядах вместе с шаферами, пажами, маленькими девочками, с цветами. Праздничная свита составила почти 200 человек. Тоже, судя по всему, не бедные люди праздновали. Мы продолжим еще несколько любопытных свадебных рекордов. Расскажу вам. Ну и свадебную тематику продолжит Илья Лагутенко.

0: после мойки машина едет тише. Это психологическое.
1: Ну и поскольку сегодня в этот день, можно сказать, празднуется день рождения Марша Мендельсона, известного свадебного марша, давайте еще несколько свадебных фактов я вам прочитаю. Абсолютный многоженец в мире, житель Малайзии Камарудин Мохаммед за свою жизнь официально вступал в брак 53 раза с 38 женщинами, то есть некоторыми из них несколько раз, насколько я понимаю. Самый короткий его союз продлился всего двое суток, а сам рекордсмен объяснил свою страсть неугасаемым романтизмом. 53 раза. Свадьба на высоте 300 метров. В Великобритании пара экстремалов поженилась, будучи привязанной к крышам двух параллельно летящих самолетов. Священник находился на борту третьего самолета, зачитывал свадебные клятвы по радиосвязи сквозь рев моторов. Брак с Эйфелевой башней в 2007 году заключила американка Эрика Эйфель. Я так понимаю, что фамилию она уже получила после брака. Она официально вышла замуж за главный символ Парижа, сменив фамилию после гражданской церемонии. Это один из самых известных и задокументированных случаев объектной сексуальности. Интересно, что по этому поводу думают сами парижане? И, допустим, наследники Эйфеля, что по этому поводу думают? Как вы думаете, где состоялся самый массовый свадебный танец? Ну, как вы думаете? Конечно же, в Индии. Где же еще? Там был зафиксирован рекорд, когда более 2500 гостей одновременно и синхронно исполнили сложнейший традиционный индийский танец, который репетировали несколько месяцев перед торжеством. Ну и, наконец, вот этим фактом закончу. Самый длинный брак, как вы думаете, сколько длился? Почти 87 лет. Это брак американцев Герберта и Зельмиры Фишер. Просуществовал 86 лет 290 дней. Супруги прожили вместе почти век, успешно пережив Великую депрессию, Вторую мировую войну и смену 15 президентов США.
2: СВХ плюс.

Судя по всему, героиня этой песни серьезно так подготовилась к свиданию. Под шелковым платьем моим броня. О погоде давайте расскажу. Этой ночью временами дожди, в Курзаме сильный, ветер слабый, на побережье порывами, местами туман, ночью от 5 до 10 градусов, завтра днем переменная облачность без осадков, температура от 8 до 14, Лепа и Венспилс 13, Даугавпилс и Резек на Рига около 10 градусов. Кстати, сегодня и завтра в Риге будет выступать Борис Борисович Гребенщиков и группа «Аквариум». Ну а прямо сейчас на волнах радио СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
0: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: Давайте к астрологическому прогнозу приступим. Первая серия. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Овны, не сдавайтесь. Особенно завтра. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение. Да уж поздно будет, вы уже сдались. Поэтому не сдавайтесь. Тельцы, завтра вас будут окружать маски. Придется приложить немало усилий, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица. Но это того стоит. Самое главное, чтобы не рожи. Близнецы, доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли что может случиться. Раки. Холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать не обязательно, немного эмоций вам завтра не повредит. Лев. Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но завтра вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек. Дева. Завтра вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной, но очень важной игре. Винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже пошантажировать того, в чью пользу вы играете. Будьте аккуратны.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
3: Плюс. Мы мечтали, что однажды...

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimi karti, glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, nē, labāk no mājām.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man vietu arī.
4: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
1: Kā? Jau gatavs?
5: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионике и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Думай практично, выбирая Hyundai Tucson Premium Edition. Умный выбор для тех, кто ценит первоклассный комфорт и ищет надежный кроссовер, который станет верным спутником на долгие годы. Цена от 31 499 евро. Богатая комплектация включена в стоимость. Подробнее на Hyundai LV.
7: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 €50. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
8: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Часть вторая. Весы. Завтра вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. И при этом вряд ли она будет такая уж дурная, эта идея. А вдруг какая-нибудь полезная, хорошая, светлая, большая. Ну, навязчивая. В общем, вы справитесь, весы. Скорпионы, не будьте завтра слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо, ваша особа. Завтра оно понравится не только вам, но и большинству окружающих. Стрельцы, вы все обдумали накануне, то есть сегодня, вот вы сейчас обдумываете все, стрельцы, что будете делать завтра. По крайней мере, вы должны это сделать, так считает астролог. Завтра вам действовать, только не очень агрессивно. Козероги, завтра вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать-то вы всех запугаете. А что потом будете делать, а? Водолей. Завтра вам не стоит предъявлять каких-либо претензий кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность. Придется извиняться. Вам это надо? Вам это не надо. Рыбы. Если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но не требующее больших физических нагрузок дело.
0: Гороскоп.

0: медсестра. Скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
1: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
0: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
1: Доктор, а что насчет пациента?
0: А, да, прямо сейчас. Наверное, самые
2: вкусные семечки, Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт при покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
6: Шкода Karoq – не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь! Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
7: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Хиты навсегда. Золотой запас. Радио.

0: Five Times с Димом Харовым.
1: 18:54, тот самый момент, когда с чувством выполненного долга, спасибо за то, что помогали делать радио СВХ+, я, Дим Хара, с вами попрощаюсь. Завтра утро, с утра бодрых встречайте, потом Полина Кузьмина, а потом наша с вами очередная встреча. Спасибо за компанию, за внимание. Пока, честь имею.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком

0: тренировочное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 19 часов 13 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
4: СВХ+.

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома. С 16 по 18 октября на Кипсале.
2: Эй, брален, меня парвацас, я ушу один.
3: Пьеци стави, без лифта. Кастачу ир 46 гастес.
4: Паника? Не.

0: Tatjanas.
1: Viņi ir tara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Kaja. На.
4: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
5: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
6: Внимание! Внимание!
7: Радио СВХ.

0: Беларуси на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
1: Erst Finance. Финансеюм арисинаюми. Яудигай узнямума из аугсмей.
2: СВХ Плюс.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

музыка, которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
4: Цены падают, как осенние листья. В Мебель у Намс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель у Намс на Дзелзова 72 или на MN Мебелес LV. Мебель у Намс цены падают.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.

0: Skoda Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Skoda. Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение. Латкредит. Предупреждаем, займы стоят денег.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах «Билишу сервис».

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажусь.

0: es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: А я продукты. Мы сосем копа ар клиенту и кус соля.
7: Отвайно.
6: Но дарба вету проектэшнс лиц пегадай ун устадишинай.
7: Варам.
6: Погайд. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais?
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
8: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tene Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tene.lv.
9: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Лишь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: Стопроцентные хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Ты лучшее, что есть у меня.
1: Радио СВК Плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, у нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.
2: Я птицу счастья свою

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

вокруг на радио, которое рядом.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

0: Эхо Плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.

0: Утро для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.